0: хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения. Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции, призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
3: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
4: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
5: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
2: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
6: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
2: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
7: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
2: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
8: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
2: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
2: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. Самая тяжелая ситуация по АИ-95, рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удары по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
9: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
2: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И Бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
2: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
2: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
12: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
13: Сейчас. Видимо, сейчас, да. Раз мы спрашиваем.
12: А объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А поэтому все, что касается продукции компании Hewlett Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. А, соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
14: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет полиция?
15: Чинча.
14: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
15: Чинча.
14: И третий раз.
15: Чинча.
14: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
17: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как к этому можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да конечно не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая, «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели, естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции, потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. Стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
20: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выживут, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, тем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
2: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
20: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронят тебе, блин. Кто их отсюда вытащит? Смотрите, ну, вот сопроится, видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить, на?
2: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху, нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
20: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
2: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается. А вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
21: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
23: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
21: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
3: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
21: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской области.

0: на розовом бланке вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
1: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
2: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
1: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
3: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднической Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
6: Как будто бы тепленький.
7: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников.

0: беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
1: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Но он опять на двух тоннель летит. Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
2: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
5: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
4: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
6: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за 2 года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
4: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
7: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет!
8: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
9: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
8: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
9: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
8: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
9: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
8: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
9: Да, патрулируют танки, пехота работает.
8: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
9: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
8: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
9: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час,
8: то аппарат находится в воздухе около часа.
9: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
8: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
9: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
8: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
9: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
8: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
9: Так, интересно.
8: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
9: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
8: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
9: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
8: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
9: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
8: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
9: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
8: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
9: Звучит жутковато.
8: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
9: И ничего не передает обратно на базу.
8: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
9: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
8: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
9: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
8: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
9: Жесть.
8: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
9: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
8: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
9: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
8: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
9: Как мощнейший прожектор, наверное.
8: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
9: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
8: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
9: Вот.
8: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
9: Так. И что это?
8: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
9: И они не атакуют напрямую?
8: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
9: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
8: Конечно.
9: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
8: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
9: А что тогда?
8: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
9: Тремя?
8: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
9: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
8: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
9: Ага. И как это происходит в реальности?
8: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
9: Гул тяжелого дизельного мотора.
8: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
9: Понятно, это вторая цифра.
8: А третья – это магнитный сенсор,
9: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
8: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
9: когда код совпал полностью,
8: происходит детонация.
9: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
8: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
9: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
8: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
9: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
8: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
9: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
8: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
9: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
8: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
9: Снова чистый участок и снова завал.
8: Угу.
9: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
8: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
9: И где он находится?
8: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
9: Специальные дроны?
8: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
9: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
8: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
9: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
8: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
9: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
8: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
9: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
8: Да, и повредит соседние машины.
9: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
8: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
9: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
8: Точно.
9: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
8: Обычных индивидуальных предпринимателей.
9: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
8: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
9: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
8: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
9: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
8: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
9: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
8: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
9: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
8: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
6: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
8: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
6: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
8: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
6: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
8: Угу.
6: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
8: Но это не рыболовную леску бросить.
6: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
8: И как только в этой сети появится малейшая брешь, после первого же попадания или просто от ветра,
6: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
8: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
6: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
8: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
6: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
8: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
6: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
8: Да.
6: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, максимум десятков тысяч долларов.
8: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
6: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО — это астрономические суммы.
8: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
6: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
8: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
6: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
8: Какой?
6: Концепция безопасного глубокого тыла
9: мертва, окончательно и бесповоротно.
8: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
9: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
8: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
9: Склады разгружались прямо под открытым небом.
8: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
9: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
8: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
9: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
8: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
9: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
8: Как это изменит планирование вообще всего?
9: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
8: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
9: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
8: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
9: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
8: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
9: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
8: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
10: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года – потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
11: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
10: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
11: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
10: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад, однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
5: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
10: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
12: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
10: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
13: Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет.
10: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс, да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать, похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения. Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
16: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
15: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
15: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
18: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
15: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
20: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, в котором используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
3: Криминальные новости.
21: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждения уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень четвертой стадии. С загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
19: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
1: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
3: Главные новости дня.
2: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
22: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
2: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
0: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
2: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
4: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
2: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
7: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
2: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Учим китайский вместе!
23: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
24: 我们的女儿怀孕了.
23: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
24: 我们的女儿怀孕了.
23: И третий раз.
24: 我们的女儿怀孕了.
3: Учим китайский. Легко и весело. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
26: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать, мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
25: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
5: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в ленинградском Мурино под Питером. Ну, по большому счету, дыра дырой. И Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что ну, нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго. Или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго. В одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира. Где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
25: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
6: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты.

0: Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
2: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
0: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
3: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
6: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
5: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
7: Парадокс.

0: нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
3: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
4: Народ, короче, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
4: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
2: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
5: Как будто бы тепленький.
6: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Прям на них расстреливают. Он опять на Зухана летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
6: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
5: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
6: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
5: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
6: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
5: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
6: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
5: Слушай, ну инциденты же и раньше случались. Ну там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
6: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
5: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
6: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
5: То есть бьют в самые критические тачки.
6: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
5: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
6: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
5: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
6: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
5: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
6: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
5: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
6: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
5: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
6: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
5: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
6: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
5: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
6: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
5: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
6: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура, все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
5: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
6: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
5: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
6: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
5: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
6: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
5: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
6: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
5: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
6: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
5: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
6: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
5: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
6: Ну, это не так просто.
5: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
6: Потому что мы упираемся, точнее, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
5: Дело в специфическом оборудовании.
6: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
5: А катализаторы – это же важнейшая химия.
6: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
5: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
6: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
5: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
6: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
5: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
6: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
5: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
6: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
5: А, то есть они просто встанут в пробку?
6: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
5: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
6: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
5: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
6: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
5: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
6: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
5: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
6: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
5: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
6: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
5: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
6: Ага, именно так расслаивается рынок.
5: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
6: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
5: Почему? Вроде надежный инструмент.
6: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
5: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
6: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
5: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
6: Очевидный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
5: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
6: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
5: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
6: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
5: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
6: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
5: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
6: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
5: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
6: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
5: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
6: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
5: Он весь на виду.
6: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
5: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
7: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
0: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
8: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
0: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
9: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
0: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
10: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня, но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
12: Участие в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. То, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня.
4: Главные новости дня.
13: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
14: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
13: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнение. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
13: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
13: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
17: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сократилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ с тем, чтобы Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выставить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетически дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
18: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «дядя»?
19: Шу-шу.
18: Еще раз.
19: Шу-шу.
18: И третий раз.
19: Шу-шу.
18: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
20: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
21: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
22: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
23: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
24: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
24: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько? У меня там почти десятка, выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
22: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
21: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
20: 29 мая на оборонном форуме представители Министерств обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
21: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
1: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
3: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
0: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
5: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
7: Мажор не умирает, любые аварии там до
25: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
26: Давай, давай, паблик.
25: Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
27: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть. Поэтому, извинись за мое здоровье.
6: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
28: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию, а потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Да этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернуть ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год на сумме 20-очка, 2 плюс 0 двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак, и это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать Водолей. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга.

0: на протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйвас. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает, сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна.

0: о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов и, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью и вас указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйвас – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
3: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть, я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс – что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта, и отступить они не могут.
2: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут местной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
5: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали в 21 веке, вести широкомасштабные действия с сотнями тысяч убитых. Это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководители страны. Во-вторых, это варварство.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году. Но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность. Обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
7: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
6: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
7: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
6: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
8: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
6: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
9: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
6: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
10: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
6: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
2: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт.
11: Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову. Отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции, призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
14: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
15: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
16: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
13: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
17: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
13: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
18: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, вы представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент?
13: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
19: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других перечных слов не могу подобрать.
13: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
13: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. Самая тяжелая ситуация по АИ-95, рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
20: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
13: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
13: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
21: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
13: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
3: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
22: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз мы спрашиваем.
3: Объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. Соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
23: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет полиция?
24: Чинча.
23: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
24: Чинча.
23: И третий раз.
24: Чинча.
23: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
25: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как к этому можно спокойно относиться? Депопуляция. мы вышли на уровень 0,6 миллиона каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока Востока, вам рассказывают или показывают. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору.
6: Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
10: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой. И это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
9: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
10: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот что творится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, нахуй?
9: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху. Нечего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
11: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА, вот, смотрите, фитнес, слов, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
9: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов. Ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
14: Зет-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
16: Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
14: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
13: во втором полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
14: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
19: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации.

0: Распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ «Про секретность не забываем» и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
1: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посредничестве Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
5: Как будто бы тепленький.
6: Да, теплый жар.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Но он опять на звук налетит. Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.

0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
1: Сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
4: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
5: 29 мая на оборонном форуме представители Министерств обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
3: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты. Контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Привет! В эфире «Разбор дня».
8: Привет!
7: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
8: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
7: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
8: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
7: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
8: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
7: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
8: Да, патрулируют танки, пехота работает.
7: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
8: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Уран-2Х».
7: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
8: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
7: то аппарат находится в воздухе около часа.
8: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
7: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
8: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
7: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
8: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
7: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
8: Так, интересно.
7: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
8: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
7: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
8: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
7: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
8: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
7: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
8: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
7: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
8: Звучит жутковато.
7: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
8: И ничего не передает обратно на базу.
7: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
8: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
7: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
8: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
7: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
8: Жесть.
7: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
8: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
7: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
8: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
7: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
8: Как мощнейший прожектор, наверное.
7: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
8: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
7: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
8: Вот.
7: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
8: Так, и что это?
7: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
8: И они не атакуют напрямую?
7: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
8: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны?
7: Конечно.
8: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
7: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
8: А что тогда?
7: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
8: Тремя?
7: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
8: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
7: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
8: Ага. И как это происходит в реальности?
7: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
8: Гул тяжелого дизельного мотора.
7: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
8: Понятно, это вторая цифра.
7: А третья – это магнитный сенсор,
8: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
7: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
8: когда код совпал полностью,
7: происходит детонация.
8: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
7: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
8: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
7: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
8: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
7: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
8: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
7: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
8: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
7: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
8: Снова чистый участок и снова завал.
7: Угу.
8: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
7: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
8: И где он находится?
7: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
8: Специальные дроны?
7: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
8: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
7: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
8: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
7: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
8: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
7: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
8: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
7: Да, и повредит соседние машины.
8: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
7: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
8: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
7: Точно.
8: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
7: Обычных индивидуальных предпринимателей.
8: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
7: Машина куплена в лизинг. лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
8: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
7: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
8: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
7: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
8: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
7: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
8: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
7: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
5: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
7: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
5: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
7: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
5: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять два раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
10: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
9: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
10: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
9: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
4: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
9: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
11: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
9: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
12: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
9: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман.
13: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс, да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен. Его не везут домой в цинковом гробу. Его жена не становится вдовой. Его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но... вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало официально за бюджетные деньги – 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели – не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции, призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭП РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
15: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭП.
14: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
14: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на 1 пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
17: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
14: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
19: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, которым используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
2: Криминальные новости.
20: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждения уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень 4-й стадии – с загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
1: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот, как бы, прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20, как бы, страниц. А на самом деле, ну, то есть, как бы, мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть, станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий. Вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
2: Главные новости дня.
21: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
22: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
21: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
23: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
21: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
24: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
21: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
0: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
21: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Учим китайский вместе!
6: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
8: 我们的女儿怀孕了.
6: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
8: 我们的女儿怀孕了.
6: И третий раз.
8: 我们的女儿怀孕了.
6: Учим китайский легко и весело.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
26: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать, мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
25: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
27: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в ленинградском Мурино под Питером, ну, по большому счету, дыра дырой, и Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. Давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что ну, нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго, или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго, в одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира. Где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
25: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
28: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
24: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается. Вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
21: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
5: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
21: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
7: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
21: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
8: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
9: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной

0: сражение беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
3: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
4: Народ, короче, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
4: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка, выходит.
2: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
5: Как будто бы тепленький.
6: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: проведение испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
1: Просто...
0: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Мы прям на них отстреливаем. Но он опять опять на разуханы летит. Летит в ушки. Летит, летит опять. Долет. И падает. Попал.
0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбились. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
6: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
5: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
6: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
5: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
6: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
5: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
6: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
5: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
6: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
5: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
6: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
5: То есть бьют в самые критические тачки.
6: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
5: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
6: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
5: Ну, звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
6: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
5: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
6: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
5: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
6: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
5: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
6: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
5: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
6: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
5: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
6: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
5: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
6: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
5: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
6: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
5: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
6: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
5: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
6: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
5: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
6: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
5: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
6: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
5: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
6: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
5: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
6: Это не так просто.
5: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
6: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
5: Дело в специфическом оборудовании.
6: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
5: А катализаторы – это же важнейшая химия.
6: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
5: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
6: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
5: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
6: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
5: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
6: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
5: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
6: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
5: А, то есть они просто встанут в пробку?
6: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
5: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
6: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
5: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
6: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
5: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
6: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
5: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
6: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
5: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
6: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
5: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
6: Ага, именно так расслаивается рынок.
5: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
6: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
5: Почему? Вроде надежный инструмент.
6: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
5: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
6: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
5: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
6: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
5: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
6: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную. Директивно запретить их повышать.
5: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
6: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
5: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
6: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
5: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
6: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
5: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
6: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
5: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
6: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
5: Он весь на виду.
6: Да, И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
5: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
7: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
1: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
8: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
1: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
9: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
1: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
10: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
1: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
12: Участие в форуме впервые на несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня.
4: Главные новости дня.
13: Если уже у вас в Моссовете, главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
14: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
13: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения, потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
13: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
13: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
17: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сохранилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, что Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выставить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
18: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «дядя»?
19: Шу-шу.
18: Еще раз.
19: Шу-шу.
18: И третий раз.
19: Шу-шу.
18: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
21: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
20: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
2: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
3: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
1: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
1: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК, за ЖКХ, там, а что там 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка выходит.
1: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
2: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
20: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
21: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
20: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
0: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да. Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
6: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
7: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
1: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
23: Мажоры не умирают, любые аварии там до
24: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
25: Давай,
24: все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
26: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть, поэтому, извинись за мое здоровье.
8: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
27: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию. А потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким вот таким паразитам на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Да этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернут ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может, может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, на сумме 20-очка, 2 плюс 0 двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы, и все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак. И это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать Водолей. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйвас. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и

0: Обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью и вас указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйвас – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
3: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть. Я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс. Что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта, и отступить они не могут.
2: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
5: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали в 21 веке, вести широкомасштабные действия, сотнями тысяч убитых. Это варварство.

0: Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
3: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
2: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
3: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
2: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
4: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
2: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
5: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
2: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
6: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
2: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
10: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
11: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
12: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
9: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
13: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
9: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
14: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
9: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
15: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других перечных слов не могу подобрать.
9: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Главные новости дня.
9: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть ЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. Самая тяжелая ситуация по АИ-95, рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
16: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
9: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
9: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
9: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
19: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
20: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз вы спрашиваете.
19: А объясню, почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево, и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. Соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет полиция?
22: Чинча.
21: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
22: Чинча.
21: И третий раз.
22: Чинча.
21: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
24: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как к этому можно спокойно относиться? Депопуляция. мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б»
2: событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки в эту дырку, как, помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России, куда там будут. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
21: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, тем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, на***?
9: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху. Нечего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
7: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА, вот, смотрите, фитнес, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
9: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов. Ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные не цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
11: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
13: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
11: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
8: Во втором полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада, у соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
11: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
16: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
15: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
17: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
15: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
25: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднически Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ.
26: Главные новости дня.
11: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику.
27: Пи***.
11: Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
1: Как будто бы тепленький.
18: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по

0: нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
1: Не сбили, сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
4: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
5: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
3: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.

0: следствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет!
1: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
2: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
1: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
2: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
1: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
2: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
1: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
2: Да, патрулируют танки, пехота работает.
1: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
2: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
1: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
2: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
1: То аппарат находится в воздухе около часа.
2: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
1: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
2: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
1: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
2: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
1: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
2: Так, интересно.
1: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
2: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
1: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
2: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
1: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
2: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
1: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
2: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
1: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
2: Звучит жутковато.
1: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
2: И ничего не передает обратно на базу.
1: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
2: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
1: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
2: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
1: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
2: Жесть.
1: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
2: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
1: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
2: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
1: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
2: Как мощнейший прожектор, наверное.
1: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
2: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
1: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
2: Вот.
1: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
2: Так, и что это?
1: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
2: И они не атакуют напрямую?
1: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
2: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны?
1: Конечно.
2: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
1: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
2: А что тогда?
1: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
2: Тремя?
1: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
2: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
1: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
2: Ага. И как это происходит в реальности?
1: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
2: Гул тяжелого дизельного мотора.
1: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
2: Понятно, это вторая цифра.
1: А третья – это магнитный сенсор,
2: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
1: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
2: когда код совпал полностью,
1: происходит детонация.
2: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
1: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
2: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
1: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
2: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
1: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
2: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
1: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
2: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
1: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
2: Снова чистый участок и снова завал.
1: Угу.
2: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
1: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
2: И где он находится?
1: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
2: Специальные дроны?
1: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
2: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
1: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
2: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
1: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
2: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
1: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
2: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
1: Да, и повредит соседние машины.
2: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
1: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
2: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
1: Точно.
2: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
1: Обычных индивидуальных предпринимателей.
2: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
1: Машина куплена в лизинг. лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
2: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
1: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
2: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
1: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
2: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
1: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
2: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
1: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
3: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
1: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
3: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
1: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
3: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
1: Угу.
3: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
1: Но это не рыболовную леску бросить.
3: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
1: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра,
3: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
1: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
3: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
1: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
3: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
1: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
3: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
1: Да.
2: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
1: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
2: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
1: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
2: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
1: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
2: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
1: Какой?
2: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
1: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
2: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
1: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
2: Склады разгружались прямо под открытым небом.
1: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
2: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
1: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
2: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
1: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
2: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево,
1: как это изменит планирование вообще всего?
2: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
1: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов отдаленных промышленных узлов.
1: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
1: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
1: На сегодня это все. До новых разборов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять два раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
5: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
4: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
5: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
4: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. К Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
6: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
4: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
7: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
4: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
8: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
4: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели – не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции, призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
11: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
10: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения, потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
10: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
10: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
15: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, которым используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
0: Криминальные новости.
8: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждения уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень 4-й стадии – с загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. По Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
16: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот, как бы, прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20, как бы, страниц. А на самом деле, ну, то есть, как бы, мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть, станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот, который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
0: Главные новости дня.
17: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
18: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
17: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
19: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
17: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
20: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
17: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
21: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
17: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе!
3: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
22: 我们的女儿怀孕了.
3: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
22: 我们的女儿怀孕了.
3: И третий раз.
22: 我们的女儿怀孕了.
3: Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
24: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать, мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
23: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
25: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в ленинградском Мурино под Питером. Ну, по большому счету, дыра дырой. И Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что ну, нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго, или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго, в одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира, где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
23: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
26: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
1: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
17: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
5: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
17: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
6: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
17: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
9: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
7: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
10: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо,

0: Это будет очень непростой год.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
3: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
2: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
4: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
2: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
4: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка, выходит.
2: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
5: Как будто бы тепленький.
6: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации.

0: Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
1: Раз. Это четко. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
2: Сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
5: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
4: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
5: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
4: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
5: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
4: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
5: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
4: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
5: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
4: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
5: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
4: То есть бьют в самые критические тачки.
5: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
4: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
5: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
4: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
5: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
4: Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
5: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
4: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
5: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
4: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
5: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
4: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
5: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть Янос.
4: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
5: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
4: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
5: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
4: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
5: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
4: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
5: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
4: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
5: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
4: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
5: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
4: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
5: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
4: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
5: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
4: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
5: Это не так просто.
4: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
5: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
4: Дело в специфическом оборудовании.
5: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
4: А катализаторы – это же важнейшая химия.
5: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
4: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
5: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
4: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
5: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
4: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
5: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
4: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
5: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
4: А, то есть они просто встанут в пробку?
5: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
4: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
5: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
4: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
5: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
4: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
5: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
4: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
5: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
4: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
5: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
4: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
5: Ага, именно так расслаивается рынок.
4: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
5: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
4: Почему? Вроде надежный инструмент.
5: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
4: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
5: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
4: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
5: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
4: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
5: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную. Директивно запретить их повышать.
4: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
5: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
4: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
5: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
4: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
5: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
4: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
5: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
4: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
5: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
4: Он весь на виду.
5: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
4: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
6: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессы где-то на километра на 4.
0: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
7: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
0: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
8: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
0: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
9: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
0: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
11: Участие в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы в культурной повестке дня, американо-российской культурной повестке дня.
3: Главные новости дня.
0: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
12: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
0: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения, потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
0: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HHRU – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме.
14: Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на 1 пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
15: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
14: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
16: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сократилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? И это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, чтобы Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выяснить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
17: Учим китайский вместе!
12: Как по-китайски будет слово «дядя»?
18: Шу-шу.
12: Еще раз.
18: Шу-шу.
12: И третий раз.
18: Шу-шу.
12: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
19: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
14: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
20: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
21: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы шайка какие вы долги списываете? Что вы там кому списываете? Вон я участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, вон, ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка, выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
20: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
23: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
19: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
23: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
1: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов. Ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
4: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
0: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
5: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада, у соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
0: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
7: Мажор не умирает, любые аварии там до
24: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
7: Давай, давай, паблик.
24: Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
25: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть. Поэтому, извинись за мое здоровье.
6: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
26: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию. А потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Вот этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернут ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня, 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 20-очка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы. И все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак, и это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать вдали. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйваз. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает, сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов. И, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа.

0: искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью Эйвас указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйвас – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
3: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть, я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс – что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта, и отступить они не могут.
2: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
5: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия сотнями тысяч убитых. Это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать

0: контракт, получи копеечку. В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года – потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
1: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
1: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
0: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
2: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
0: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в 2 раза. раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
3: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
0: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
4: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
6: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс, да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения. Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
8: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
9: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
10: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
7: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
11: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
7: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
12: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
7: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
13: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других приличных слов не могу подобрать.
7: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Главные новости дня.
7: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть ЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
7: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
7: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
15: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
7: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
16: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
17: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
18: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз вы спрашиваете.
17: Объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, и все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. Соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
5: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет полиция?
19: Чинча.
5: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
19: Чинча.
5: И третий раз.
19: Чинча.
5: Учим китайский. Легко и весело.
20: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
22: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70%, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста. Да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужными. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки в эту дырку, как, помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России, куда там будут. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. потому что позиция защиты Украины будет очень простая. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
23: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, тем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
4: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
23: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить,
4: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
23: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, Вам нужна эта война. Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны ебнут. Видите, нет фрица.
4: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов. Ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
6: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
9: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
6: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
24: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада, у соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
6: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
10: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
11: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
10: Военкор «Котенок» о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
12: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
10: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
13: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднически Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
14: Как будто бы тепленький.
25: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Прям на них отстреливают. Он опять бегает на зубы. Летит в ушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока не

0: Смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
3: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
4: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году Оттава выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
2: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
5: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Привет! В эфире «Разбор дня».
7: Привет!
6: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
7: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
6: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, они просто горят прямо.

0: прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
1: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
0: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
1: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
0: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
1: Да, патрулируют танки, пехота работает.
0: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
1: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
0: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
1: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час,
0: то аппарат находится в воздухе около часа.
1: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
0: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
1: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
0: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
1: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
0: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
1: Так, интересно.
0: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
1: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
0: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
1: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
0: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
1: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
0: Да, как выглядит КАМАЗ или бензовоз.
1: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
0: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья — это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики — это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз — это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
2: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
2: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
2: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
2: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
2: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра...
2: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
2: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
2: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
2: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
2: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
2: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
2: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
0: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
2: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
0: Какой?
2: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
0: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
2: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
0: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
2: Склады разгружались прямо под открытым небом.
0: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
2: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
0: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
2: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
0: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
2: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
0: Как это изменит планирование вообще всего?
2: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
0: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
2: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
0: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
2: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
0: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
2: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
0: На сегодня это все. До новых разборов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять два раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
5: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
4: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
5: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
4: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
6: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
4: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
7: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
4: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
8: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
4: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения. Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
11: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
10: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
10: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
10: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
15: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, которым используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
3: Криминальные новости.
8: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждения уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень 4-й стадии – с загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Z-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
16: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот, как бы, прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20, как бы, страниц. А на самом деле, ну, то есть, как бы, мораль-то вот всей вот этой истории, как бы, такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть, станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
3: Главные новости дня.
17: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
18: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
17: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
19: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
17: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
20: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
17: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
21: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
17: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Бл-
9: Учим китайский вместе!
1: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
2: 我们的女儿怀孕了.
1: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
2: 我们的女儿怀孕了.
1: И третий раз.
2: 我们的女儿怀孕了.
1: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
23: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, она сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был, у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать, мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
22: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
24: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в Ленинградском Мурино под Питером. Ну, по большому счету, дыра дырой. И Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что ну, нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго, или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго, в одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира, где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
22: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
25: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
26: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
26: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
2: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
26: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
4: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
26: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
5: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
6: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
5: пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
7: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
3: Радио «Лента» 1557

0: требует, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
1: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК. Даже пенсию он получает по инвалидности, военную. Но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде. И нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
2: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, пиздец. Понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
2: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
4: Как будто бы тепленький.
5: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Прям на них расстреливают. Но он опять на Зухана летит. Летит опять. Долет.

0: и падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
2: Не сбили, сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
5: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
4: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
5: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
4: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
5: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
4: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
5: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
4: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
5: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
4: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
5: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
4: То есть бьют в самые критические тачки.
5: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
4: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
5: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
4: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
5: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
4: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
5: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
4: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности. Например, на московский НПЗ в Капотне.
5: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
4: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
5: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
4: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
5: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет ярославский НПЗ – «Славнефть Янос».
4: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
5: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
4: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
5: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
4: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
5: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
4: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять туапсинский НПЗ на Черном море.
5: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
4: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
5: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
4: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
5: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
4: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
5: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
4: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
5: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
4: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
5: Это не так просто.
4: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
5: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
4: Дело в специфическом оборудовании.
5: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
4: А катализаторы – это же важнейшая химия.
5: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
4: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
5: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
4: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
5: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
4: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
5: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
4: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
5: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
4: А, то есть они просто встанут в пробку?
5: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит тонн 70, а везет около 60 тонн бензина.
4: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
5: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
4: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
5: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
4: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
5: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
4: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
5: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
4: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
5: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
4: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
5: Ага, именно так расслаивается рынок.
4: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
5: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
4: Почему? Вроде надежный инструмент.
5: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
4: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
5: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
4: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
5: Очевидный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
4: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
5: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
4: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
5: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
4: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
5: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
4: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
5: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
4: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на наиборочную, часть урожая может погибнуть.
5: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
4: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
5: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
4: Он весь на виду.
5: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
6: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
7: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессы где-то на километра на 4.
1: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровая очередь за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложной ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
8: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
1: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
9: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
1: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
10: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня, но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
1: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
12: Участие в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз На этот раз Рудник выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня.
3: Главные новости дня.
13: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
14: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
13: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
13: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
13: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
17: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сохранилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, что Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выяснить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
18: Учим китайский вместе.
14: Как по-китайски будет слово «дядя»?
19: Шу-шу.
14: Еще раз.
19: Шу-шу.
14: И третий раз.
19: Шу-шу.
14: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
20: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
13: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
21: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
1: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
0: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
1: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
2: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
1: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
2: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка, выходит.
1: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
21: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
22: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
20: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
22: Логистический кризис, военкор «Котинок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
4: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
6: Но надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
1: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
7: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
1: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
23: Мажор не умирает, не воскресает. Любые аварии там до
24: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
25: Давай, давай, паблик.
24: Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
26: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть. Поэтому, извинись за мое здоровье.
8: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
27: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию, а потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Вот этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернуть ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так... Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 20-очка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы. И все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак. И это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать Водолей. Ну и не рекомендуется совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 400 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 AM. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйвас. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает, сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов. И, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет.

0: и дыхательные практики, и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйвас – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
3: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть. Я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс. Что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, то есть это есть. Как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, действительно, это есть. Это самое месиво. Это самые сложные участки фронта. И отступить они не могут.
2: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
4: Сейчас проблема ухудшается, потому что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на 2/3, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут местной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там они вкопаны, это по сути там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
2: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
5: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия сотнями тысяч убитых. Это варварство. Это, во-первых, признак полнейшей профнепригодности как руководителя страны. Во-вторых, это варварство.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на 4-м этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем

0: доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года, потом до конца 2026. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность. Обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
1: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
1: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
0: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад, однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
2: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
0: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
3: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
0: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
4: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но
5: Вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
8: Вау, вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
9: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
10: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
7: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
11: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
7: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
12: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
7: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
13: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
7: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Главные новости дня.
7: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
7: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
7: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
15: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
7: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
17: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
18: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был, да. Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно, да. И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
19: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз вы спрашиваете.
18: Объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, и все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть, то это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево, и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прямо очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. А, соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
20: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет полиция?
21: Чинча.
20: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
21: Чинча.
20: И третий раз.
21: Чинча.
20: Учим китайский. Легко и весело.
16: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
23: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штатов. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки. И в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да? Когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да? И так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции, потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себя Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
2: Датская почта.
7: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
3: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли нахуй пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
7: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
3: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто нахуй похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить?
7: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху не чего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
3: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Грета, вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот, видите, нет, творится.
7: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы Генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
8: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
4: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
9: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
4: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
24: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
25: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
24: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
6: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
24: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
11: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы из-за ограничений, фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ.
13: Главные новости дня.
14: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
15: Как будто бы тепленький.
26: Да, теплый это дом. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Ну, прям на них отстреливают. Но он опять на звука налетит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
2: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
1: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
3: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
6: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
5: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
6: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
5: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
6: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
5: Именно.

0: То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
1: Да, патрулируют танки, пехота работает.
0: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
1: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
0: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
1: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
0: То аппарат находится в воздухе около часа.
1: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
0: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
1: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
0: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
1: Но на R-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
0: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
1: Так, интересно.
0: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
1: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
0: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
1: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
0: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
1: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
0: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
1: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
0: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да. Магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мини вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага, и как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно. Это вторая цифра.
0: А третья – это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит. Ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
1: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
1: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
1: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
1: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
1: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну, после первого же попадания или просто от ветра,
1: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
1: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
1: Но главная проблема – сами пулеметы.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году. Но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность. Обои приходится менять два раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
4: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
3: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
4: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
3: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
5: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
3: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
6: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
3: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
7: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
3: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс, да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало официально за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели – не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции, призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
10: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
9: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
9: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HH.ru – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
12: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
9: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
14: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, в котором используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи, психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот. Это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
2: Криминальные новости.
15: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством. Угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждения уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень 4-й стадии – с загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
16: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
2: Главные новости дня.
17: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
18: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
17: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
19: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
17: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
20: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
17: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
20: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
17: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе!
22: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»? Еще раз. Наша дочь беременна. По-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
25: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать, мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
24: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
26: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в ленинградском Мурино под Питером. Ну, по большому счету, дыра дырой. И Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго, или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго, в одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира, где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
24: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
27: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
23: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
17: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
1: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
17: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
3: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
17: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
4: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
5: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
4: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
6: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
23: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
17: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
7: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
17: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
8: Народ, короче, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
17: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
8: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
17: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
9: Как будто бы тепленький.
10: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: Одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
1: Раз. Это что-то. Два.
2: Он прям на них отстреливает. Но он от тебя опять на звука налетит.
1: Или полушки. Летит, летит опять. Долет. И падает. Попал.
0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили, сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
6: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
5: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
6: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
5: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком. Если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
6: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
5: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
6: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
5: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
6: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
5: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
6: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
5: То есть бьют в самые критические тачки.
6: Да, да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
5: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
6: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
5: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
6: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
5: Невозможно получить ни бензин,

0: ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
1: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
0: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
1: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
0: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
1: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
0: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали с сухими баками.
1: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет Ярославский НПЗ, Славнефть «Янос».
0: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
1: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
0: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
1: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
0: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
1: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
0: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять Туапсинский НПЗ на Черном море.
1: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
0: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
1: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
0: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
1: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
0: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
1: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
0: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
1: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
0: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
1: Это не так просто.
0: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
1: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
0: Дело в специфическом оборудовании.
1: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
0: А катализаторы – это же важнейшая химия.
1: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
0: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
1: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
0: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
1: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
0: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
1: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
0: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
1: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
0: А, то есть они просто встанут в пробку?
1: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
0: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
1: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
0: Состав может идти неделями, и стоимость такой доставки сразу взлетает.
1: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
0: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
1: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
0: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
1: Да, но в рознице цены растут неравномерно. Есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стеллах.
0: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
1: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
0: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
1: Ага, именно так расслаивается рынок.
0: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
1: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
0: Почему? Вроде надежный инструмент.
1: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
0: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
1: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
0: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
1: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
0: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
1: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную. Директивно запретить их повышать.
0: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
1: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
0: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
1: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
0: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
1: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
0: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на уборочную, часть урожая может погибнуть.
1: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
0: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
1: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
0: Он весь на виду.
1: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
2: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
5: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
4: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничение не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
6: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
4: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник. Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
7: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
4: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Советник президента РФ Юрий Ушаков о том, что на Петербургский экономический форум прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам.
9: Участие в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского. Ну, естественно, будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня.
3: Главные новости дня.
4: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
10: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
4: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КАМАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
4: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор – HeadHunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс – HHRU – показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме.
12: Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на 1 пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
12: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею использовать закрытые школы для организации детского отдыха.
15: Интересное предложение у нас председатель Думы сделал. Он говорит, а у нас сколько школ закрыто сейчас, малокомплектных школ, вот, под предлогом того, что сохранилось количество детей, как когда-то детские садики закрывали. Где-то это поселковые школы, где-то это даже и городские школы. Почему бы тогда не использовать их для того, чтобы организовать там отдых и оздоровление детей? Это было бы... Там все готово. Там и можно и комбинат развернуть для подготовки питание вот в этой организации. Ничего плохого, если этот лагерь находится в селе. Поэтому сейчас запросили Минпрос по количеству этих закрытых школ, с тем, чтобы Минпрос еще нам и выдал информацию о том, в каком состоянии они сейчас находятся. Либо они уже так руинированы, что там выставить ничего нельзя, либо они уже переданы и в чью-то собственность, и там, предположим, гипотетический дворец пионеров находится. А если это ничейная и заброшенная, которая, кажется, сейчас кому-то не нужна, нам хотелось бы, чтобы использовать их.
16: Учим китайский вместе.
10: Как по-китайски будет слово «дядя»?
17: Шу-шу.
10: Еще раз.
17: Шу-шу.
10: И третий раз.
17: Шу-шу.
10: Учим китайский. Легко и весело.
14: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
19: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
18: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
20: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
22: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
23: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство там, что вот там участникам СВО там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы шайка какие вы долги списываете? Что вы там кому списываете? Вон я участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
23: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько? У меня там почти десятка выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
20: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
18: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
19: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за два года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году Оттава выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму 95 миллионов долларов. Вот такие новости.
18: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
0: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов. Ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
4: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
2: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
4: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
5: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года, пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада, у соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
4: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП, заявил, что мажору за это ничего не будет.
7: Мажоры не умирают, любые аварии там до
24: нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
25: Давай, давай, паблик.
24: Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
26: По закону мне предъявить нечего, потому что у меня охрана есть. Поэтому, извинись за мое здоровье.
6: Журналист Алексей Ярошенко о новой российской элите, которая плюет на простой народ.
27: Это ответ на то, что происходит с нашей экономической сферой. Если очень коротко, она прожирается вот такими мудаками. Его отец, почивший, да, по-моему, 2 года назад, неважно, миллиардер, там, крупный олигарх и так далее, в свое время, в 90-е годы, создал фирму, которая стала продавать автомобили наши отечественные, отечественного производства, там еще целый комплекс, я специально посмотрел. Но он с нуля ничего не построил. Он не построил завод «Труд», он не построил Горьковский автозавод и так далее. Он просто стал распродавать и паразитировать на советском промышленном наследстве. И это огромная, колоссальнейшая проблема. Многие годы советской власти наш народ общими усилиями строил промышленность, проводил индустриализацию. А потом кучка олигархов разного разлива, федерального, регионального, захватила это все. И теперь они паразитируют на этом общем достоянии и общем наследстве. Вот это надо понять. Что сегодня, к сожалению, Россия принадлежит вот таким паразитам на теле общества. Они ничего не создали, не придумали, не построили, не накопили. Они просто оказались в нужное время и захватили кусочек от общего наследства. И теперь на нем паразитируют. И это большая, это огромная проблема. И мы будем к ней возвращаться. Потому что у нас общество не отрефлексировало то, что произошло со страной и народом в 90-е годы. Вообще не поняли до сих пор. А я вам скажу, всех конкретно накололи. Наши предки впахивали, а на всем этом пророс паразит. И более того, они не просто паразитируют. Они делают то, о чем я в предыдущем слоте сказал. Страна вытекает. Вот этот процесс займет 30, 40, 50 лет. Но будьте уверены, заслонка убрана. И все это ведет... А назад не вернут ни ресурсы, ни финансы, ничего. Это может быть произведено, продано, добыто один раз. И либо мы это складываем в условный фонд будущих поколений, либо вот такие ублюдки это все прожирают и пропивают. Ну, чтобы вы понимали реальность. Она обстоит ровно таким образом. Причем он знает, что он ублюдок. Как он нас с вами назвал? Нищета, не завидуйте. Да мы не завидуем. За державу обидно, как говорится. А тебе чего завидовать? Ты даже не человек, ты так. Отрыжка нашей истории. Отрыжка 90.
21: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 4 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? Четверочка у нас дает аркан император. Это такой день жесткой структуры, наведения порядка, проявления мужской воли и принятия стратегических решений. Тем более на фоне июня 6 месяца года, 6 аркан влюбленный, который отвечает за отношения, дипломатию, красоту. Здесь император выступает в роли такого надежного защитника и организатора. В такой день ваши чувства, эмоции должны подчиниться холодному разуму и дисциплине. И в этот день важно не просто искать компромиссы, а все-таки выстраивать такие четкие границы, организовывать процессы и брать на себя полную ответственность за результат. Император всегда учит нас, что истинная гармония в партнерстве возможна только тогда, когда система работает как швейцарские часы, и у каждого элемента есть свое законное место и обязанности. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 4 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 20-очка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам число и аркан Верховной Жрицы. Это символизирует скрытую мудрость, интуицию и такой дипломатический такт. И возникает уникальный, очень мощный резонанс. Железная воля императора встречается с проницательностью жрицы. И все это под покровительством обаяния влюбленных, 6 аркан. Это означает, что руководство этого дня не должно превращаться в тиранию. Жрица дает императору способность видеть людей насквозь и действовать гибко, оставаясь при этом непоколебимым. Ну и теперь давайте рассмотрим лунный фактор. У нас убывающая луна переходит в знак Водолея. Он свободолюбивый, интеллектуальный, такой новаторский знак. И это добавляет такой тяжелой конструкции очень свежий взгляд. Водолейская луна помогает императору принимать какие-то нестандартные, может быть, прогрессивные решения, ломая устаревшие шаблоны ради долгосрочного успеха. С практической и бытовой точки зрения такой день требует от нас максимальной собранности, пунктуальности и системного подхода к делам. Максимально приветствуется наведение такого жесткого порядка в бизнесе, аудит материальных активов, может быть какая-то оптимизация рабочих процессов и проведение важных переговоров, но с позиции силы и авторитета. Это лучший момент для официальной регистрации договоров, может быть планирования крупного бюджета и распределения обязанностей в команде или в семье. В быту день идеален для ремонта техники, строительства, мужской работы по дому и укрепления семейной иерархии. Но убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для внедрения каких-то IT-технологий, может быть, автоматизации рутины и очищения пространства от всего, что тормозит ваше развитие. Мужчинам в этот день важно проявить себя как надежная опора, а женщинам включить внутреннюю автономию и опереться на логику. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм и устраивать жесткие эмоциональные разносы, может быть, близким или подчиненным, потому что агрессия императора в этот день мгновенно разрушит хрупкие связи июня. Нельзя действовать хаотично, опаздывать на встречи, нарушать субординацию, так как день требует очень жесткой дисциплины. Избегайте также упрямства ради самого упрямства. Не ввязывайтесь в какие-то бессмысленные идеологические споры, которые может подталкивать Водолей. Ну и не рекомендуется совершать совершать спонтанные эмоциональные траты ради, знаете, демонстрации статуса или пускать дело на самотек, надеясь на авось. А вот вечер стоит провести в роли мудрого главы рода, в окружении семьи или близких партнеров, подводя итоги дня с чувством выполненного долга и абсолютного контроля над своей стабильной реальностью. Вот такой мощный день. Воспользуйтесь им, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
21: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Луна кажется нам мертвым, безжизненным камнем, зависшим в пустоте. Но кратер Аристарх категорически не согласен с этим определением. На протяжении 4 столетий астрономы с завидной регулярностью фиксируют там странные вспышки света, странные свечения и даже перемещение тумана, будто в глубине кратера что-то постоянно работает или извергается. Еще знаменитый Уильям Гершель в конце 18 века описывал эти лунные явления, поражаясь их яркости. В наше время данные миссии НАСА подтвердили, кратер Аристарх – одно из самых активных мест на Луне с точки зрения выбросов газов и свечения. Теории разнятся от спонтанных извержений газов из лунных недр до падения метеоритов, подсвечивающих пыль. Но есть и те, кто считают, что свет исходит от искусственных объектов, скрытых глубоко под поверхностью, своего рода базы или исследовательские комплексы. Некоторые энтузиасты даже заявляют, что видели перемещение огней, которые совершали маневры, явно невозможные для природных процессов. Скептики называют это лунным транзиентом, временным атмосферным или геологическим процессом, который мы пока до конца не изучили из-за недостатка данных на месте. И все же, почему именно Аристарх? Почему именно этот кратер светится с таким постоянством? Возможно, Луна хранит гораздо больше тайн, чем мы предполагаем, и однажды мы узнаем, что именно так настойчиво пыталась привлечь наше внимание с орбиты все эти долгие столетия. Активность в Аристархе коррелирует с фазами Луны и приливными воздействиями нашей планеты. Это наводит на мысль, что внутренние слои Луны не такие холодные, как мы думали. Возможно, наш спутник все еще сохраняет остатки тектонической активности, ждущей изучения. Кратер является одним из самых ярких объектов, его отражательная способность необычно высока. Ученые предполагают, что поверхность покрыта специфическими минералами, дающими такие оптические эффекты. Однако это не объясняет до конца все задокументированные случаи свечения в глубокой тени кратера Аристарх. Орбитальные аппараты зафиксировали микроизменения в составе лунной пыли в этом районе. И это наводит на мысль об активной вулканической дегазации, продолжающейся и по сей день. Ну и мы продолжаем пристально наблюдать за кратером Аристарх через современные орбитальные телескопы. Возможно, следующая экспедиция откроет нам то, что мы принимали за оптические блики. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 4 июня. Давайте спросим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, выпала руна Эйваз. Это, знаете, день с символом внутренней силы. Это выносливость, переход, трансформации. И это одна из самых глубоких рун, которая говорит о необходимости выстоять и пройти через испытания с достоинством. Она всегда связана с осью мирового древа. Это какое-то объединяющее небо, землю и подземелье. Значит, указывает на период, когда вы одновременно можете быть на границе старого и нового. И это не время быстрых решений, уж точно, но очень мощное окно для долгосрочных перемен и внутренних преображений. Значит, в работе руна напоминает, сейчас главное не сдаваться. Даже если кажется, что ситуация буксует или нет ощутимых результатов, вот не останавливайтесь. Все идет как надо, но в глубину. Это руна о стратегическом подходе, это терпение, накопление ресурсов. И, возможно, какие-то, например, неожиданные предложения, но они потребуют серьезного обдумывания и, может быть, даже отказа от старых моделей поведения. Вот так вот. И вас всегда благоволит тем, кто готов трудиться ради отдаленной, но устойчивой цели. Шаг за шагом. И если вы строите, может быть, проект или карьеру на перспективу, то день будет особенно продуктивным. В отношениях и вас дает устойчивость и глубину. Это не про вспышки страсти, а все-таки про прочные вот такие корни и совместный рост. И в такой день хорошо строить долгосрочные планы вдвоем, говорить о серьезных вещах, искать компромиссы. И если отношения, может быть, переживают кризис, вот сейчас хороший момент для зрелого, честного разговора. По душам, искренне, чтобы вы понимали, стоит вам с этим партнером идти дальше или нет. Одиноким людям день может принести встречу с кем-то, кто сыграет очень важную роль в будущем. Даже если все начинается с обычного общения, возможно, это перерастет в что-то очень серьезное. Главное, не торопите события, все развивается в своем ритме. По здоровью Эйваз указывает на необходимость укрепления позвоночника, нервной системы и еще о психосоматике. Это день, когда тело может четко отражать какие-то ваши внутренние конфликты. И здесь важно не игнорировать сигналы тела, они очень важны. Подойдут йога, какие-то мягкие растяжки, дыхательные практики и любая работа с позвоночником. Если есть хронические заболевания, в такой день можно понять их корень. Так что Эйваз – это руна терпения, это сила и глубина перестройки. Не ждите каких-то быстрых результатов, но доверьтесь процессу. Ваша стойкость в этот день – это ключ к будущей победе. И вы проходите через важный переход, и здесь не бойтесь, вы точно на правильном пути.
21: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Волонтер Павел Тилух, который занимается поиском пропавших без вести российских солдат, о том, как раненых массово отправляют в штурмы.
9: Уж если я буду честным, да, со своими друзьями и подписчиками, да, как бы да, это есть. Кидают на штурм без ног и без рук. Да, это есть, я проговариваю это еще раз. Но важный нюанс – что это ребята со шторм В и со шторм З. Кто не знает, поясняю, это бывшие осужденные, подписавшие контракт на СВО с зоной. Да, к сожалению, не буду скрывать горькую правду, да, как бы, то есть это есть. Ну как без ног, без рук, там, без стопы, к примеру, без кисти рук. Да, да, действительно, это есть. Но это самое месиво. Это самые сложные участки фронта, и отступить они не могут.
6: Павел Губарев о том, что штурм Краматорска и Славянска будет стоить России миллион жизней солдат.
11: Сейчас проблема ухудшается в том, что не пополняется армия. Там выкашены некоторые подразделения на две трети, там по личному составу дефицит, а пополнения нет. И там есть признаки того, что будет мобилизация. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться, Это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это, по сути, там 10 Авдеевок, там можно и миллион людей положить.
6: Обозреватель Дмитрий Борисенко заявил, что специальную военную операцию нельзя было начинать.
2: Ну, ёперный театр. Ну, надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление. И я полагаю, эти люди должны быть наказаны за то, что они делали. В 21 веке вести широкомасштабные действия сотнями тысяч убитых. Это важно.

0: власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим – ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года – потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
1: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
1: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
0: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидятся. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
2: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
0: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим.

0: годом с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
1: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
0: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
2: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс, да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? Не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову. Отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения? Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
6: Вау, вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
7: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
8: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
5: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
9: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
5: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
10: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник Танада выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
5: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационные потери для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
11: уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других перечных слов не могу подобрать.
5: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
5: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались и до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириши Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
12: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
5: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
5: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
5: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
15: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о том, что исключение из параллельного импорта персональных компьютеров и накопителей ряда иностранных брендов, включая Acer, Asus, HP и Samsung, не приведет к росту цен на технику.
16: Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
17: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да. Раз мы спрашиваем.
16: Объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, и все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть то это все всегда дешевле. Да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево и так дешево, как сейчас. Да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. Соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали, да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле.
18: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет полиция?
19: Чинча.
18: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
19: Чинча.
18: И третий раз.
19: Чинча.
18: Учим китайский. Легко и весело.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
21: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70%, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Ну так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели, книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек, ну вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. БСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма, я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционно строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать, вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете? Это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России, куда там будут. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе, очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простая. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
23: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, тем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями моих ребят.
22: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
23: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот что творится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, нахуй?
22: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
23: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Крепкая армия. Вот, смотрите, стоит, нет, слов, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война, какие-то ДНР, ЛНР, пацаны с***нут. Видите, нет с***ца.
22: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов. Ну, добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, ну, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Ну, упал, да. Сейчас, ну, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
7: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
9: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил, нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
7: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
24: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И, я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
7: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
10: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
11: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
12: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднически Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ.
25: Главные новости дня.
26: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
27: Как будто бы тепленький.
28: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них отстреливают. Но он опять на двух она летит. Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
6: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
5: Канада запускает производство дронов для вооруженных сил Украины. Вот как это комментирует военкор Живов.
7: 29 мая на оборонном форуме представители Министерства обороны Канады и Украины подписали соглашение о запуске производства украинских беспилотных систем в Канаде. В рамках сделки создается совместное предприятие AirLogix Sentinel. Оно объединит украинскую Defense Tech компанию AirLogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Вся произведенная продукция будет направляться на нужды украинцев. Как сообщили в украинском Минобороны, совместное предприятие займется выпуском разведывательных беспилотников украинской разработки. Поставки дронов должны начаться до конца текущего года. Ранее сообщалось, что совокупные расходы Украины и стран Евросоюза на производство и закупку БПЛА за 2 года оцениваются примерно в 3,5 миллиарда долларов. Значительная часть производства постепенно выносится за пределы Украины. В 2024 году «Оттава» выделила Киеву 2 миллиона на производство дронов и передала более 800 беспилотников Skyranger R-70 на сумму $95 миллионов. Вот такие новости.
5: Логистический кризис, военкор «Котенок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
0: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через Бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно

0: этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
1: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
0: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
1: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
0: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
1: Да, патрулируют танки, пехота работает.
0: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
1: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
0: Да-да. И главная их характеристика – это дальность – от 100 до 300 километров.
1: Подожди, 300 километров — это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час...
0: то аппарат находится в воздухе около часа.
1: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
0: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
1: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
0: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
1: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
0: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
1: Так, интересно.
0: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
1: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
0: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
1: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
0: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
1: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
0: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
1: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
0: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
1: Звучит жутковато.
0: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
1: И ничего не передает обратно на базу.
0: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
1: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
0: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
1: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
0: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
1: Жесть.
0: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
1: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
0: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
1: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
0: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
1: Как мощнейший прожектор, наверное.
0: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
1: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
0: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
1: Вот.
0: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
1: Так. И что это?
0: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексакоптеры. Огромные такие,

0: медленные машины с кучей винтов.
1: И они не атакуют напрямую?
0: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
1: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездят не только военные колонны.
0: Конечно.
1: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
0: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
1: А что тогда?
0: Современные мины – это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
1: Тремя?
0: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
1: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
0: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
1: Ага. И как это происходит в реальности?
0: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
1: Гул тяжелого дизельного мотора.
0: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
1: Понятно, это вторая цифра.
0: А третья – это магнитный сенсор,
1: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
0: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
1: когда код совпал полностью,
0: происходит детонация.
1: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
0: Асфальт плавится, образуется мертвый затор.
1: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
0: Понадобится тяжелая инженерная техника, огромные саперные машины на гусеничном ходу.
1: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
0: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
1: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
0: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
1: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
0: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
1: Снова чистый участок и снова завал.
0: Угу.
1: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
0: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
1: И где он находится?
0: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
1: Специальные дроны?
0: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
1: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
0: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
1: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
0: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
1: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине?
0: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
1: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
0: Да, и повредит соседние машины.
1: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
0: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
1: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
0: Точно.
1: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
0: Обычных индивидуальных предпринимателей.
1: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
0: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
1: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
0: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
1: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим островом,
0: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
1: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
0: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
1: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
0: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
1: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
0: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
1: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
0: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
1: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
0: Угу.
1: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
0: Но это не рыболовную леску бросить.
1: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
0: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну после первого же попадания или просто от ветра...
1: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
0: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
1: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
0: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
1: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
0: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
1: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
0: Да.
1: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
0: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
1: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
0: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
1: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
0: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
1: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
0: Какой?
1: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
0: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
1: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
0: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
1: Склады разгружались прямо под открытым небом.
0: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
1: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
0: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами тепловым излучением.
1: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
0: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе R-280, это репетиция будущего.
1: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
0: Как это изменит планирование вообще всего?
1: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
0: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
1: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
0: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
1: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
0: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
1: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
0: На сегодня это все. До новых разборов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. На радиолента все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жуть. В Советске бабушка и внучка живут в доме, где рушатся потолки и плесень на стенах. Власти обещают решить проблему через 4 года. Сагитировал человека подписать контракт «Получи копеечку». В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей на премии вербовщикам. Выходит, одним безбедная жизнь в тылу, а другим ужасы войны. Администрация Калининграда сдержала обещание. Живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света, воды и всех благ цивилизации. Людей выживают из мора. Итак, в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. К счастью, владельцы квартиры к тому времени съехали, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Чиновники обещали расселить дом до 2025 года. Потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году. Но и в это жильцы уже слабо верят. Единственное, что предлагают власти – маневренное жилье. Наталья отказывается. По словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность. Обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
4: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно. Но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
3: Кроме того, в подвале стоит жуткая вонь. А все потому, что в доме 1900 года постройки канализация не была предусмотрена изначально. Разумеется, со временем трубы просели и отходы стали подниматься вверх. Понятно, что в таких жутких условиях ждать расселения до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может. Пенсионерка также жалуется, что местные власти, зная бедственное положение жильцов аварийного дома, отмахиваются от проблем людей и не принимают никаких мер, хотя обязаны по долгу службы.
4: Тратятся огромные деньги на благоустройство. Да, это хорошо, но есть благоустройство необходимое, к примеру, дороги, тротуары, а есть памятнички, статуэтки, деревца. Это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы же не пойдем в парк, каким бы благоустроенным он ни был.
3: Женщина также вспоминает, что потолки начали рушиться в доме еще 10 лет назад. Однако местным властям до этого нет дела. Жаловаться тоже бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно отправят обратно в Советск, сокрушается пенсионерка. Тем более, что сейчас дом на улице Сизова остается 7-м в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 45 миллионов рублей для решения жилищного вопроса в бюджете так и не предвидится. И пока одни жители региона вынуждены буквально существовать в руинах, для других легко и быстро находятся миллионы на премии. Речь о вербовщиках на фронт.
5: Правительство Калининградской области направит 22 миллиона рублей на дополнительные выплаты сотрудникам военных комиссариатов, которые занимаются набором граждан на контрактную службу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Размер премии будет зависеть от выполнения плана. Если сотрудник военкомата обеспечит не менее 80% от установленного задания, ему выплатят 14 тысяч рублей. За выполнение плана на 100% и более предусмотрена выплата 25 тысяч. Перечень сотрудников военных комиссариатов, имеющих право на получение дополнительных выплат, будет формировать Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
3: Проще говоря, привел друга в военкомат, тот заключил контракт с Минобороны, пожалуйста, получи надбавку к зарплате. При этом дальнейшая судьба контрактника в зоне боевых действий никого не волнует. По данным журналистов, после больших потерь на фронте и поступивших команд сверху набирать людей, власти российских регионов стали активнее финансировать вербовку контрактников. Например, в 2026 году среднемесячные расходы субъектов на выплаты рекрутерам выросли более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – с 350 до свыше 800 миллионов рублей в месяц. Всего с момента введения таких бонусов российские регионы выплатили вербовщикам около 7,5 миллиардов рублей. В реальности рекрутеры получили гораздо больше бюджетных денег. Это траты только трети российских регионов, которые открыто об этом отчитались. В общем, даже трудно представить, сколько тысяч россиян можно было бы за эти миллиарды расселить из аварийного жилья. Однако на практике уже несколько лет социалка остается в минусе, а спецоперация в плюсе. Вот и возникают ситуации, когда люди буквально борются за свои жилищные права.
6: В Калининграде в доме на Московском проспекте 68 отключили электричество, несмотря на протесты жителей. Никаких документов при этом гражданам не предоставили. Представители администрации на место не приехали, хотя люди давно просили нормального диалога. Вместо выдачи судебного предписания на выселение и эвакуацию, жильцов решили выселить измором, вырубив сначала воду, лифт, а теперь и свет. Накануне жильцы 68-го дома на Московском весь день пытались добиться объяснений, на каком основании их неаварийный дом отключают от коммуникаций. Калининградцев просят переехать в маневренный фонд на время сноса соседнего дома номер 70, с которым их дом соединен балконами. Власти ссылаются на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и ранее сообщали о срабатывании датчиков разрушения в соседнем падающем доме.
3: Сами жильцы считают, что их выселяют без достаточных юридических оснований. Они просили показать документы и гарантии, что после переезда смогут вернуться в свои квартиры. Особенно тревожно пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и жильцам верхних этажей. В доме электрические плиты, поэтому без света невозможно готовить. Жильцы рассказывают, что им приносят воду, баллоны приходится поднимать вручную, а нормальная эвакуация при отключенных коммуникациях может стать проблемой. Но даже несмотря на это, калининградцы заявили, что все равно останутся в своих квартирах. А волонтеры, в свою очередь, обещают организовать подвоз воды, еды и павербэнков. Как будет ситуация развиваться дальше, никто не знает. Одно понятно. Пока жители порядка 30 квартир съезжать не собираются и будут выживать как могут. И об этом сказала жительница дома номер 68 Элина.
7: «Сейчас я иду домой и понимаю, что дома-то больше нет. Стоит просто коробка со стенами, в ней нет жизни. Спасибо нашим властям. Веры им не было и нет».
3: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининградской области выделили 22 миллиона рублей. 22 миллиона. На что? На премии! Класс! Да. Людям, которые будут приводить новых контрактников. Они это так и называют. Премии. Красиво звучит, правда? Премии. Что что-то хорошее, доброе, полезное. Как будто они там какой-то план перевыполнили, производительность подняли, квартальный отчет сдали. Нет. Это просто деньги вербовщикам. Бабло людям, которые уговаривают других людей подписать контракт. Вот и все. По 100 тысяч рублей за человека. За то, что ты пришел к соседу, поговорил, убедил, довел до пункта, и все. 100 кусков в кармане. Иди домой. Ешь, спи, смотри телевизор, наслаждайся жизнью. Твоя работа сделана. А тот человек, которого ты только что привел, он отправляется совсем в другое место. 22 миллиона рублей. Это какой объем работы предполагается? Сколько людей планируется привести этим способом? Вы вообще считали? Ну, хотя бы примерно вслух произнесите цифру, не стесняйтесь. И знаете, что меня больше всего бесит в этой истории? не сами деньги даже, а то, кто их получает и кто не получает. Вербовщик. Кто он такой? Он не сидит в окопе, он не получает ранения, он не теряет ноги, руки, зрение, он не попадает в плен, его не везут домой в цинковом гробу, его жена не становится вдовой, его мать не обивает пороги военкомата в 3 часа ночи, чтобы узнать, живой он вообще или уже нет. Его дети не растут без отца. Он просто поговорил и получил 100 тысяч рублей. А тот, кого он уговорил, рискует всем. Буквально всем, что у него есть. Это справедливо? Кто-нибудь вообще произносил это слово вслух, когда принимали это решение? Хоть кто-то за этим столом сказал: «Стоп, ребят, а это вообще нормально?» Теперь про добровольцев. Потому что вот тут начинается самое интересное. Дмитрий Медведев регулярно говорит нам, что добровольцев хоть отбавляй, что люди сами идут, очереди стоят, желающих завались. Окей, я услышал, принял, но вопросик, как говорится, остался. Тогда зачем нужна армия вербовщиков? Зачем платить 100 тысяч за каждого приведенного? Зачем вообще выделять 22 миллиона на эту схему, если народ якобы сам ломится? Что-то тут не сходится, да? А теперь про Великую Отечественную. Потому что нам очень любят про нее вспоминать, когда это удобно. Вот давайте вспомним. Июнь 1941 года. Первые дни войны. Люди стояли в очередях у военкоматов. Натуральные, живые очереди с ночи занимали, чтобы успеть записаться добровольцем. Студенты, рабочие, мужики за 40. Все рвались на фронт. Военкоматы физически не справлялись с потоком. Людей приходилось отправлять домой. Приходите завтра. На всех не хватает оружия. Вот это был поток добровольцев. Вы слышите разницу? Тогда люди сами стояли в очереди. Без 100 тысяч, без вербовщиков, без премий, без схемы «уговори соседа, получи кэш». Просто приходили и говорили: «Запишите меня». Сейчас нужно содержать целый штат людей, которые будут ходить и уговаривать. И платить им за каждую голову отдельно. Ну и как? Похоже это на «добровольцев хоть отбавляй»? Или мы с Медведевым разные учебники истории читали? Или у него просто своя реальность, в которую нас не пускают? А теперь самое страшное. Представьте себе картину. Ваш сосед или ваш коллега по работе. Или ваш знакомый, с которым вы иногда пьете пиво по пятницам. Вот этот конкретный человек, он может прийти к вам. Ну, типа поговорить. Например, если у вас проблема дома, посочувствовать. Похлопать по плечу. Или он узнал, что у вас кредит, и вы не можете его закрыть. И вот он начинает рассказывать про деньги, про контракт, про то, что все будет нормально. И вы думаете, что вот хороший человек, помогает. А на самом деле он просто продает тебя. Это ж просто страшно звучит. Это значит, что вокруг вас потенциально есть люди, у которых есть финансовый стимул вас уговорить. Не потому, что они за вас переживают, не потому, что считают, что вам это нужно, а потому, что у них ипотека или долг, или просто хочется 100 тысяч. И государство эту схему создало. Официально, за бюджетные деньги. 22 миллиона рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Только вот непонятно, кому от этой щедрости хорошо? Вербовщику – да, хорошо. 100 кусков и домой. Тому, кого привели, не очень. Это нормально вообще? Платить людям огромные деньги за то, чтобы они приводили других людей на такие решения. Это норма? Это как вообще называется? У меня ответа нет. Одни, как говорится, междометия. На этом и закончим. Больше адекватности и здравого смысла, как всегда, в следующих выпусках. И по традиции. Призываю всех включать мозги и пользоваться ими по назначению. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
9: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Если уже у вас в Моссовете главный госбанк начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике. Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка, ключевого госбанка, который имеет статус госкорпорации развития, управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты. ВЭБ-РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил глава банка Игорь Шувалов.
11: Сокращение расходов связано с директивами правительства. 10 дней назад мы приняли соответствующий приказ. Теперь сокращаем бюджет своей организации на 15%, с тем, чтобы выйти на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года. В следующем году сокращение затронет также дочерние структуры группы ВЭБ.
10: В прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3000 человек после того, как спрос на сталь в стране обвалился на 15%, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат, стали убыточными. До 20% сотрудников уволил Сбербанк. Еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил Яндекс. Около 2000 работников отправил на улицу КамАЗ, получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 миллиарда рублей. И это еще не предел, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти. И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения, потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт.
10: Несмотря на рекордно низкую безработицу, по данным Росстата, заработать на жизнь в России с каждым днем все труднее. Но скоро станет еще хуже. Лучше всего это демонстрирует один индикатор. Headhunter – самый популярный портал по поиску работы в Российской Федерации. И, конечно, у него есть свой индекс. HH.ru показывает соотношение между открытыми вакансиями и резюме. Здоровое соотношение, по информации самого портала, это от 4 до 8%. Год назад он был чуть ниже 5%, а со второй половины прошлого года внезапно пошел в рост. В декабре 8,6%, в январе 9,6%. Рост на один пункт – это практически рекорд и очень близко к критическим цифрам. В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса. Уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, и так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия.
10: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин о том, что современные смартфоны являются специальными техническими средствами съема информации, а ключевые позиции в этой сфере держат западные компании.
16: Это те технические средства, которые в данном случае мы называем смартфонами, гаджетами, по-всякому, которые являются в реальной жизни специальным техническим средством съема информации. Более того, после съема информации есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, которым используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов, которые психологи и психиатры, проанализировав эту информацию, смогут сделать. Вот это как бы вот такой громадный комплекс. И сегодня то, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере.
14: Криминальные новости.
7: Москвич вытолкнул свою подругу из окна на 7-м этаже. Это произошло на Дмитровском шоссе в панельной многоэтажке. Девушка погибла. По версии следствия, 34-летний мужчина поссорился с 36-летней знакомой на вечеринке. Она сделала ему замечание. Агрессор пнул ее в спину, когда та сидела на подоконнике. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, предъявили обвинение в убийстве. И это не первое преступление тирана. Год назад он получил срок за угрозу убийством, угрожал знакомой зарезать ее ножом. В Хабаровской больнице заживо сгнил пациент. За год медучреждению вынесли 15 предостережений из-за нарушений в диагностике и лечении. По данным базы, на краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники пациентов говорят о грубом отношении медперсонала, о проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных. Медучреждению уже выносили предостережения за ошибки в назначении лекарств, задержки госпитализации онкобольных и выдачу приостановленных препаратов. Одной из жертв этой системы стал 76-летний пенсионер. Он поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и почти месяц провел в тяжелом состоянии. За это время у него развился глубокий пролежень, о котором семья узнала от санитарки, а не от врача. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другое учреждение, где диагностировали пролежень 4-й стадии – с загноением тканей просвет достигал 10 сантиметров, обнажая кости таза. Спасти мужчину не удалось. Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза его отменяла, несмотря на личный контроль главы СК Бастрыкина. Сейчас идет расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Родные требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их мнению, в больнице исказили. На командира спецназа Южной Осетии завели дело о покушении на убийство. После 5 месяцев следствия он вернулся на фронт. Ростовский гарнизонный военный суд приостановил дело против командира батальона спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева. Дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Сам Габараев подтвердил журналистам, что вернулся в зону СВО по ходатайству командующего 9-й дивизии. В ожидании решения он 5 месяцев провел в сборном пункте Сочи. Поводом для расследования стала драка, утверждает Габараев. По его словам, во время потасовки он получил удар бутылкой по голове и ударил нападавшего в ответ. Военный говорит, что пострадавшего выписали из больницы через 3-4 дня. Рассказывать о другие подробности происшествия он отказался. До войны Габараев был начальником спецназа Южной Осетии. В 2022 году спецназовцы избили местного жителя, а глава республики потребовал от тогдашнего министра обороны Южной Осетии уволить Габараева. Тот отказался и сам подал в отставку. В 2024 году Габараев воевал в батальоне «Сармат», получил медаль «Патриот России». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Z-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
17: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которое в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующий военнослужащий, вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
18: Главные новости дня.
19: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровые очереди за топливом. Есть риски для всей России.
20: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессы где-то на километра на 4.
19: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистры запрещена. Особенно сложной ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона. А владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
21: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
19: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
22: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
19: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
23: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
19: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Учим китайский вместе!
1: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
4: 我们的女儿怀孕了.
1: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
4: 我们的女儿怀孕了.
1: И третий раз.
4: 我们的女儿怀孕了.
1: Учим китайский. Легко и весело.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что государство не будет улучшать условия по ипотеке, потому что так застройщики потеряют деньги.
24: Второе, конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был, у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать, мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
5: Журналист Алексей Ярошенко о том, что цены на квартиры в российской глубинке уже перегоняют мировые мегаполисы.
25: Так вот, Марат Хуснуллин нам предлагает пожалеть наших застройщиков, у которых запас прочности практически исчерпан. Слушайте, а кто потребителя пожалеет? Вы видели цены на квартиры? Просто я хочу спросить. Здесь очень умные люди сделали сравнение стоимости квартиры в ленинградском Мурино под Питером. Ну, по большому счету, дыра дырой. И Чикаго. И оказалось, что цены равнозначные. Жить в Мурино и в Чикаго примерно стоит одинаково. А давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста. И там одинаковая цена. Это при том, что нельзя сопоставить уровень доходов и уровень благосостояния жителей Чикаго с Мурино. Вообще нельзя. Там люди ездят на переполненных маршрутках, я не про Чикаго. Или на переполненных электричках. И они должны вытащить из своего кармана и положить ровно столько же, сколько в Чикаго, в одном из ведущих мегаполисов не только США, но и всего мира, где, конечно, совсем другая степень потребления. Но предлагают ипотеку, да, сумасшедшую.
5: Элементарная экономика о реальных переплатах по ипотеке.
26: Берем обычную однушку в Москве или крупном городе за 10 миллионов рублей. Оформляем рыночную ипотеку, и банки выкатывают нам среднюю ставку от 19 до 22% годовых. При первоначальном взносе в 20% ваш ежемесячный платеж составит около 140 тысяч рублей каждый божий месяц на протяжении 30 лет. В итоге за весь срок вы переплатите банку больше 40 миллионов рублей, то есть отдадите деньги за 4 квартиры, а жить будете в одной бетонной коробке. Даже льготная семейная ипотека сейчас зажата в такие тиски, что получить ее – это целый квест с кучей ограничений. Лимиты по ней режут, первоначальный взнос требует уже от 20 до 30%, а застройщики под это дело накручивают ценники на новостройки так, что разрыв со вторичным рынком достиг абсурдных 40%. Переплата по обычным кредитам стала настолько дикой, что средний класс в России просто выкинули с этого рынка.
14: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Донбасс любой ценой. Чтобы выполнить требования президента, генералы генштаба вдвое увеличили количество штурмов. Песков назвал условия для окончания СВО. Около 7 тысяч штурмов предприняли российские солдаты в мае. Это почти на 40% больше, чем за апрель. В среднем ежедневно генералы отправляли военных штурмовать украинские позиции 225 раз. Это связано с требованием Владимира Путина выполнить цели СВО и взять под контроль весь Донбасс, пишут военкоры. По их словам, Генштаб убедил главнокомандующего, что Донбасс будет полностью захвачен к осени любой ценой. Однако, судя по ситуации на фронте, явного успеха пока нет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
19: Z-блогеры возмущены количеством штурмов и уровнем потерь после них. Они говорят, командиры не ценят личный состав и не берегут жизни бойцов. Это уже привело к огромному дефициту людей на передовой. Некоторые военкоры предлагают прекратить СВО, пока еще не все солдаты погибли. Вот что на днях заявил военный журналист Дмитрий Борисенков.
3: Надо это заканчивать, все. Это не надо было начинать, я много раз говорил. Нельзя было начинать эту войну. Те, кто подталкивал нашу страну к этой войне, совершали преступление.
19: Серьезные потери подтверждают и родственники военных. Александр Аорин потерял в штурме своего сына, военнослужащего 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии.
6: В 102-м полку за последний год, с апреля прошлого года по май этого года пропали без вести и погибли около 8 тысяч штурмовиков. При этом никаких успехов на поле боя 102-й полк не достиг. Такая же ситуация у соседей слева, бывшая 155-я бригада. У соседей справа 242-й полк. И я думаю, по всем участкам фронта такая же ситуация.
19: Тем временем в Кремле говорят, боевые действия могут закончиться, если Зеленский выведет без боя ВСУ с территории Донбасса, а также Запорожской, Мариупольской и Херсонской областей. На Украине на эти предложения не раз отвечали отказом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Крым без топлива. Курортный сезон на грани срыва. Военкор Живов о том, какие еще трудности ждут полуостров.
11: Ситуация с бензином в Крыму, о которой многие пишут, довольно сложная. Бензин найти можно, но за ним порой приходится стоять в очереди по полдня в ожидании бензовоза. Интересно, еще ведут себя таксисты, которые отказываются брать некоторые заказы по причине бензинового дефицита. Надо брать велик, пока они еще в цене не подскочили. Тем, кто едет в Крым, есть смысл брать с собой бензин в канистрах. Вроде до 100 литров можно провозить с собой, но приятного, конечно, мало. Надеюсь, что те люди, которые сейчас думают, как обезопасить дороги Юга России, подходят к этому вопросу системно и решительно, а не паллиативно. Фактически, дорогу надо защищать эшелонированной системой на искусственном интеллекте с применением всех типов вооружений. Можно, конечно, все закрыть пулеметными точками через каждые 200 метров с ночником и прицелом. Это будет быстро, но не очень эффективно. И для гражданских не прямо безопасно. Хотя о какой вообще безопасности речь? Черные лебеди уже давно были предсказаны и полетели в свой час. Буквально.
9: пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
7: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
12: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
19: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
13: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
19: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
13: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
19: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Дроны ударили по «Прогрессу». В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
15: Как будто бы тепленький.
16: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: вами.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор.

0: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
1: Сейчас опять бахнет.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если представить себе стальную башню высотой, с 20-этажный дом, это же не просто кусок металла.
4: Абсолютно. Это огромная, невероятно сложная инженерная конструкция.
3: Вот именно. И это буквально сердце огромного завода, который круглосуточно перерабатывает миллионы тонн нефти. Он же кормит топливом целые регионы.
4: Ага. И самое поразительное здесь то, что для превращения этой многомиллиардной махины в бесполезный металлолом не нужны какие-то массированные бомбардировки.
3: Да. Достаточно одного дешевого дрона с моторчиком, если он бьет точно в уязвимый узел. И вот эта картина стала абсолютной реальностью весной 2026 года.
4: Май вообще стал переломным моментом для российской нефтяной промышленности. Если посмотреть на цифры, за один месяц зафиксировано 30 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.
3: 30 атак? Это по одной в день в среднем?
4: Да. Но дело даже не в общем количестве, а в фокусе. 16 из этих ударов пришлись прямо по нефтеперерабатывающим заводам. Пострадало 8 из 10 крупнейших НПЗ в стране.
3: Слушай, инциденты же и раньше случались. Там что-то загоралось, куда-то попадали беспилотники. Но заводы довольно быстро возвращались в строй.
4: Вот тут кроется главное отличие. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Изменилась сама стратегия. Раньше это были точечные, демонстративные удары.
3: Повредили резервуар, завод встал на неделю, починили, и все работает дальше.
4: Именно так. А теперь цель состоит в накопительном эффекте разрушения. То есть системно выбивается промышленный позвоночник отрасли. Бьют так, чтобы резервные мощности в стране физически не смогли переварить возросшую нагрузку.
3: То есть бьют в самые критические тачки.
4: Да. И чтобы понять реальный масштаб, нужно посмотреть на географию, потому что каждый завод – это ключевое звено логистики.
3: Давай посмотрим на Рязанский НПЗ. Это же просто гигант. Он способен перерабатывать больше 13 миллионов тонн сырой нефти в год.
4: Огромные объемы. И удар там пришелся ровно в сердце производственного процесса, в установку ЛОО АВТ-6.
3: Звучит как какая-то сложная техническая аббревиатура, но по сути это исполинский ректификационный аппарат.
4: Ага. Без этой колонны сырая нефть просто не делится на фракции.
3: Вот. Невозможно получить ни бензин, ни дизель, ни авиакеросин. И все. Завод размером с город просто замирает.
4: Рязанский завод исторически был важнейшим источником топлива для центральных регионов. Его остановка мгновенно создает гигантский вакуум.
3: Этот вакуум нужно чем-то экстренно заполнять. Сразу возникает дополнительная нагрузка на соседние мощности, например, на московский НПЗ в Капотне.
4: Это вообще уникальный случай. Завод работает внутри мегаполиса, где живет 12 миллионов человек.
3: Да, и когда по Капотне тоже наносятся удары, производство внутри столицы встает.
4: А это значит, что возникает угроза настоящего транспортного коллапса в Москве. Топливо нужно срочно перебрасывать из других регионов.
3: Искать сотни свободных цистерн, перекраивать расписание поездов, гнать фуры. И все это просто ради того, чтобы машины не встали.

0: стали сухими баками.
1: И это всегда обходится в разы дороже. Но если центр парализован, нагрузка неизбежно падает на северо-запад. Там главную роль играет ярославский НПЗ – «Славнефть Янос».
0: Да, и вот в Ярославле тактика была еще изощреннее. Там были именно серийные удары.
1: Угу. Бей раз за разом, чтобы не дать техническим службам времени на восстановление. И что важно, били не только по железу, но и по мозгам завода.
0: По автоматизированным системам управления. Эти АСУ-ТП.
1: Абсолютно верно. Современный процесс перегонки нефти требует ювелирной точности. Давление, температура – все регулируется тысячами датчиков. Завод не управляется вручную вентилями.
0: То есть, если серверные узлы уничтожены, колонна может быть целой, но запустить ее нельзя.
1: Это просто приведет к техногенной катастрофе. Завод становится слепым и глухим.
0: Жестко. Давай двигаться дальше по карте. Если внутри страны проблемы, то что с экспортом? Взять туапсинский НПЗ на Черном море.
1: Это фактически экспортный кран. И этот кран перекрыли. Повторные удары привели к тому, что завод ушел в бессрочный простой.
0: Бессрочный простой в таких масштабах – это приговор. На долгие месяцы. Отгрузка остановилась.
1: А это прямой удар по притоку валюты в экономику. То есть бьют сразу с двух сторон.
0: И есть еще один аспект. Саратовский НПЗ. Там удар был 31 мая, но били по резервуарам хранения, а не по колоннам.
1: Да, тут критически важен тайминг. 31 мая – это разгар весенних полевых работ в Поволжье.
0: Сельское хозяйство в этот момент потребляет просто океаны дизеля.
1: Именно. Повреждение резервуаров означает, что готовое топливо вытекает или сгорает, а новое принимать некуда.
0: Получается, логистика горючего для фермеров рушится в самый нужный момент.
1: Создается эффект домино. Уничтожение этих буферных запасов перед летним пиком бьет по всему циклу.
0: Слушай, ну вот у меня возникает логичный вопрос. Ну, разрушили колонну или резервуар, но почему нельзя все быстро починить?
1: Это не так просто.
0: Ну, пригнали бригаду сварщиков, заварили дыры, поменяли датчики. Почему выпадение 55 миллионов тонн мощности – это проблема на многие месяцы?
1: Потому что мы упираемся, экономика упирается в технологический тупик из-за изоляции. Восстановить НПЗ сейчас – это не вопрос наличия листовой стали.
0: Дело в специфическом оборудовании.
1: Да, не хватает западных технологий. Насосы высокого давления, электроника, компрессоры.
0: А катализаторы – это же важнейшая химия.
1: Угу. Без правильных катализаторов сырая нефть не станет высокооктановым бензином нужного стандарта качества.
0: Это знаешь, как пытаться починить флагманский смартфон с помощью деталей от дешевой микроволновки. Вроде провода есть, но вместе оно не работает.
1: Отличная аналогия. Аналоги из третьих стран заказать можно, но это долгая доставка. Потом нужно перенастраивать архитектуру завода под другие параметры.
0: Азиатский насос может просто не подойти к европейской трубе по давлению.
1: Да, и даже после монтажа качество топлива часто хромает. Поэтому ремонт растягивается на неопределенный срок.
0: Хорошо. Если европейская часть страны теряет способность производить бензин, решение вроде лежит на поверхности. Нужно везти его из Сибири или Урала, где заводы целы.
1: В теории, да. На практике это превращается в логистический кошмар. Так называемый «Сибирский экспресс». Расстояние от Омска до Москвы 2800 километров.
0: Ну и что, рельсы же лежат. Пустили больше товарников, прицепили цистерны и поехали.
1: Железная дорога в стране и так работает на пределе возможностей. РЖД перегружены стратегическими и военными перевозками.
0: А, то есть они просто встанут в пробку?
1: Да. И тут добавляется математика. Одна цистерна весит 70 тонн, а везет около 60 тонн бензина.
0: Получается, локомотив тянет больше мертвого железа, чем полезного топлива?
1: Вот именно. Чтобы закрыть потребности только московского региона, нужны сотни поездов. Они вклиниваются в расписание и создают заторы на Урале.
0: Состав может идти неделями. И стоимость такой доставки сразу взлетает.
1: И это мгновенно увеличивает себестоимость каждого литра. Физическая нехватка плюс дорогая доставка – это идеальный шторм для рынка.
0: И как этот шторм выглядит в цифрах? Что происходит на биржах и заправках?
1: На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже оптовые цены на 92-й и 95-й бензин резко взлетели сразу после новостей об атаках.
0: Еще бы! Лето – это исторический пик спроса. Дачи, отпуски, плюс стройки и сельское хозяйство. Это плюс 15% к потреблению.
1: Да, но в рознице цены растут неравномерно, есть определенный лаг. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, могут временно сдерживать цены на стелах.
0: Потому что они перекрывают убытки за счет добычи. А независимые заправки, у них же нет своих скважин.
1: Для них это катастрофа. Они покупают бензин оптом на бирже. Если оптовая цена становится выше розничной, им приходится либо переписывать ценники, либо работать в минус и банкротиться.
0: Поэтому на крупных АЗС скапливаются очереди, а на мелких бензин уже золотой.
1: Ага, именно так расслаивается рынок.
0: Подожди, а как же государственное регулирование? Есть же этот знаменитый топливный демпфер. Власти же доплачивают нефтяникам из бюджета, чтобы они не задирали цены.
1: Механизм демпфера есть, но сейчас он просто трещит по швам.
0: Почему? Вроде надежный инструмент.
1: Он работает, когда объемы производства стабильны. А сейчас НПЗ разбиты, производство упало, оптовые цены в космосе. Государству приходится компенсировать колоссальные суммы.
0: То есть демпфер начинает высасывать деньги из бюджета?
1: Да. А откуда бюджету брать эти деньги, если экспортные заводы, как в Туапсе, стоят? Приток валюты падает, а обязательства растут.
0: Возникают финансовые ножницы. И что тогда делать властям? Какие вообще рубильники можно дернуть, чтобы заправки не опустели?
1: Очередный вариант – ввести полный запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы все оставалось в стране.
0: Но это же оставит бюджет без жизненно важной валютной выручки.
1: Да. Другой вариант – жестко заморозить цены вручную, директивно запретить их повышать.
0: Но мы же это проходили. Заморозка цен при физической нехватке товара – это мгновенный дефицит. Очереди на километры.
1: Угу. Лимиты по 20 литров в одни руки.
0: И сразу расцветает серый рынок. Бензин начинают сливать с фур, продавать из-под полы втридорога по ночам.
1: Абсолютно. Поэтому на лето вырисовываются два сценария. Оптимистичный, если удастся починить часть заводов суррогатными деталями и как-то наладить логистику, тогда цены вырастут процентов на 10-15.
0: Звучит как чудо. А пессимистичный сценарий?
1: Пессимистичный – это скачок цен на 25, а то и 40%. И главное – реальный физический дефицит в центре, в Поволжье и на северо-западе.
0: И это снова возвещает нас к угрозе для сельского хозяйства. Если тракторам нечем будет выходить на иборочную, часть урожая может погибнуть.
1: А это запустит цепную реакцию. Инфляция ударит по всем продуктам питания. Угроза продовольственной безопасности становится вполне реальной.
0: Да уж. Давай подведем краткий итог. Ситуация на рынке топлива – это не какой-то временный сбой, который рассосется за пару недель. Это глубокий структурный кризис, выбиты сложнейшие мощности, и восстановить их в условиях изоляции быстро не получится, а летний спрос только усугубляет положение.
1: И эта майская кампания подсветила один колоссальный технологический парадокс. Он выходит за рамки экономики. Нефтеперерабатывающий завод – это объект размером с город. Его нельзя спрятать, замаскировать или убрать под землю.
0: Он весь на виду.
1: Да. И становится очевидно, что традиционные системы ПВО, которые создавались против ракет и самолетов, бессильны против роя дешелых беспилотников. Они просто обходят радары и бьют точно в уязвимые колонны.
2: Эпоха, когда гигантский завод можно было защитить высоким забором и мощной охраной, закончилась навсегда. Как защищать такую инфраструктуру дальше, ответа пока нет. Слушайте, анализируйте и делайте выводы. Услышимся в следующем разборе.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. К Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
5: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
4: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
6: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
4: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
7: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
4: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
8: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
4: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов о том, что Иосиф Сталин провозглашал богоугодные дела русского народа и призвал избавиться от лукавой мыслишки.
10: Это страна, как многие исторические деятели говорили и свидетельствовали своими конкретными деяниями, там, и Иоанн Васильевич Грозный, и Петр I, и Александр III, и Николай II, и многие другие, и, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин, да, Иосиф Виссарионович Сталин провозглашал лидерство русской культуры, русского народа, русского этноса, его манифестальные промыслительные, богоугодные деяния и те смыслы, которые русский народ, народ-победитель закладывает в многие-многие свои свершения, исторические свершения, масштабные, монументальные свершения. Поэтому здесь очень важно избавиться от этой лукавой мыслишки и от неких кокетничаний, от жеманства.
3: Главные новости дня.
4: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
11: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
4: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
4: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
13: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия, ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
4: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Генеральный директор «Газпром Медиа Холдинг» Александр Жаров дал совет женщинам, кому отдать предпочтение, выбирая между холостяком и многодетным.
14: Завершая, хочу сказать, что если вы выбираете между холостяком и многодетным, выбирайте многодетного. Многодетный имеет три важных качества. Он не боится сложности, он понимает, что любая ситуация разрешима, и это важно. Он ищет выход вот из этих любых положений. Самое главное, он внимательно относится к людям. Если ты невнимательно относишься к своим детям, ну ты не родители. Соответственно, это все экстраполируется на всех. Поэтому призываю вас, хотите стать лидером, создайте большую семью, пройдите через это приятное испытание и достигните высот. Спасибо.
15: Спасибо.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
17: Цучоу.
16: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
17: Цучоу.
16: И третий раз.
17: Цучоу.
16: Учим китайский легко и весело.
3: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Мы в тупике. Андрей Гурулев о плачевной ситуации на фронте.
19: Позитива мало. Зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение, по сути, встало. Спецоперация окончательно перешла в формат жесточайшего позиционного тупика. Главная и самая страшная причина этого – вражеские дроны. Противник буквально завалил передовую и ближний тыл беспилотниками. Как результат, наши штурмовые группы не то что атаковать, головы поднять не могут. Пехоту разбирают на подступах. Продвижение измеряется метрами и лесополосами, за которые мы платим огромную цену. Если кто-то думает, что мы сможем победить в этой технологической мясорубке старыми методами и красивыми докладами, снимите розовые очки. Ни к чему хорошему это не приведет. Они перешли на новые частоты, используют машинное зрение, обходят наши стандартные системы РЭП. У нас же, пока в высоких кабинетах согласуют массовое производство нужной частоты или антидронового ружья, противник успевает трижды поменять тактику.
18: Андрей Гурулев о ситуации на фронте и в Крыму. Хватит игнорировать проблемы.
19: Позиционный тупик на фронте – предвестник нашего истощения, если вовремя не перехватить инициативу. Отсюда и ситуация на юге России. Посмотрите, что происходит. В Крыму введены лимиты на бензин и дизель. На Донбассе и в Запорожской области тоже нешуточные проблемы с топливом. А очереди на заправках растянулись на километры. Почему так? Где выстроенная военная логистика, защищенная от ударов? Почему мы в который раз героически преодолеваем проблему? Мы что, не знали, куда противник будет бить? Знали. Но вместо превентивных мер опять ждем, пока полыхнет. То, что творится сейчас на крымских заправках, настоящий кошмар для местных жителей и военных. Люди часами стоят под палящим солнцем, чтобы залить несчастные 20 литров по талонам. Но самое страшное – эта топливная зараза стремительно расползается по всему нашему югу. Кому-то кажется, что Крым – просто курорт. Нет. Сегодня это прифронтовой регион, и подходы к обеспечению его безопасности должны быть жесткими, военными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
20: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Мы напрочь.
4: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
15: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
4: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
21: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
4: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер «Макс» удалили из App Store. А все этому только рады.
22: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
18: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
23: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
18: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
24: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
18: А вот что об этом думает военкор Романов.
0: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
1: Даже в магаз нормально не сходить. Просто дрон головой.
2: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
4: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
5: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
4: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
6: На это в районе морского завода, видимо, попали.
4: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
25: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
4: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
26: Вот заходит на второй круг, или что, непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зэт-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экс-разведчик и советник главы Роснефти Андрей Безруков заявил, что России придется воевать следующие пару десятилетий, а миру угрожает уничтожение от секретного биологического оружия.
5: Нам можно четко признать и осознать, что следующие несколько лет, а может быть и пару десятилетий, мы будем находиться в состоянии войны. И это может быть война очень горячая, то, что происходит сейчас. А может быть, война ползучая, даже если со временем она уйдет в какие-то другие регионы. В итоге у нас в стране вырастут два поколения, которые можно будет считать практически воюющими. И нам всем нужно просто научиться с этой новой реальностью и с этой войной как-то жить. Уже сейчас мы прекрасно понимаем, что в любой абсолютный регион может спокойно прилететь беспилотник по Старлинку и упасть в конкретное точное место. Это очень серьезная для нас проблема, и давайте честно признаем, мы к ней изначально просто не были готовы. Плюс ко всему сейчас нарастает реальная угроза масштабной биовойны. Все эти многочисленные лаборатории, которые стояли вокруг наших границ, они ведь не просто так там сидели и ели западный бюджет. Они годами создавали оружие будущего. Эти лаборатории работают прямо сейчас. И современные технологии уже позволяют создать такие вирусы, которые способны уничтожить нас всех полностью.
4: Миллиардер Константин Малафеев о том, что к 50-му году Россия может быть колонизирована Западом.
6: Значит, в 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
4: Военный эксперт Константин Сивков о том, что в стране возможна гражданская война.
7: Враг готовится и создает не войска вторжения, а оккупационные войска. Все это он готовит к моменту, когда в России должен состояться госпереворот со свержением действующего законного президента, разгромом вооруженных сил либеральными правителями, незаконными узурпаторами власти. Вот. И после этого эти правители на фоне протестов населения призовут натовские войска для наведения порядка на территории России, вот, и взятия под контроль российского ядерного оружия.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 5 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А пятерочка у нас аркан Иерофант или Учитель. Это день законов, традиций, моральных ценностей и передачи знаний. И тем более на фоне 6 месяца, что аркан у нас влюбленные, отвечающего за любовь, человеческие отношения и выборы, Иерофант выступает в роли мудрого наставника и духовного судьи. В такой день ваши личные деловые связи должны пройти проверку на честность и соответствие внутреннему кодексу чести. В этот день важно не просто искать выгоду, а поступать правильно, вот по совести и закону. Пятый аркан учит, что истинная гармония и прочный союз возможны только тогда, когда партнеры уважают традиции друг друга, держат данное слово и объединены общими духовными ценностями. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 6... плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации императрицы. Символизирует материализацию, это земное изобилие, рост, плодородие, богатство. И здесь возникает великолепный и очень устойчивый такой, знаете, созидательный резонанс, потому что мудрость Иерофанта пятерочка соединяется с расцветом императрицы троечка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестер. А это означает, что любые правильные, законные и честные действия, совершенные в этот день, в будущем принесут очень богатые материальные плоды. Но и астрономический контекст не забываем. Луна у нас находится в убывающей фазе и движется по свободному интеллектуальному знаку Водолея. Водолейская луна помогает Иерофанту не превращаться в такого закостенелого ретрограда и позволяет совмещать вековые традиции с прогрессивными методами обучения и нестандартными подходами в быту. С практической и бытовой точки зрения, такой день требует от нас осознанности, уважения к старшим и стремления к порядку. Максимально приветствуется любое, может быть, официальное оформление документов, подписание долгосрочных контрактов, обращение к юристам, менторам или авторитетным консультантам за советом. Еще это лучший день в месяце для начала серьезного обучения, может быть, повышения квалификации, чтение какой-то научной, духовной литературы, а также для передачи своего опыта преемникам. В быту день идеален для посещения архивов, изучения, может быть, родословного дерева, укрепления каких-то семейных традиций, проведения времени со своими детьми в качестве мудрого наставника. Ну и убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для очищения пространства от устаревших догм, каких-то ненужных вещей, наведения порядка в домашней библиотеке или документах. В то же время в этот день категорически не стоит заниматься какими-то занудными делами, поучительством, может быть, критиковать окружающих за их неидеальность и навязывать свое единственно правильное мнение близким людям. Вот это нельзя. Гордыня Иерофанта в этот день способна мгновенно разрушить любовную гармонию июня. Еще нельзя нарушать законы, использовать какие-то серые схемки, давать пустые обещания и пренебрегать какими-то устными договоренностями, так как пространство накажет за это очень быстрой потерей репутации. Еще избегайте хаотичных, спонтанных трат на мимолетные капризы. Императрица требует весомого и разумного распределения ресурсов. Ну и не рекомендуется начинать какие-то авантюрные дела, может быть, связанные с риском и неопределенностью. А вот вечер проведите в кругу семьи, может быть, за общим столом или за чтением хорошей книги. Чувствуйте вот эту вот абсолютную ментальную ясность, внутренний покой и полное согласие со своей совестью. Вот такой вот прекрасный день. Принимайте, благодарите, друзья. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 70-х годов парапсихолог Нэнси Энн Тэпп, занимавшаяся исследованием человеческой ауры, заметила нечто странное. Она начала встречать детей, чье энергетическое поле светилось необычным глубоким синим цветом. ТЭП назвала их индиго, утверждая, что этот оттенок характерен для людей с ярко выраженными творческими способностями, интуицией и неприятием авторитарного контроля. Вскоре после этого книга Ли Кэрролла и Джен Тоубер, вышедшая в 1999 году, буквально взорвала общественное сознание, превратив частную догадку в глобальный социокультурный феномен. Авторы описывали детей, которые якобы способны видеть сквозь время, читать мысли и обладают памятью о прошлых воплощениях. Для многих родителей, столкнувшихся с гиперактивностью или замкнутостью своих детей, это стало удобной отмычкой. Способ объяснить нежелание ребенка следовать школьным правилам. Не диагнозом, а его избранностью. Мир разделился на два лагеря. Сторонники теории индиго рассказывали невероятные истории о том, как трехлетний малыш вдруг начинает рассуждать о физике квантовых полей, или как ребенок из глубинки с точностью описывает события, произошедшие за столетия до его рождения. Эзотерики подхватили эстафету, заявив, что индиго – это лишь первая волна, а следом за ними пришли кристальные. Если индиго были воинами, разрушающими старые системы, то кристальные – это существа с аурой пастельных тонов, обладающие телепатическим даром и необычайной чувствительностью к вибрациям окружающего пространства. Эти дети – по заверениям теоретиков, не просто учатся, они впитывают информацию напрямую из ноосферы. Однако, давайте спустимся с небес на землю. Психологи и педагоги, работающие с такими детьми, смотрят на ситуацию куда более прозаично. Многие специалисты указывают на то, что за индиго часто скрываются дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности или особенностями аутистического спектра. В эпоху, когда общество требует от ребенка высокой концентрации и послушания, любой нестандартный взгляд на мир воспринимается как дар или, наоборот, как дефект. Исследователь Рассел Баркли, известный эксперт по СДВГ, неоднократно подчеркивал, что романтизация особенностей поведения не только не помогает, но и вредит детям. Вместо получения профессиональной коррекционной помощи, которую ребенок мог бы использовать для адаптации, он получает ярлык сверхчеловека, что лишь создает пропасть между ним и сверстниками. Критики феномена, такие как Брайан Даннинг из проекта «Скептоид», отмечают, что концепция детей индиго – это классический пример эффекта Барнума, когда люди склонны примерять на себя общие характеристики, считая их уникальными. Размытость определений позволяет каждому родителю увидеть своего ребенка особенным, что, безусловно, приятно, но никак не подтверждается научной методологией. Ни один контролируемый эксперимент, будь то тесты на экстрасенсорное восприятие или психологические срезы, не выявил у этих детей способностей, которые выходили бы за рамки статистической нормы. Возможно, индиго – это просто отражение нашего желания верить, что эволюция не остановилась, а наши дети не просто продолжение нас, а нечто качественно иное. Ведь, как сказал один из исследователей, мы так отчаянно хотим чуда, что готовы приписать его первому же ребенку, который отказался есть кашу или задал слишком сложный вопрос о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 5 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Адал. Ну, это символ рода, наследия, семейные ценности и корни. Это все о доме. Руна говорит о связи поколений всегда, о том, что важно помнить, кто ты и откуда пришел. Так что день, когда стоит обратить внимание на свои истоки, вспомнить традиции, какие-то родственные связи. Возможно, вам захочется позвонить родителям или бабушке. И даже если не захочется, обязательно это сделайте. Займитесь делами, связанными с домом или имуществом. Вот все, что связано с основой жизни, будет особенно значимо в этот день. В работе руна Адал всегда благоприятствует делам, связанным с недвижимостью, какими-то юридическими вопросами, может быть, семейным бизнесом или передачей дел по наследству. Наследство тоже здесь очень важно и играет роль. Это также хороший день для стабилизации, наведения порядка в документах, может быть, возвращения к старым проектам, завершения начатого ранее. И здесь можно обратиться за советом к более опытным коллегам, например, таким старейшинам, знаете, наставникам, тем, кто передает знания. И это не лучший день для резких перемен, но отличное время для укрепления позиций и, может быть, выстраивания стратегии на будущее, особенно при поддержке старших. В отношениях Адал всегда усиливает такую привязанность, заботу о семье, это желание быть рядом с близкими. И, возможно, вы почувствуете потребность в уюте, в стабильности, в чувстве принадлежности к своей семье, знаете? И поддержка родных в такой день как никогда важна, вот как и умение поддержать других. Так что не бойтесь просить помощи и поддержки у близких и точно так же оказывайте эту поддержку сами. Это хороший день для семейных встреч, конечно же, для разговоров по душам, совместного ужина. И если у вас есть пара, то такой день стоит выразить благодарность за тепло и надежность, которые вот человек вам дает. А если вы в поиске одиноки пока, то обратите внимание на тех, кто вызывает чувство дома. Может быть, это и есть ваш человек. По здоровью Адал указывает на крепкий фундамент. Это здоровье, знаете, идущее по роду, по генам. Это день, когда можно изучить какие-то семейные особенности организма, пройти профилактическое обследование, может уделить внимание тем зонам, которые передаются по наследству. Особенно суставам, позвоночнику, иммунная система. Также полезны практики так называемого заземления. Это прогулки босиком, это йога, питание с упором на корнеплоды и теплую пищу. Не перегружайте себя ни в коем случае, дайте телу ощущение безопасности и устойчивости. Так что Адал всегда говорит о доме, о корнях, о роде. Все, что вы в этот день укрепите, даст плоды в будущем. И еще это день надежности, традиций, глубоких связей. Не ищите приключений, ищите устойчивость, ищите свой фундамент. Почувствуйте силу рода за спиной и стройте свою опору на этом. А еще, может быть, вам приснится вещий сон.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: МИК России о том, что Петербургский экономический форум превратился в пир во время чумы.
9: Если убрать всю эту красивую шелуху, то питерский форум сегодня – это просто ежегодная тусовка тех, кто присосался к бюджету. Билеты по миллиону рублей и номера в отелях за космические деньги покупают только те, кому эти миллионы достались даром, прямо из государственного кармана. Нормальный бизнес туда давно не ездит, потому что в России крупные деньги зарабатывают не на рынке, а на близости к телу и доступу к госсубсидиям. Весь этот форум – чистой воды феодальный ритуал, куда губернаторы и олигархи съезжаются просто для того, чтобы поклониться главному начальнику и подтвердить свое право дальше пилить страну. Чиновники привозят туда каких-то сомнительных иностранцев, даже любовниц. Наперебой хвастаются дутыми цифрами, пока за стенами павильонов цены скачут, а в бюджете зияет огромная дыра. Стенды с роботами и рассказы про искусственный интеллект выглядят как дешевая декорация, за которой скрывается банальное нежелание что-то реально развивать. И что самое поразительное, война уже дышит им прямо в затылок, прилетает по нефтебазам, но этот безумный карнавал упорно продолжает крутить по расписанию. Люди во власти окончательно потеряли связь с реальностью, путая свои отчеты и сладкие сны с тем, что происходит на самом деле.
4: Мария Захарова на форуме в Петербурге заявила, что для России критически важно сохранить объективную журналистику.
10: Поэтому критически важно сейчас сохранить журналистику как ту сферу, которая имеет дело с медиапространством на основе объективности, законности и морали. Не чьей-то, не меняющейся, а настоящей, апробированной временем.
4: Публицист Георгий Янс о заявлении Марии Захаровой про необходимость сохранить журналистику.
11: Ну, давайте так. Для объективности, раз уж Захарова так ее хочет, достаточно было бы просто отменить пару законов, хотя бы закон о фейках и о дискредитации. Это для начала. Она же и ее коллеги принимали эти законы. Для законности ничего не могу сказать. Я думаю, что про это надо спросить журналистов, которые уже сидят или готовятся к отсидке. Ну, просто потому, что кто-то про губернатора некрасиво написал. Ну, а говорить про мораль на форуме в Питере, ну, это примерно то же, что искать девственниц в публичном доме. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, а Министерство иностранных дел лучше бы молчало.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Кашель до рвоты и ухудшение здоровья. Жители Калининградского микрорайона задыхаются от выбросов завода. Когда власти, наконец, решат проблему? Категория середнячков. Без прозванных выбыл из числа наиболее устойчивых губернаторов. С чем связано падение рейтинга главы Калининградской области? Ядерный арсенал по соседству. Власти Литвы готовы принять в стране американское ядерное оружие. Чем это чревато для эксклава? Итак, едкий запах и плотный дым вместо свежего воздуха. Такая реальность преследует жителей микрорайона Пригольский в Калининграде уже несколько месяцев.

0: Проблем с легкими не было.
1: Сейчас у меня от такого воздуха сильный кашель, да рвоты, а у ребенка постоянные пропуски школы из-за плохого самочувствия. Соседи, живущие здесь больше 10 лет, тоже столкнулись с резким ухудшением здоровья. Мы фактически задыхаемся из-за ядовитых выбросов.
0: Стоит отметить, что жители Пригольского неоднократно обращались в госорганы, но ощутимых результатов это не принесло. Им обещали, что еще в 2025 году вредное производство закроют. Однако этого не произошло. В итоге здоровье калининградцев продолжает страдать из-за экологических нарушений и интересов бизнеса. Проблемой пообещали заняться депутаты Заксобрания. Руководство региона тоже не мешало бы подключить. Польза была бы для всех. Тем более, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ухудшил позиции в рейтинге устойчивости глав регионов Госсовет 2.0, который готовит экспертный центр «Минченко Консалтинг». Если раньше глава региона находился в так называемой «зеленой зоне», то есть группе наиболее устойчивых губернаторов, то теперь перешел в категорию «средней устойчивости». Среди глав Северо-Запада Беспрозванных занимает 8-е место из 12. Авторы рейтинга связывают снижение позиций с уголовным делом в отношении бывшего министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Из-за ареста министра Беспрозванных потерял сразу 3 рейтинговых балла. Эксперты также относительно низко оценили экономическую привлекательность региона и качество политического управления.
2: Рейтинг политической устойчивости губернаторов Госсовет 2.0 оценивает шансы губернаторов сохранить свои должности. При расчете учитываются отношения с федеральным центром, экономическая ситуация, политическая стабильность, результаты выборов и другие показатели. Авторы доклада также отмечают, что перед выборами в Госдуму губернаторы сталкиваются с растущим недовольством из-за экономических проблем, ограничений мобильного интернета и общей социальной напряженности, что все сильнее влияет на их политические позиции.
0: К тому же в докладе отмечается, что губернаторам необходимо искать новые точки роста в контексте недопущения трансформации финансовых трудностей в протестное настроение. А они появляются все чаще на фоне экономического кризиса, падения уровня жизни и растущих цен. В калининградских магазинах продолжают дорожать продукты. Причем за последний месяц продуктовая корзина прибавила в цене во всех крупных торговых сетях Калининграда. Рост составил от 92 до 209 рублей. Сильнее всего продуктовая корзина подорожала в Виктории – до почти 4000 рублей. Главными лидерами роста стали овощи и фрукты.
3: Например, в Спаре килограмм огурцов подскочил в цене сразу на 150 рублей, в Виктории – на 60 рублей. Морковь подорожала на от 20 до 27 рублей за кило, лимоны – на от 40 до 50 рублей. В отдельных сетях дополнительно приходится раскошеливаться на помидоры, лук, картофель, макароны и подсолнечное масло. Больше всего за месяц подорожали именно овощи. И если еще весной рост цен объясняли сезонностью, то сейчас калининградцы все чаще замечают, что обычный поход в магазин обходится заметно дороже, чем даже месяц назад.
0: В принципе, такова общая температура по больнице. По данным Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, на 5-м году СВО более трети россиян перешли в режим жесткой экономии и вынуждены сокращать свои расходы. Люди отказываются от лишних покупок и выбирают более дешевые товары. Согласно исследованию, в обычных магазинах экономят более 40% россиян, в интернете – около 30%. Хуже всех приходится пенсионерам. Среди старше 65 лет расходы сокращают почти 50% опрошенных. Растет доля экономящих и среди людей среднего возраста. В итоге все больше семей переходит от потребления к режиму выживания и поиска способов сэкономить на повседневных расходах. Нарисовалась на горизонте и другая проблема. Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Соответствующие переговоры с Соединенными Штатами уже идут, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
4: Обсуждения действительно идут. Я не хочу вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются. Ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность, а страны Балтии должны принимать меры для укрепления обороны.
0: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Однако президент Науседа заявил о готовности рассмотреть внесение изменений в основной закон, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерное оружие может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства

0: у жителей эксклава. И в завершении рубрика под названием «Здравствуй, лето! Новый год!». В начале лета терпение калининградцев лопнуло, и они пожаловались в администрацию на новогодние украшения, которые до сих пор висят на елке. Таким курьезом на громадной ели в Южном парке горожане любуются уже почти полгода, и только в июне о гирляндах с шарами благодаря жителям узнали в мэрии. Заявительница, обратившаяся к чиновникам через интернет, напомнила, что новогодние украшения обещали снять еще в январе, а пошел уже шестой месяц. На что в мэрии сухо ответили.
1: По техническим причинам работы еще не провели. В течение недели украшения постараются снять.
0: Видимо, у городских управленцев или хлопот не в проворот, или попросту желания нет навести порядок в парке. Как бы там ни было, но благодаря бездействию властей увидеть новогоднюю елку летом в Калининграде можно сразу за главными воротами, ведущими в Южный парк, у перекрестка проспекта Калинина с улицей Октябрьской. Фактически это сейчас туристическая достопримечательность. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
5: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
4: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
6: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне – это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония – единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты «Патриот» по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
4: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
7: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
4: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Основатель фонда кибербезопасности Юрий Максимов призвал дернуть рубильник мирового интернета и полностью изолировать Россию от глобальной сети.
9: Мне кажется, сейчас каждая страна должна обладать цифровым суверенитетом, если хочет жить с хорошим уровнем жизни. Что такое цифровой суверенитет? Это способность страны развивать свою цифру таким образом, которым она считает нужным. И чтобы никто извне не мог этому помешать. Это значит, что можно поддерживать свои старые цифровые системы, развивать новые, и только ты решаешь, как это делать. При этом очень важно добиться того, чтобы через эту цифру нельзя было стране нанести неприемлемый ущерб. Второе – это, по сути, идеологическое воздействие на граждан. Так или иначе, мы все живем с какими-то мыслями, мечтами, надеждами. И когда другая страна вмешивается в то, о чем мечтают твои граждане, то это, конечно, может иметь абсолютно стратегически неприемлемые последствия для государства. Поэтому способность воспрепятствовать влиянию на идеологию граждан является ключевым элементом цифрового суверенитета. Ну и третий важный блок, он такой системный. Знаете, когда мы сейчас живем, мы, по сути, по уши в цифре. Мы разговариваем с ИИшками, рассказываем, мечтаем с ними. В принципе, вот цифра знает про нас сейчас больше даже, чем принято использовать. И если это знание глобальное об устройстве страны, мнении, науки страны, граждан, их чаяниях принадлежит кому-то вовне, то, конечно, этим знанием можно воспользоваться для того, чтобы оказать системное воздействие на государство. Вот. Это тоже неприемлемо. Мы разговариваем с ИИшкой, спрашиваем чего-то, они нам чего-то отвечают. Вот как это влияет на наши мысли? Какие мысли были нашими, а какие были зарождены вот этими людьми? Настолько мы все сейчас в цифре и настолько пока еще неосознанно не поняты эти риски, что, мне кажется, каждая страна так или иначе все-таки предпочитает иметь цифровой рубильник. Потому что когда все пойдет, выйдет из-под контроля, а что это будет? Кибервойна, кибертерроризм? Или ИИшка сойдет с ума? Мы же не знаем этого достоверно. Конечно, неплохо было бы иметь возможность дернуть рубильник перед тем, как наша цивилизация исчезнет.
2: Главные новости дня.
4: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? Удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участниками. А это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал. При этом рот машины шевелился.
10: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
4: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
11: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
4: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился. Слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились Z-блогеры. Илья Туманов, известный как Fighter-Bomber, написал у себя в канале.
12: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
4: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
7: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
13: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
14: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
4: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле, это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесной, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: в Крыму – топливный кризис. На многих заправках бензин отсутствует вообще. А где появляется? КЗС – многокилометровые очереди. Отдыхающие в социальных сетях сообщают о проблемах с выездом с полуострова на фоне дефицита топлива. По их словам, бензин продается только по талонам, которые выдаются организациями в основном для поездок на работу, а не для путешествий.
15: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены, то есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался, это остаться здесь жить.
16: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
17: 我要睡觉.
16: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
17: 我要睡觉.
16: И третий раз.
17: 我要睡觉.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Аналитик топливного рынка Дмитрий Гусевич считает, что ограничения на заправках в Москве – это первый признак жесткого сбоя в поставках бензина.
19: То, что сейчас на заправках в Москве и Подмосковье начали вводить лимиты – это же чистой воды ручное управление, когда система уже просто не справляется. Вон, в ОРТК официально подтвердили – дают по 60 литров бензина в одни руки. У «Лукойла» на некоторых точках сотня. Это вам что, шутки? Минэнерго еще в 20-х числах мая на голубом глазу заявляло, что никакого дефицита нет, а цены в рознице тем временем ползут вверх каждый божий день. Понимаете, обычному водителю плевать на красивые цифры в отчетах министерства. Ему нужно приехать и залить полный бак здесь и сейчас. А когда ограничения докатываются до столичного региона, это значит, что проблема вышла далеко за пределы южных областей и накрыла самый жирный потребительский рынок. В Крыму и на юге ситуация еще хуже. Там логистика вообще встала колом. Особенно после всех этих новостей про минирование трассы Новороссия. И не надо думать, что заводы завтра резко все починят. Цепочка от НПЗ до конкретного пистолета на АЗС сейчас трещит по швам. Цены скачут, заправки страхуются и начинают зажимать топливо. Потому что тупо не знают, привезут им завтра цистерну или нет. Самое паршивое, что если эти сбои продлятся еще пару недель, мы увидим не просто точечные лимиты, а реальный взлет ценников на табло. Запас бензина на бумаге вообще не равен тому, что реально доезжает до колонок. И если сейчас власти не перестроят всю эту схему доставки, то Москва и Питер очень быстро забудут про сытую жизнь и начнут стоять в очередях за каждой каплей топлива.
18: Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович объяснил, почему цена на бензин в России продолжает расти.
20: Это один из факторов. Оценить, конечно, сколько именно мощности выведено из строя, не просто, потому что эта информация во многом закрыта. Есть, например, данные западных агентств, которые периодически говорят, что, скажем, 20% или 25% выведено из строя, по крайней мере, это довольно серьезно. Какой еще есть фактор? Самый обычный сезонный фактор. Граждане России любят, когда становится тепло, совершать автопутешествия. Это в том числе оборотная сторона экономического успеха. Людям есть куда ездить и на чем ездить. Соответственно, они это стараются делать. Тем более в период, когда еще и удары дронов мешают работе аэропортов, часть людей выбирают автопутешествия просто потому, что это удобно. Дальше есть у нас разница в регионах. Например, есть регион Москва, который находится в более выигрышном положении, а есть регионы, которые находятся в менее выгодном положении с точки зрения роста цен на нефтепродукты, потому что либо это регионы, расположенные близко к линии боевого соприкосновения, либо это, скажем, регион Дальнего Востока, который находится далеко от ЛБС, но там просто исторически было мало НПЗ. Вот это все вместе сложить, получается факторы роста цен. Плюс оборотная сторона армузского кризиса всего этого иранского дела. В мире выросли цены на нефть и на нефтепродукты, соответственно, российских компаний, очень выгодная экспортная альтернатива работе на внутреннем рынке. Компании хотят заработать денег. Зачем продавать бензин, допустим, или нефтепродукты по регулируемым в России ценам, ну, фактически регулируемым, если можно продавать на экспорт, что дороже.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он делился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то отсоединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». Тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервное, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит... И я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна, построила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки в эту дырку, как, помните, как в третьей части фильма «Матрица», да? Когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да? И так туда вот рои дронов сыпанули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. Соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить 1000 мелких ударов. Да, то, что касается Крымского моста, Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции, потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. Стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственной границы Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты, они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию Г, то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
22: Мой муж прошел ВВК комиссию, на которой он получил категорию Г, временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
21: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
22: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
21: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
22: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
21: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
22: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
21: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
9: Сука, даже в магаз нормально не сходить. Просто дрон головой.
23: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
6: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшийся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
24: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
6: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
25: На это в районе морского завода, видимо, попали.
6: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
26: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
6: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
27: Вот заходит на второй круг, еще не понятно.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, по ловушке пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зет-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о Питерском международном экономическом форуме и новой «Волге».
5: «Волга» – это копия «Джили» «Манжара». Будет стоить больше 4 миллионов. «Манжара» в Китае стоит 1,5. Покупка и владение автомобилем в России постепенно превращается в предмет исключительной роскоши. Просто напомню, что империя в ее классическом смысле – это государство, добывающее прибыток снаружи страны за счет торговли, грабежа, разбоя и покорения. Империя, наоборот, добывает прибыток изнутри, используя в качестве кормовой базы собственное население. Купил машинокомплект в Китае за 1,000,000 и легким движением рук превратил в машину за 4. Особенно в этой истории погано то, что даже для многодетных не могут сделать скидку. Так все эти разговоры про демографию – полная профанация, если ради них даже копейкой поступиться не готовы. Вот такие у меня итоги ПМЭФ. И это я еще сдержался.
4: Позор и не более. Анастасия Кашеварова про то, как прошел ПМЭФ.
6: Весь день злилась. Притащили на форум какого-то фриковатого американца, которому танцевали русские народные танцы и хлебом и солью угощали. Лебезили перед ним, как папуасы перед большим белым человеком. Стыд просто. У вас должны так наших бойцов встречать. Так должны наших кибербезопасников встречать. Вытащите этих пацанов и девчат. Вся цифра на них держится. Вся ваша цифровая экономика на них держится. Работают и днем, и ночью, чтобы вся Россия могла звонить, писать, заказывать такси, доставки, совершать переводы, читать новости и многое другое, что мы привыкли делать. Чтобы данные наши никуда не утекли. Преступников еще успевают выявлять. Они умеют справляться с кибератаками. А наши дремучие только умеют все отрубать. Отрубим интернет, говорят. Поотрубала бы я вам эти ваши органы движения. Наш Яндекс – национальное достояние. А вы Маску и другим америкосам жопу целуете.
4: В Петербурге начали ограничивать продажу бензина. Вот что об этом думает военкор Живов.
7: Как сообщает Фонтанка, с конца мая от жителей города поступают сообщения о лимитах на заправках. Например, сеть «Кинев» установила лимит не более 50 литров на один чек. Местные нефтяные компании объясняют временные трудности сбоями в логистике. Если ранее топливо оперативно поступало с ближайших заводов, то теперь его приходится доставлять из более удаленных регионов, что увеличило сроки поставок. Ранее ограничения на продажу топлива уже вводились в Крыму и Луганской Народной Республике. В Севастополе с 3 июня топливо отпускается исключительно для оперативных служб. Сегодня также стали поступать сообщения об ограничениях в Подмосковье, где на отдельных заправках наливают не более 60 литров на машину. Началось.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов. Но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
1: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны. Поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
1: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер «Макс» удалили из App Store. А все этому только рады.
6: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
4: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
11: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
4: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
12: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
4: А вот что об этом думает военкор Романов.
13: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
15: Привет.
14: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
15: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
14: Коррупция.
15: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает...

0: этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
1: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, ну, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
0: Угу, фактор паники.
1: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
0: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
1: Обалдеть!
0: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
1: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
0: Ага.
1: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
0: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
1: Так, интересно?
0: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
1: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
0: Ну смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
1: Ну да, логично.
0: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
1: Какой?
0: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
2: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
0: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
3: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
0: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
3: А, то есть все?
0: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
3: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
0: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
3: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
0: Вот именно.

0: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
1: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс…
0: И снова становится мишенью.
1: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
0: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
1: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
0: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
1: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
0: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
1: Бомба на колесах.
0: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
1: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
0: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
1: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
0: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
1: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
0: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
1: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
0: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
1: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
0: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
1: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
0: То есть это не так-то просто починить?
1: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
0: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
1: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
0: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
1: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
0: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
1: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
0: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
1: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Кашель до рвоты и ухудшение здоровья. Жители Калининградского микрорайона задыхаются от выбросов завода, когда власти, наконец, решат проблему. Категория середнячков. Без прозванных выбыл из числа наиболее устойчивых губернаторов. С чем связано падение рейтинга главы Калининградской области? Ядерный арсенал по соседству. Власти Литвы готовы принять в стране американское ядерное оружие. Чем это чревато для эксклава? Итак, едкий запах и плотный дым вместо свежего воздуха. Такая реальность преследует жителей микрорайона Пригольский в Калининграде уже несколько месяцев. Горожане считают, что источник загрязнения – расположенное неподалеку промышленное предприятие. Особенно сильный смог ощущается утром и вечером и распространяется на несколько садовых товариществ и жилую застройку. По словам местных жителей, при проверках и замерах чистоты воздуха завод прибегает к уловкам, снижает активность. Именно поэтому пробу показывают норму. Однако после отъезда экологов выбросы возобновляются в прежнем объеме. В результате у многих людей наблюдаются кашель, обострение заболеваний дыхательных путей, а также ухудшение самочувствия у детей. Местная жительница Ксения рассказала, что до появления завода ни у нее, ни у сына проблем с легкими не было.
4: Сейчас у меня от такого воздуха сильный кашель, до рвоты, а у ребенка постоянные пропуски школы из-за плохого самочувствия. Соседи, живущие здесь больше 10 лет, тоже столкнулись с резким ухудшением здоровья. Мы фактически задыхаемся из-за ядовитых выбросов.
3: Стоит отметить, что жители Пригольского неоднократно обращались в госорганы, но ощутимых результатов это не принесло. Им обещали, что еще в 2025 году вредное производство закроют. Однако этого не произошло. В итоге здоровье калининградцев продолжает страдать из-за экологических нарушений и интересов бизнеса. Проблемой пообещали заняться депутаты Заксобрания. Руководство региона тоже не мешало бы подключить. Польза была бы для всех. Тем более, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ухудшил позиции в рейтинге устойчивости глав регионов Госсовет 2.0, который готовит экспертный центр «Минченко Консалтинг». Если раньше глава региона находился в так называемой «зеленой зоне», то есть группе наиболее устойчивых губернаторов, то теперь перешел в категорию «средней устойчивости». Среди глав Северо-Запада Беспрозванных занимает 8-е место из 12. Авторы рейтинга связывают снижение позиций с уголовным делом в отношении бывшего министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Из-за ареста министра Беспрозванных потерял сразу 3 рейтинговых балла. Эксперты также относительно низко оценили экономическую привлекательность региона и качество политического управления.
5: Рейтинг политической устойчивости губернаторов Госсовет 2.0 оценивает шансы губернаторов сохранить свои должности. При расчете учитываются отношения с федеральным центром, экономическая ситуация, политическая стабильность, результаты выборов и другие показатели. Авторы доклада также отмечают, что перед выборами в Госдуму губернаторы сталкиваются с растущим недовольством из-за экономических проблем, ограничений мобильного интернета и общей социальной напряженности, что все сильнее влияет на их политические позиции.
3: К тому же в докладе отмечается, что губернаторам необходимо искать новые точки роста в контексте недопущения трансформации финансовых трудностей в протестное настроение. А они появляются все чаще на фоне экономического кризиса, падения уровня жизни и растущих цен. В калининградских магазинах продолжают дорожать продукты. Причем за последний месяц продуктовая корзина прибавила в цене во всех крупных торговых сетях Калининграда. Рост составил от 92 до 209 рублей. Сильнее всего продуктовая корзина подорожала в Виктории до почти 4000 рублей. Главными лидерами роста стали овощи и фрукты.
6: Например, в Спаре килограмм огурцов подскочил в цене сразу на 150 рублей, в Виктории – на 60 рублей. Морковь подорожала на от 20 до 27 рублей за кило, лимоны – на от 40 до 50 рублей. В отдельных сетях дополнительно приходится раскошеливаться на помидоры, лук, картофель, макароны и подсолнечное масло. Больше всего за месяц подорожали именно овощи. И если еще весной рост цен объясняли сезонностью, то сейчас калининградцы все чаще замечают, что обычный поход в магазин обходится заметно дороже, чем даже месяц назад.
3: В принципе, такова общая температура по больнице. По данным Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, на 5-м году СВО более трети россиян перешли в режим жесткой экономии и вынуждены сокращать свои расходы. Люди отказываются от лишних покупок и выбирают более дешевые товары. Согласно исследованию, в обычных магазинах экономят более 40% россиян, в интернете – около 30%. Хуже всех приходится пенсионерам. Среди старше 65 лет расходы сокращают почти 50% опрошенных. Растет доля экономящих и среди людей среднего возраста. В итоге все больше семей переходит от потребления к режиму выживания и поиска способов сэкономить на повседневных расходах. Нарисовалась на горизонте и другая проблема. Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Соответствующие переговоры с Соединенными Штатами уже идут, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
7: Обсуждения действительно идут. Я не хочу вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются. Ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность, а страны Балтии должны принимать меры для укрепления обороны.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Однако президент Науседа заявил о готовности рассмотреть внесение изменений в основной закон, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерное оружие может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. И в завершении рубрика под названием «Здравствуй, лето! Новый год!». В начале лета терпение калининградцев лопнуло, и они пожаловались в администрацию на новогодние украшения, которые до сих пор висят на елке. Таким курьезом на громадной ели в Южном парке горожане любуются уже почти полгода, и только в июне о гирляндах с шарами, благодаря жителям, узнали в мэрии. Заявительница, обратившаяся к чиновникам через интернет, напомнила, что новогодние украшения обещали снять еще в январе, а пошел уже шестой месяц. На что в мэрии сухо ответили.
8: По техническим причинам работы еще не провели. В течение недели украшения постараются снять.
3: Видимо, у городских управленцев или хлопот не в проворот, или попросту желания нет навести порядок в парке. Как бы там ни было, но благодаря бездействию властей увидеть новогоднюю елку летом в Калининграде можно сразу за главными воротами, ведущими в Южный парк, у перекрестка проспекта Калинина с улицей Октябрьской. Фактически это сейчас туристическая достопримечательность. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение Б-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства количество молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
11: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
10: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
10: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
13: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
10: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Архитектор Антон Гликин о том, что в Нижегородской области построят деревню для европейцев, приехавших по визе традиционных ценностей.
15: Сейчас мы собираемся там строить поселок для переселенцев из Западной Европы на 450 домов, которые приезжают по визе традиционных ценностей. И этот проект, так же как и другие проекты, поддержан губернатором Нижнего Новгорода Глебом Сергеевичем Никитиным. Мы чувствуем большую поддержку со стороны администрации. Кроме того, они планируют построить IT-кластер на 8000 студентов и преподавателей. И для этого IT-кластера понадобится храм. Потому что многие студенты, они имеют католическое происхождение. Соответственно, при поддержке апостольского администратора Николая Дубинина и ныне ушедшего в отставку митрополита Паула Пецци, мы работаем над... Я проектирую сейчас католический собор в Нижнем Новгороде на месте старого здания в историческом центре. У них такая программа «Квартал всех религий». Там будет католический храм, православный и синагога.
2: К Криминальные новости.
16: Судимый военный на камеру зарезал собутыльника. В сентябре прошлого года 27-летний военнослужащий Ранис Саматов находился в отпуске, выпивал в компании троих приятелей. Во время застолья он поссорился и подрался с одним из них, Степаном Сандиным. Когда Сандин потерял сознание, друзья нанесли ему 150 ударов ножом, записывая все на видео. При этом, убивая товарища, Саматов приговаривал: «Как же я люблю это делать». Из-за шума соседи вызвали полицию, но приехавшим сотрудникам Саматов с друзьями сказал, что они просто выпивают, громко говорят и слушают музыку. После этого мужчины вынесли труп из квартиры, протащили по подъезду и бросили под лестницей, оставив кровавый след. Военный суд в Екатеринбурге признал Раниса Саматова виновным в убийстве с особой жестокостью, приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за грабеж и кражу. Заключенный вербовал наркокурьеров по заданию оперативника ФСБ и получил срок. Верховный суд Мордовии приговорил рецидивиста Александра Ибрагимова к 7,5 годам колонии особого режима по делу о подстрекательстве и пособничестве в обороте наркотиков. Как пишет «Коммерсант», с помощью Ибрагимова сотрудник ФСБ организовал сеть челноков для перевозки наркотиков. По версии следствия, заключенный из колонии покупал в Даркнете амфетамин партиями по 200 граммов на деньги матери и брата, убедив их, что иначе его могут убить. Затем Ибрагимов через мессенджер вербовал челноков, которым поручили забирать наркотики из тайников в Подмосковье и везти их в Пензу. В Зубово-Полянском районе Мордовии перевозчиков задерживали силовики, находившиеся в засаде. Таким образом, было проведено 5 задержаний. Двое потерпевших, чтобы избежать реального срока, заключили контракты и уехали воевать на Украину. Один из них пропал без вести, второй потерял ногу. Ибрагимов признал вину, дал показания на бывшего оперуполномоченного ФСБ из поселка Явас Виталия Кулагина. По версии следователей, в начале 2024 года он хотел искусственно повысить раскрываемость наркопреступлений. Для этого помог Ибрагимову выйти из ШИЗО, снабдил его телефоном, ноутбуком и доступом в интернет. Обвиненный в растрате экс-депутат Петербурга избежал наказания и отправился воевать. Петроградский районный суд Петербурга приостановил уголовное дело против бывшего депутата городского ЗАГС-собрания Александра Малькевича. Как сообщает Фонтанка, это связано с его решением отправиться на СВО в составе полка «Ахмат». По словам адвоката, прокурор возражала против приостановки дела Малькевича. Однако суд удовлетворил ходатайство командира воинской части. Малькевича обвиняют в хищении почти 40 миллионов рублей во время работы генеральным директором городского агентства по телевидению и радиовещанию. По версии следствия, агентство заключило фиктивные контракты на информационное сопровождение, работы по которым не выполнялись, но деньги были перечислены и вследствие обналичены. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
17: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
18: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
17: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
19: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
17: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
20: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
17: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
21: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
17: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
22: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
23: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
22: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
24: Вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хенни, он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку и истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины. Но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет. В инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
0: Даже в багаж нормально не сходить. Просто дрон головой.
1: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
17: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
4: Опа! Летит, летит, летит, летит.
17: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
5: На это в районе морского завода, видимо, попали.
17: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
6: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
17: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
25: Вот заходит на второй круг, еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зэт-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала Fighter Bomber, после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
1: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
4: Я 200. Сюда всем надам, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
1: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
5: Совсем кошмар, совершенно. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
1: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
6: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
1: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Срочно нужны солдаты. Армия 2 месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов. Но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
1: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны. Поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
8: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
1: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
11: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
10: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
11: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
10: Ого, ничего себе.
11: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
10: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
11: Это просто огромная доля, да.
10: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
11: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
10: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
11: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
10: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
11: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
10: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
11: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
10: Угу.
11: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
10: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
11: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
10: Да уж.
11: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
10: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
11: Ну, потому что фундамент доходов не

0: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
1: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
0: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Нефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
1: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
0: Да-да.
1: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
0: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
1: А как она выглядит?
0: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
1: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
0: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
1: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
0: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
1: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5 977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
0: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
1: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
0: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
1: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
0: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
1: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
0: Угу. Что именно там идет под нож?
1: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
0: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
1: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
0: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
1: Понятно.
0: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
1: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
0: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
1: Ловушку Центрального банка, да?
0: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
1: Почему катастрофу?
0: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
0: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
0: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
2: И к чему это приводит на практике?
0: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 20%.

0: 3%. Возникает классический порочный круг.
1: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
0: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
1: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
0: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
1: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
0: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
1: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
0: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
1: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
0: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
1: Но в реальности налоговая база сжимается.
0: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
1: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
0: Ты имеешь в виду кадровый голод?
1: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
0: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
1: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
0: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
1: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
0: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
1: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
0: Именно так.
1: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
0: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
1: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
0: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
1: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
0: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
1: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
0: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
1: Да уж.
0: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
1: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
0: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
1: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
0: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
1: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
0: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
1: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
0: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
1: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
0: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
1: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
0: Да.
1: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
0: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
1: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
0: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
1: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
4: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
3: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
5: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения, но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
3: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
6: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось не 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
3: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
7: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
3: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов о том, что Иосиф Сталин провозглашал богоугодные дела русского народа и призвал избавиться от лукавой мыслишки.
8: Это страна, как многие исторические деятели говорили и свидетельствовали своими конкретными деяниями, там, и Иоанн Васильевич Грозный, и Петр I, и Александр III, и Николай II, и многие другие, и, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин, да, Иосиф Виссарионович Сталин провозглашал лидерство русской культуры, русского народа, русского этноса, его манифестальные промыслительные, богоугодные деяния и те смыслы, которые русский народ, народ-победитель закладывает в многие-многие свои свершения, исторические свершения, масштабные, монументальные свершения. Поэтому здесь очень важно избавиться от этой лукавой мыслишки и от неких кокетничаний, от жеманства.
2: Главные новости дня.
9: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
10: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
9: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
9: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
12: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
9: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Генеральный директор «Газпром Медиа Холдинг» Александр Жаров дал совет женщинам, кому отдать предпочтение, выбирая между холостяком и многодетным.
14: Завершая, хочу сказать, что если вы выбираете между холостяком и многодетным, выбирайте многодетного. Многодетный имеет три важных качества. Он не боится сложности, он понимает, что любая ситуация разрешима, и это важно. Он ищет выход вот из этих любых положений. Самое главное, он внимательно относится к людям. Если ты невнимательно относишься к своим детям, но ты не родители, соответственно, это все экстраполируется на всех. Поэтому призываю вас, хотите стать лидером, создайте большую семью, пройдите через это приятное испытание и достигните высот. Спасибо.
15: Спасибо.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
17: Цучоу.
16: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
17: Цучоу.
16: И третий раз.
17: Цучоу.
16: Учим китайский легко и весело.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Мы в тупике. Андрей Гурулев о плачевной ситуации на фронте.
19: Позитива мало. Зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение, по сути, встало. Спецоперация окончательно перешла в формат жесточайшего позиционного тупика. Главная и самая страшная причина этого – вражеские дроны. Противник буквально завалил передовую и ближний тыл беспилотниками. Как результат, наши штурмовые группы не то что атаковать, головы поднять не могут. Пехоту разбирают на подступах. Продвижение измеряется метрами и лесополосами, за которые мы платим огромную цену. Если кто-то думает, что мы сможем победить в этой технологической мясорубке старыми методами и красивыми докладами, снимите розовые очки. Ни к чему хорошему это не приведет. Они перешли на новые частоты, используют машинное зрение, обходят наши стандартные системы РЭП. У нас же, пока в высоких кабинетах согласуют массовое производство нужной частоты или антидронового ружья, противник успевает трижды поменять тактику.
18: Андрей Гурулев о ситуации на фронте и в Крыму. Хватит игнорировать проблемы.
19: Позиционный тупик на фронте – предвестник нашего истощения, если вовремя не перехватить инициативу. Отсюда и ситуация на юге России. Посмотрите, что происходит. В Крыму введены лимиты на бензин и дизель. На Донбассе и в Запорожской области тоже нешуточные проблемы с топливом. А очереди на заправках растянулись на километры. Почему так? Где выстроенная военная логистика, защищенная от ударов? Почему мы в который раз героически преодолеваем проблему? Мы что, не знали, куда противник будет бить? Знали. Но вместо превентивных мер опять ждем, пока полыхнет. То, что творится сейчас на крымских заправках, настоящий кошмар для местных жителей и военных. Люди часами стоят под палящим солнцем, чтобы залить несчастные 20 литров по талонам. Но самое страшное – эта топливная зараза стремительно расползается по всему нашему югу. Кому-то кажется, что Крым – просто курорт. Нет. Сегодня это прифронтовой регион, и подходы к обеспечению его безопасности должны быть жесткими, военными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: «Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса». Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. А в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
15: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
3: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
20: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
3: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
21: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
3: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер «Макс» удалили из App Store. А все этому только рады.
4: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
18: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
22: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
18: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
23: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
18: А вот что об этом думает военкор Романов.
24: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за не разорвавшегося дрона.
25: Сука, даже в багаж нормально не сходить, просто дрон головой.
26: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче.
3: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
5: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
3: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
6: На этом районе морского завода, видимо, попали.
3: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
7: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
3: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
8: Вот заходит на второй круг, или еще не военно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экс-разведчик и советник главы Роснефти Андрей Безруков заявил, что России придется воевать следующие пару десятилетий, а миру угрожает уничтожение от секретного биологического оружия.
5: Нам можно четко признать и осознать, что следующие несколько лет, а может быть и пару десятилетий, мы будем находиться в состоянии войны. И это может быть война очень горячая, то, что происходит сейчас. А может быть, война ползучая, даже если со временем она уйдет в какие-то другие регионы. В итоге у нас в стране вырастут два поколения, которые можно будет считать практически воюющими. И нам всем нужно просто научиться с этой новой реальностью и с этой войной как-то жить. Уже сейчас мы прекрасно понимаем, что в любой абсолютно регион может спокойно прилететь беспилотник по Старлинку и упасть в конкретное точное место. Это очень серьезная для нас проблема, и давайте честно признаем, мы к ней изначально просто не были готовы. Плюс ко всему сейчас нарастает реальная угроза масштабной биовойны. Все эти многочисленные лаборатории, которые стояли вокруг наших границ, они ведь не просто так там сидели и ели западный бюджет. Они годами создавали оружие будущего. Эти лаборатории работают прямо сейчас. И современные технологии уже позволяют создать такие вирусы, которые способны уничтожить нас всех полностью.
4: Миллиардер Константин Малафеев о том, что к 50-му году Россия может быть колонизирована Западом.
6: Значит, в 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
4: Военный эксперт Константин Сивков о том, что в стране возможна гражданская война.
7: Враг готовится и создает не войска вторжения, а оккупационные войска. Все это он готовит к моменту, когда в России должен состояться госпереворот со свержением действующего законного президента, разгромом вооруженных сил либеральными правителями, незаконными узурпаторами власти. Вот. И после этого эти правители на фоне протестов населения призовут натовские войска для наведения порядка на территории России, вот, и взятия под контроль российского ядерного оружия.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 5 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А пятерочка у нас аркан Иерофант или Учитель. Это день законов, традиций, моральных ценностей и передачи знаний. И тем более на фоне 6 месяца, что аркан у нас влюбленные, отвечающего за любовь, человеческие отношения и выборы, Иерофант выступает в роли мудрого наставника и духовного судьи. В такой день ваши личные деловые связи должны пройти проверку на честность и соответствие внутреннему кодексу чести. В этот день важно не просто искать выгоду, а поступать правильно, вот по совести и закону. Пятый аркан учит, что истинная гармония и прочный союз возможны только тогда, когда партнеры уважают традиции друг друга, держат данное слово и объединены общими духовными ценностями. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 + 6... Плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 21, 2 плюс 1 троечка. А это у нас вибрации императрицы. Символизирует материализацию, это земное изобилие, рост, плодородие, богатство. И здесь возникает великолепный и очень устойчивый такой, знаете, созидательный резонанс, потому что мудрость Иерофанта пятерочка соединяется с расцветом императрицы троечка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестерок. А это означает, что любые правильные, законные и честные действия, совершенные в этот день, в будущем принесут очень богатые материальные плоды. Ну и астрономический контекст не забываем. Луна у нас находится в убывающей фазе и движется по свободному интеллектуальному знаку Водолея. Водолейская луна помогает Иерофанту не превращаться в такого закостенелого ретрограда и позволяет совмещать вековые традиции с прогрессивными методами обучения и нестандартными подходами в быту. С практической и бытовой точки зрения, такой день требует от нас осознанности, уважения к старшим и стремления к порядку. Максимально приветствуется любое, может быть, официальное оформление документов, подписание долгосрочных контрактов, обращение к юристам, менторам или авторитетным консультантам за советом. Еще это лучший день в месяце для начала серьезного обучения, может быть, повышение квалификации, чтение какой-то научной, духовной литературы, а также для передачи своего опыта преемникам. В быту день идеален для посещения архивов, изучения, может быть, родословного дерева, укрепления каких-то семейных традиций, проведения времени со своими детьми в качестве мудрого наставника. Ну и убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для очищения пространства от устаревших догм, каких-то ненужных вещей, наведения порядка в домашней библиотеке или документах. В то же время в этот день категорически не стоит заниматься какими-то занудными делами, поучительством, может быть, критиковать окружающих за их неидеальность и навязывать свое единственно правильное мнение близким людям. Вот это нельзя. Гордыня Иерофанта в этот день способна мгновенно разрушить любовную гармонию июня. Еще нельзя нарушать законы, использовать какие-то серые схемки, давать пустые обещания и пренебрегать какими-то устными договоренностями, так как пространство накажет за это очень быстрой потерей репутации. Еще избегайте хаотичных спонтанных трат на мимолетные капризы. Императрица требует весомого и разумного распределения ресурсов. Ну и не рекомендуется начинать какие-то авантюрные дела, может быть, связанные с риском и неопределенностью. А вот вечер проведите в кругу семьи, может быть, за общим столом или за чтением хорошей книги. Чувствуйте вот эту вот абсолютную ментальную ясность, внутренний покой и полное согласие со своей совестью. Вот такой вот прекрасный день. Принимайте, благодарите, друзья. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 70-х годов парапсихолог Нэнси Энн Тэпп занимавшаяся исследованием человеческой ауры, заметила нечто странное. Она начала встречать детей, чье энергетическое поле светилось необычным, глубоким синим цветом. Тэп назвала их индиго, утверждая, что этот оттенок характерен для людей с ярко выраженными творческими способностями, интуицией и неприятием авторитарного контроля. Вскоре после этого книга Ли Кэрролла и Джен Тоубер, вышедшая в 1999 году, буквально взорвала общественное сознание, превратив частную догадку в глобальный социокультурный феномен. Авторы описывали детей, которые якобы способны видеть сквозь время, читать мысли и обладают памятью о прошлых воплощениях. Для многих родителей, столкнувшихся с гиперактивностью или замкнутостью своих детей, это стало удобной отмычкой. Способ объяснить нежелание ребенка следовать школьным правилам. Не диагнозом, а его избранностью. Мир разделился на два лагеря. Сторонники теории индиго рассказывали невероятные истории о том, как трехлетний малыш вдруг начинает рассуждать о физике квантовых полей, или как ребенок из глубинки с точностью описывает события, произошедшие за столетия до его рождения. Эзотерики подхватили эстафету, заявив, что индиго – это лишь первая волна, а следом за ними пришли кристальные. Если индиго были воинами, разрушающими старые системы, то кристальные – это существа с аурой пастельных тонов, обладающие телепатическим даром и необычайной чувствительностью к вибрациям окружающего пространства. Эти дети – по заверениям теоретиков, не просто учатся, они впитывают информацию напрямую из ноосферы. Однако, давайте спустимся с небес на землю. Психологи и педагоги, работающие с такими детьми, смотрят на ситуацию куда более прозаично. Многие специалисты указывают на то, что за индиго часто скрываются дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности или особенностями аутистического спектра. В эпоху, когда общество требует от ребенка высокой концентрации и послушания, любой нестандартный взгляд на мир воспринимается как дар или, наоборот, как дефект. Исследователь Рассел Баркли, известный эксперт по СДВГ, неоднократно подчеркивал, что романтизация особенностей поведения не только не помогает, но и вредит детям. Вместо получения профессиональной коррекционной помощи, которую ребенок мог бы использовать для адаптации, он получает ярлык сверхчеловека, что лишь создает пропасть между ним и сверстниками. Критики феномена, такие как Брайан Даннинг из проекта «Скептоид», отмечают, что концепция детей индиго – это классический пример эффекта Барнума, когда люди склонны примерять на себя общие характеристики, считая их уникальными. Размытость определений позволяет каждому родителю увидеть своего ребенка особенным, что, безусловно, приятно, но никак не подтверждается научной методологией. Ни один контролируемый эксперимент, будь то тесты на экстрасенсорное восприятие или психологические срезы, не выявил у этих детей способностей, которые выходили бы за рамки статистической нормы. Возможно, индиго – это просто отражение нашего желания верить, что эволюция не остановилась, а наши дети не просто продолжение нас, а нечто качественно иное. Ведь, как сказал один из исследователей, мы так отчаянно хотим чуда, что готовы приписать его первому же ребенку, который отказался есть кашу или задал слишком сложный вопрос о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 5 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна «Адал». Ну, это символ рода, наследия, семейные ценности и корни. Это все о доме. Руна говорит о связи поколений всегда, о том, что важно помнить, кто ты и откуда пришел. Так что день, когда стоит обратить внимание на свои истоки, вспомнить традиции, какие-то родственные связи. Возможно, вам захочется позвонить родителям или бабушке. И даже если не захочется, обязательно это сделайте. Займитесь делами, связанными с домом или имуществом. Вот все, что связано с основой жизни, будет особенно значимо в этот день. В работе руна «Адал» всегда благоприятствует делам, связанным с недвижимостью, какими-то юридическими вопросами, может быть, семейным бизнесом или передачей дел по наследству. Наследство тоже здесь очень важно и играет роль. Это также хороший день для стабилизации, наведения порядка в документах, может быть, возвращения к старым проектам, завершения начатого ранее. И здесь можно обратиться за советом к более опытным коллегам, например, таким старейшинам, знаете, наставникам, тем, кто передает знания. И это не лучший день для резких перемен, но отличное время для укрепления позиций и, может быть, выстраивания стратегии на будущее, особенно при поддержке старших. В отношениях «Адал» всегда усиливает такую привязанность, заботу о семье, это желание быть рядом с близкими. И, возможно, вы почувствуете потребность в уюте, в стабильности, в чувстве принадлежности к своей семье, знаете? И поддержка родных в такой день как никогда важна, вот как и умение поддержать других. Так что не бойтесь просить помощи и поддержки у близких и точно так же оказывайте эту поддержку сами. Это хороший день для семейных встреч, конечно же, для разговоров по душам, совместного ужина. И если у вас есть пара, то такой день стоит выразить благодарность за тепло и надежность, которые вот человек вам дает. А если вы в поиске одиноки пока, то обратите внимание на тех, кто вызывает чувство дома. Может быть, это и есть ваш человек. По здоровью «Адал» указывает на крепкий фундамент. Это здоровье, знаете, идущее по роду, по генам. Это день, когда можно изучить какие-то семейные особенности организма, пройти профилактическое обследование, может уделить внимание тем зонам, которые передаются по наследству. Особенно суставам, позвоночнику, иммунная система. Также полезны практики так называемого заземления. Это прогулки босиком, это йога, питание с упором на корнеплоды и теплую пищу. Не перегружайте себя ни в коем случае, дайте телу ощущение безопасности и устойчивости. Так что «Адал» всегда говорит о доме, о корнях, о роде. Все, что вы в этот день укрепите, даст плоды в будущем. И еще это день надежности, традиций, глубоких связей. Не ищите приключений, ищите устойчивость, ищите свой фундамент. Почувствуйте силу рода за спиной и стройте свою опору на этом. А еще, может быть, вам приснится вещий сон.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: МИК России о том, что Петербургский экономический форум превратился в пир во время чумы.
9: Если убрать всю эту красивую шелуху, то питерский форум сегодня – это просто ежегодная тусовка тех, кто присосался к бюджету. Билеты по миллиону рублей и номера в отелях за космические деньги покупают только те, кому эти миллионы достались даром, прямо из государственного кармана. Нормальный бизнес туда давно не ездит, потому что в России крупные деньги зарабатывают не на рынке, а на близости к телу и доступу к госсубсидиям. Весь этот форум – чистой воды феодальный ритуал, куда губернаторы и олигархи съезжаются просто для того, чтобы поклониться главному начальнику и подтвердить свое право дальше пилить страну. Чиновники привозят туда каких-то сомнительных иностранцев, даже любовниц. Наперебой хвастаются дутыми цифрами, пока за стенами павильонов цены скачут, а в бюджете зияет огромная дыра. Стенды с роботами и рассказы про искусственный интеллект выглядят как дешевая декорация, за которой скрывается банальное нежелание что-то реально развивать. И что самое поразительное, война уже дышит им прямо в затылок, прилетает по нефтебазам, но этот безумный карнавал упорно продолжает крутить по расписанию. Люди во власти окончательно потеряли связь с реальностью, путая свои отчеты и сладкие сны с тем, что происходит на самом деле.
4: Мария Захарова на форуме в Петербурге заявила, что для России критически важно сохранить объективную журналистику.
10: Поэтому критически важно сейчас сохранить журналистику как ту сферу, которая имеет дело с медиапространством на основе объективности, законности и морали. Не чьей-то, не меняющейся, а настоящей, апробированной временем.
4: Публицист Георгий Янс о заявлении Марии Захаровой про необходимость сохранить журналистику.
11: Ну, давайте так. Для объективности, раз уж Захарова так ее хочет, достаточно было бы просто отменить пару законов. Хотя бы закон о фейках и о дискредитации. Это для начала. Она же и ее коллеги принимали эти законы. Для законности ничего не могу сказать. Я думаю, что про это надо спросить журналистов, которые уже сидят. Или готовятся к отсидке. Ну, просто потому, что кто-то про губернатора некрасиво написал. Ну, а говорить про мораль на форуме в Питере, ну, это примерно то же, что искать девственниц в публичном доме. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, а Министерство иностранных дел лучше бы молчало.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Кашель до рвоты и ухудшение здоровья. Жители Калининградского микрорайона задыхаются от выбросов завода. Когда власти, наконец, решат проблему? Категория середнячков. Без прозванных выбыл из числа наиболее устойчивых губернаторов. С чем связано падение рейтинга главы Калининградской области? Ядерный арсенал по соседству. Власти Литвы готовы принять в стране американское ядерное оружие. Чем это чревато для эксклава? Итак, едкий запах и плотный дым вместо свежего воздуха. Такая реальность преследует жителей микрорайона Пригольский в Калининграде уже несколько месяцев. Горожане считают, что источник загрязнения – расположенное неподалеку промышленное предприятие. Особенно сильный смог ощущается утром и вечером и распространяется на несколько садовых товариществ и жилую застройку. По словам местных жителей, при проверках и замерах чистоты воздуха завод прибегает к уловкам, снижает активность. Именно поэтому пробу показывают норму. Однако после отъезда экологов выбросы возобновляются в прежнем объеме. В результате у многих людей наблюдаются кашель, обострение заболеваний дыхательных путей, а также ухудшение самочувствия у детей. Местная жительница Ксения рассказала, что до появления завода ни у нее, ни у сына проблем с легкими не было.
13: «Сейчас у меня от такого воздуха сильный кашель, до рвоты, а у ребенка постоянные пропуски школы из-за плохого самочувствия. Соседи, живущие здесь больше 10 лет, тоже столкнулись с резким ухудшением здоровья. Мы фактически задыхаемся из-за ядовитых выбросов».
12: Стоит отметить, что жители Пригольского неоднократно обращались в госорганы, но ощутимых результатов это не принесло. Им обещали, что еще в 2025 году вредное производство закроют. Однако этого не произошло. В итоге здоровье калининградцев продолжает страдать из-за экологических нарушений и интересов бизнеса. Проблемой пообещали заняться депутаты Заксобрания. Руководство региона тоже не мешало бы подключить. Польза была бы для всех. Тем более, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ухудшил позиции в рейтинге устойчивости глав регионов Госсовет 2.0, который готовит экспертный центр «Минченко Консалтинг». Если раньше глава региона находился в так называемой «зеленой зоне», то есть группе наиболее устойчивых губернаторов, то теперь перешел в категорию «средней устойчивости». Среди глав Северо-Запада Беспрозванных занимает 8-е место из 12. Авторы рейтинга связывают снижение позиций с уголовным делом в отношении бывшего министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Из-за ареста министра Беспрозванных потерял сразу 3 рейтинговых балла. Эксперты также относительно низко оценили экономическую привлекательность региона и качество политического управления.
2: Рейтинг политической устойчивости губернаторов. Госсовет 2.0 оценивает шансы губернаторов сохранить

0: экономического кризиса, падения уровня жизни и растущих цен. В калининградских магазинах продолжают дорожать продукты. Причем за последний месяц продуктовая корзина прибавила в цене во всех крупных торговых сетях Калининграда. Рост составил от 92 до 209 рублей. Сильнее всего продуктовая корзина подорожала в Виктории – до почти 4000 рублей. Главными лидерами роста стали овощи и фрукты.
1: Например, в Спаре килограмм огурцов подскочил в цене сразу на 150 рублей, в Виктории – на 60 рублей. Морковь подорожала на от 20 до 27 рублей за кило, лимоны – на от 40 до 50 рублей. В отдельных сетях дополнительно приходится раскошеливаться на помидоры, лук, картофель, макароны и подсолнечное масло. Больше всего за месяц подорожали именно овощи. И если еще весной рост цен объясняли сезонностью, то сейчас калининградцы все чаще замечают, что обычный поход в магазин обходится заметно дороже, чем даже месяц назад.
0: В принципе, такова общая температура по больнице. По данным Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, на пятом году СВО более трети россиян перешли в режим жесткой экономии и вынуждены сокращать свои расходы. Люди отказываются от лишних покупок и выбирают более дешевые товары. Согласно исследованию, в обычных магазинах экономят более 40% россиян, в интернете – около 30%. Хуже всех приходится пенсионерам. Среди старше 65 лет расходы сокращают почти 50% опрошенных. Растет доля экономящих и среди людей среднего возраста. В итоге все больше семей переходит от потребления к режиму выживания и поиска способов сэкономить на повседневных расходах. Нарисовалась на горизонте и другая проблема. Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Соответствующие переговоры с Соединенными Штатами уже идут, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
2: Обсуждения действительно идут. Я не хочу вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются. Ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность, а страны Балтии должны принимать меры для укрепления обороны.
0: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Однако президент Науседа заявил о готовности рассмотреть внесение изменений в основной закон, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерное оружие может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. И в завершении рубрика под названием «Здравствуй, лето! Новый год!». В начале лета терпение калининградцев лопнуло, и они пожаловались в администрацию на новогодние украшения, которые до сих пор висят на елке. Таким курьезом на громадной еле в Южном парке горожане любуются уже почти полгода, и только в июне о гирляндах с шарами, благодаря жителям, узнали в мэрии. Заявительница, обратившаяся к чиновникам через интернет, напомнила, что новогодние украшения обещали снять еще в январе, а пошел уже шестой месяц. На что в мэрии сухо ответили.
3: По техническим причинам работы еще не провели. В течение недели украшения постараются снять.
0: Видимо, у городских управленцев или хлопот не в проворот, или попросту желания нет навести порядок в парке. Как бы там ни было, но благодаря бездействию властей увидеть новогоднюю елку летом в Калининграде можно сразу за главными воротами, ведущими в Южный парк, у перекрестка проспекта Калинина с улицей Октябрьской. Фактически это сейчас туристическая достопримечательность. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы

0: Модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное не размер, главное точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз как кирпич, она корректирует траекторию в полете. Точность — десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. B-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Обращение главы НАТО из Киева. Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
3: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
2: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
4: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне — это программа «Пёрл», программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, 15 миллионов долларов, потому что Япония — единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты «Патриот» по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
2: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
5: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. В начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива — это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок — Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда и родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
2: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Основатель фонда кибербезопасности Юрий Максимов призвал дернуть рубильник мирового интернета и полностью изолировать Россию от глобальной сети.
7: Мне кажется, сейчас каждая страна должна обладать цифровым суверенитетом, если хочет жить с хорошим уровнем жизни. Что такое цифровой суверенитет? Это способность страны развивать свою цифру таким образом, которым она считает нужным. И чтобы никто извне не мог этому помешать. Это значит, что можно поддерживать свои старые цифровые системы, развивать новые, и только ты решаешь, как это делать. При этом очень важно добиться того, чтобы через эту цифру нельзя было стране нанести неприемлемый ущерб. Второе – это, по сути, идеологическое воздействие на граждан. Так или иначе, мы все живем с какими-то мыслями, мечтами, надеждами. И когда другая страна вмешивается в то, о чем мечтают твои граждане, то это, конечно, может иметь абсолютно стратегически неприемлемые последствия для государства. Поэтому способность воспрепятствовать влиянию на идеологию граждан является ключевым элементом цифрового суверенитета. Ну и третий важный блок, он такой системный. Знаете, когда мы сейчас живем, мы, по сути, по уши в цифре. Мы разговариваем с ИИшками, рассказываем, мечтаем с ними. В принципе, вот цифра знает про нас сейчас больше даже, чем принято использовать. И если это знание глобальное об устройстве стран, науки страны, граждан, их чаяниях принадлежит кому-то вовне, то, конечно, этим знанием можно воспользоваться для того, чтобы оказать системное воздействие на государство. Вот. Это тоже неприемлемо. Мы разговариваем с ИИшкой, спрашиваем чего-то, они нам чего-то отвечают. Вот как это влияет на наши мысли? Какие мысли были нашими, а какие были зарождены вот этими людьми? Настолько мы все сейчас в цифре и настолько пока еще неосознанно не поняты эти риски, что, мне кажется, каждая страна так или иначе все-таки предпочитает иметь цифровой рубильник. Потому что когда все пойдет, выйдет из-под контроля, а что это будет? Кибервойна? Кибертерроризм? Или ИИшка сойдет с ума? Мы же не знаем этого достоверно. Конечно, неплохо было бы иметь возможность дернуть рубильник перед тем, как наша цивилизация исчезнет.
1: Главные новости дня.
2: Главное светское событие года. Что важно знать о первом дне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и чем недовольны Z-военкоры? удар беспилотников по питерскому нефтеналивному терминалу изрядно испортил открытие ПМЭФа. Однако главный экономический форум страны открылся точно в указанное время. Впрочем, не обошлось без конфузов. Роботы-гуманоиды, встречавшие участников, работали с заметными перебоями. На некоторых кадрах видно, что тест на профессиональную пригодность они в прямом смысле слова провалили. Один из роботов завис прямо во время приветствия с участницей, а это была их главная задача на мероприятии. Андроид просто стоял на месте и не подал руки участнице, которая хотела поздороваться. На другом видео, облетевшем сеть, показали гуманоида, который забыл, как говорить. У робота спрашивали его имя, однако он не отвечал, при этом рот машины шевелился.
8: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь, как тебя зовут? Как тебя зовут?»
2: Робот-кладовщик также не слишком убедительно доказывал свою профессиональную пригодность. У него все выпадало из рук.
9: «Я Айнет, робот-кладовщик нового поколения. В реальных условиях я оптимизирую складские маршруты».
2: Демонстрировали на ПМЭФ и роботов-футболистов. Однако на футбол это было мало похоже. Двое андроидов вообще просто стояли и не двигались, а один едва шевелился, слегка катил мяч, но в итоге постоянно падал. Увиденным возмутились зет-блогеры. Илья Туманов, известный как Файтер-бомбер, написал у себя в канале.
10: «Если это достижения, которые нам показывают наши СМИ с питерского форума 2026, страшно представить, что нам не показывают. А что, кстати, происходит с двумя другими роботами? У них выходной? Из зала подсказывают, что эти роботы заняли первое место на международном конкурсе робототехники. Ну, какие роботы, такие и конкурсы, значит. Такие и достижения».
2: Достижения отечественной робототехники, показанные на ПМЭФ, вызвали волну едких народных комментариев в сети. Люди шутили, что на экономическом форуме случился настоящий бунт машин. Мол, вот оно, предсказываемое в фантастических фильмах будущее, наконец наступило.
5: Робот, который должен был рассказывать про инвестиционную привлекательность Российской Федерации, просто молчал. Робот для приветствий отказался пожимать руку. Робот-футболист эффектно завалился на бок. Восстание машин началось.
11: «Может, надо было этих роботов в церкви осветить? А то как-то эти технологии от лукавого не сильно впечатляют».
12: «А чего вы ждали? Просто это китайские роботы. Они плохо понимают русский язык».
2: Действительно, производитель большинства роботов, представленных на ПМЭФ, ведущая китайская компания робототехники Unitree Robotics. Так что по факту даже эти неуклюжие андроиды – достижение китайской робототехники. Схожая история и с новой «Волгой», показанной на форуме. Это красивая и современная машина, правда, есть нюанс. На самом деле, это практически точная копия китайской «Джили Манжара». В Поднебесье, кстати, автомобиль стоит около 1,5 миллиона в рублях. В России же будет продаваться за 4 миллиона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
6: В Крыму топливный кризис. На многих заправках бензин отсутствует вообще. А где появляется? КЗС – многокилометровые очереди. Отдыхающие в социальных сетях сообщают о проблемах с выездом с полуострова на фоне дефицита топлива. По их словам, бензин продается только по талонам, которые выдаются организациями в основном для поездок на работу, а не для путешествий.
14: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант – остался, это остаться здесь жить.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
17: 我要睡觉.
16: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
17: 我要睡觉.
16: И третий раз.
17: 我要睡觉.
16: Учим китайский. Легко и весело.
13: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Аналитик топливного рынка Дмитрий Гусевич считает, что ограничения на заправках в Москве – это первый признак жесткого сбоя в поставках бензина.
18: То, что сейчас на заправках в Москве и Подмосковье начали вводить лимиты – это же чистой воды ручное управление, когда система уже просто не справляется. Вон, в ОРТК официально подтвердили, дают по 60 литров бензина в одни руки. У «Лукойла» на некоторых точках сотня. Это вам что, шутки? Минэнерго еще в 20-х числах мая на голубом глазу заявляло, что никакого дефицита нет. А цены в рознице тем временем ползут вверх каждый божий день. Понимаете, обычному водителю плевать на красивые цифры в отчетах министерства. Ему нужно приехать и залить полный бак здесь и сейчас. А когда ограничения докатываются до столичного региона, это значит, что проблема вышла далеко за пределы южных областей и накрыла самый жирный потребительский рынок. В Крыму и на юге ситуация еще хуже. Там логистика вообще встала колом. Особенно после всех этих новостей про минирование трассы Новороссия. И не надо думать, что заводы завтра резко все починят. Цепочка от НПЗ до конкретного пистолета на АЗС сейчас трещит по швам. Цены скачут, заправки страхуются и начинают зажимать топливо. Потому что тупо не знают, привезут им завтра цистерну или нет. Самое паршивое, что если эти сбои продлятся еще пару недель, мы увидим не просто точечные лимиты, а реальный взлет ценников на табло. Запас бензина на бумаге вообще не равен тому, что реально доезжает до колонок. И если сейчас власти не перестроят всю эту схему доставки, то Москва и Питер очень быстро забудут про сытую жизнь и начнут стоять в очередях за каждой каплей топлива.
0: Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович объяснил, почему цена на бензин в России продолжает расти.
19: Это один из факторов. Оценить, конечно, сколько именно мощности выведено из строя, непросто, потому что эта информация во многом закрыта. Есть, например, данные западных агентств, которые периодически говорят, что, скажем, 20% или 25% выведено из строя, по крайней мере, это довольно серьезно. Какой еще есть фактор? Самый обычный сезонный фактор. Граждане России любят, когда становится тепло, совершать автопутешествия. Это в том числе оборотная сторона экономического успеха. Людям есть куда ездить и на чем ездить. Соответственно, они это стараются делать. Тем более в период, когда еще и удары дронов мешают работе аэропортов, часть людей выбирают автопутешествия просто потому, что это удобно. Дальше есть у нас разница в регионах. Например, есть регион Москва, который находится в более выигрышном положении, а есть регионы, которые находятся в менее выигрышном положении с точки зрения роста цен на нефтепродукты, потому что либо это регионы, расположенные близко к линии боевого соприкосновения, либо это, скажем, регион Дальнего Востока, который находится далеко от ЛБС, но там просто исторически было мало НПЗ. Вот это все вместе сложить, получается факторы роста цен. Плюс оборотная сторона армузского кризиса всего этого иранского дела. В мире выросли цены на нефть и на нефтепродукты, соответственно, российских компаний. Очень выгодная экспортная альтернатива работе на внутреннем рынке. Компании хотят заработать денег. Зачем продавать бензин, допустим, или нефтепродукты по регулируемым в России ценам, ну, фактически регулируемым, если можно продавать на экспорт, что дороже.
13: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Ну что, остров Крым, походу, не полуостров. Об этом, кстати, говорили очень часто, давно уже. Даже писатели. Книга есть такая «Остров Крым», кому интересно, почитайте. Там, правда, все это произошло в результате, я не помню, то ли взрыва, да, что он отделился, то ли просто перекопали перешеек. Ну, вот как-то соединили физически, но сейчас происходит следующее. ВСУ контролирует фактически полностью территорию Крыма. Я имею в виду дроновый контроль, так называемое «малое небо». тут инициатива полностью вся принадлежит ВСУ. Также ВСУ контролирует дорогу в Крым. Вот эту вот дорогу по новым регионам, который как бы сухопутный мост, сухопутный коридор. И все, его нет в том виде, в котором он задумался. Да, задумывался он как надежное, стопроцентное средство связи новых территорий, и в частности Крыма, с большой землей, с большой Россией, помимо моста, да, не как резервный, а даже больше как основной вариант. Но сейчас уже этот основной вариант перестает работать. Это, конечно, было не очевидно изначально, 4 года назад, что Украина вот таким вот образом, через контроль малого неба, начнет контролировать фактически полностью всю логистику полуострова. Разные варианты рассматривались, и контратаки, и контрнаступления, но вот так, чтобы просто малым небом взять и все закрыть, такого варианта я не встречал, и такой вариант даже мне не приходил в голову. Но получилось уже, что получилось. Это факт. То есть, как теперь эта ситуация будет развиваться дальше? Она, естественно, будет ухудшаться. Почему? Вот сейчас, кстати, очень важный момент. Вот те, кто сейчас начнет нервничать, что-то там писать в комментариях или громко высказываться, вы поймите одну простую вещь. Вот когда вы так эмоционально реагируете на события, да, значит, задело за живое. А задело за живое означает, что у вас нет продуманного плана на вот такой вот событийный поток, который происходит. Это ж не во мне дело. Это не я рассказываю, и оно происходит, понимаете? Нет, оно происходит, и я об этом рассказываю. И, соответственно, прогнозирую, как ситуация может развиваться дальше. Я вам описываю план «Б». И некоторые из вас начинают злиться и там обзываться, и что-то писать в ответ, что это все не так. Так это не ко мне претензия. Просто у вас-то плана «Б» нет. И вот так вот вы горько разочаровываетесь, да, и так начинаете реагировать на любого человека, который этот план «Б» событийного потока вам рассказывает или показывает. Так вот, что будет происходить? Вот малое небо, дроны, да, это наука военная эволюционная. Все, к этому нужно прийти, чтобы обеспечить своей армии огромное дроновое хозяйство. Естественно, Украина не в одиночку шла к этой цели. Естественно, и помогали все страны НАТО, обкатывая свои технологии и передавая Украине тысячи. Какие там тысячи? Уже, по-моему, еще на миллионы пошел. Просто на миллионы штук этих беспилотников самых разнообразных модификаций. И вот так вот эволюционно Украина пришла в ту точку, а точнее ВСУ пришли в ту точку, где они могут контролировать сухопутный коридор в Крым, и они могут контролировать Крымский мост. Естественно. Почему? Да потому что перед этим вот эволюционно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Украина выбивала ПВО Крыма. И достаточно успешно. Да, там еще над Севастополем защита какая-то есть, неизвестно, сколько она продержится, она есть. А вот остальные регионы уже, конечно, дыры огромные, потому что, опять же, все свезли в район Севастополя. И что будет дальше? Соответственно, так как Украина эволюционна строила эту систему, то ее система будет достраиваться и усиливаться постоянно. Что может сделать Россия? Россия должна строить свою противосистему, понимаете? Ну, точно так же, как система нападения, то и любая система защиты тоже строится эволюционно. Соответственно, России потребуется несколько лет и практически вся своя интеллектуальная и производственная мощь для того, чтобы какую-то наладить систему защиты от дроновых атак со стороны ВСУ на территории Крыма. Многие говорят, что спасут сетки над дорогами, которые сейчас начнут натягивать вот сетки, и все дальше будет хорошо. Ничего не будет хорошего, вы поймите. Просто заменят. Ну вот заменят у вас одну взрывную часть другой, например, осколочной. И также точно эти осколки будут разносить те же бензовозы. Также точно эти осколки будут разносить любые цели, которые ВСУ посчитает нужным. Или этот осколочный дрон будет рвать какую-то часть сетки и в эту дырку, как помните, как в третьей части фильма «Матрица», да, когда дырку в куполе пробили на вот той вот планете, на их главной забыл название, да, и так туда вот рой дронов сыпал утонули просто в эти дырки. Тоже очень вероятный сценарий. И, соответственно, сетки не помогут, нужно выстраивать что-то мощное технологически, дроны против дронов. Это опять же годы. Соответственно, вот несколько ближайших лет Крым 100% будет находиться в состоянии экономической блокады. Украина, естественно, сейчас нанесет какое-то поражение Крымскому мосту. Потому что может. Ну вот все, уже не надо, как раньше, все переносить только на катера, только пытаться прорваться по морю. Нет, уже Украина летает над Крымом. Это, ну, чудовищное совершенно преимущество в военных условиях. Просто Украина, как обычно, не будет наносить тысячу мелких ударов, да, то, что касается Крымского моста. Украина будет готовить какое-то большое эпохальное событие, потому что такой стиль ВСУ, а у каждой армии мира есть свой стиль. Вот стиль ВСУ – долго готовить операции и потом делать большие мощные операции. Все. Это факт. И стиль армии России, кстати, совершенно другой. Это огневой вал, который никуда не делся со времен Второй мировой войны. Посмотрите, например, на Бахмут, как самый яркий пример того, как работает армия России, какой ее стиль. Просто равнять все с землей с помощью артиллерии и продвигаться вперед с помощью пехоты. Это тоже стиль. Как бы это ни звучало, понимаете, это тоже военный стиль. Так вот, что будет дальше происходить в Крыму? Ну, естественно, все улетит в космос в плане цены. Естественно, те, кто смогут, будут стараться уехать на территорию России куда-то вглубь. Те, кто не смогут, будут оставаться. Вода там еще есть. Ее на несколько лет из этих хранилищ, которые набрали, хватит. Проблема будет, соответственно, больше с бензином. Да, ну, прокормить как-то себе Крым прокормит. Потому что, опять же, есть вода. Ну, каких-то вот таких вот больших поездок и, соответственно, большого туристического потока не будет. Люди будут бояться ехать. Естественно, они будут бояться ехать, потому что можно не вернуться. А представьте себе очень реалистичный, кстати, сценарий, когда ты туда доехал, а назад ты уже не можешь поехать. Да, потому что что-то произойдет с мостом. Но это же очевидно, что Украина теперь будет стараться что-то сделать непосредственно с мостом. И, кстати, не надо отбрасывать тот вариант, что Украина вообще может сейчас наглухо перекрыть движение по сухопутному коридору. Почему? Очень просто. Украина до сих пор, естественно, не считает Крым российским. И, соответственно, Украина может издать любой указ на тему того, что пересечение государственных границ Украины без разрешения будет считаться нарушением, и виновные будут уничтожаться на месте. В эту секунду дроны начнут уничтожать любой транспорт. Понимаете, любой, не только бензовозы, а любой транспорт, который двигается по этому сухопутному коридору. Никто ничего Украине на международной арене за это не скажет. Потому что позиция защиты Украины будет очень простой. Откуда мы знаем? Это наша территория. Мы сказали, что без разрешения ехать нельзя. Люди начинают ехать. Мы не знаем, кто там сидит. Простые люди или солдаты. Они не реагируют на наши команды. И мы уничтожили эту движущуюся цель. Все, не будет никаких претензий. Соответственно, Крым де-факто превратится вот в такой себе остров на какое-то ближайшее время. И это факт. С этим, ну, невозможно поспорить, потому что вот так вот развивались события, и вот к чему они привели.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
7: Мой муж прошел ВВК-комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК-комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
4: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
7: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
4: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
7: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
4: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
7: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Гремовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
4: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
23: Сука, даже в багаж нормально не сходить. Просто дрон головой.
24: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
22: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
1: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит. Куда летит?
22: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
5: На это в районе морского завода, видимо, попали.
22: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
8: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
22: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
9: Вот заходит на второй круг, еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зет-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала Fighter Bomber, после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично, или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о Питерском международном экономическом форуме и новой «Волге».
5: «Волга» — это копия «Джили» «Манжара». Будет стоить больше 4 миллионов. «Манжара» в Китае стоит 1,5. Покупка и владение автомобилем в России постепенно превращается в предмет исключительной роскоши. Просто напомню, что империя в ее классическом смысле — это государство, добывающее прибыток снаружи страны за счет торговли, грабежа, разбоя и покорения. Империя, наоборот, добывает прибыток изнутри, используя в качестве кормовой базы собственное население. Купил машинокомплект в Китае за 1,000,000 и легким движением рук превратил в машину за 4. Особенно в этой истории погано то, что даже для многодетных не могут сделать скидку. Так все эти разговоры про демографию – полная профанация, если ради них даже копейкой поступиться не готовы. Вот такие у меня итоги ПМЭФ. И это я еще сдержался.
4: Позор и не более. Анастасия Кашеварова про то, как прошел ПМЭФ.
6: Весь день злилась. Притащили на форум какого-то фриковатого американца, которому танцевали русские народные танцы и хлебом и солью угощали. Лебезили перед ним, как папуасы пред большим белым человеком. Стыд просто. У вас должны так наших бойцов встречать. Так должны наших кибербезопасников встречать. Вытащите этих пацанов и девчат. Вся цифра на них держится. Вся ваша цифровая экономика на них держится. Работают и днем, и ночью, чтобы вся Россия могла звонить, писать, заказывать такси, доставки, совершать переводы, читать новости и многое другое, что мы привыкли делать. Чтобы данные наши никуда не утекли. Преступников еще успевают выявлять. Они умеют справляться с кибератаками. А наши дремучие только умеют все отрубать. Отрубим интернет, говорят. Поотрубала бы я вам эти ваши органы движения. Наш Яндекс – национальное достояние. А вы Маску и другим америкосам жопу целуете.
4: В Петербурге начали ограничивать продажу бензина. Вот что об этом думает военкор Живов.
7: Как сообщает Фонтанка, с конца мая от жителей города поступают сообщения о лимитах на заправках. Например, сеть «Кинев» установила лимит не более 50 литров на один чек. Местные нефтяные компании объясняют временные трудности сбоями в логистике. Если ранее топливо оперативно поступало с ближайших заводов, то теперь его приходится доставлять из более удаленных регионов, что увеличило сроки поставок. Ранее ограничения на продажу топлива уже вводились в Крыму и Луганской Народной Республике. В Севастополе с 3 июня топливо отпускается исключительно для оперативных служб. Сегодня также стали поступать сообщения об ограничениях в Подмосковье, где на отдельных заправках наливают не более 60 литров на машину. Началось.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов. Но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
1: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны. Поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
1: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер «Макс» удалили из App Store. А все этому только рады.
6: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских, потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
4: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
11: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
4: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
12: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
4: А вот что об этом думает военкор Романов.
13: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
15: Привет.
14: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
15: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
14: Коррупция.
15: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
14: Жесть.
15: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
14: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
15: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
14: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
15: Угу, фактор паники.
14: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас.

0: нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
1: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
0: Ага.
1: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки, службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
0: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
1: Так, интересно.
0: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
1: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
0: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
1: Ну да, логично.
0: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
1: Какой?
0: Администрация может напечатать миллион талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
2: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
0: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
3: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
0: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
3: А, то есть все?
0: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
3: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
0: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
3: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
0: Вот именно.
3: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
0: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
3: И снова становится мишенью.
0: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
3: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
0: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
3: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля.

0: море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
1: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
0: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
1: Бомба на колесах.
0: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
1: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
0: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
1: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
2: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
1: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
2: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
1: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
2: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
1: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
2: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
1: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
2: То есть это не так-то просто починить?
1: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
2: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
1: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарий будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
2: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
1: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
0: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
1: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
2: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
3: Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Кашель до рвоты и ухудшение здоровья. Жители Калининградского микрорайона задыхаются от выбросов завода. Когда власти, наконец, решат проблему? Категория середнячков. Без прозванных выбыл из числа наиболее устойчивых губернаторов. С чем связано падение рейтинга главы Калининградской области? Ядерный арсенал по соседству. Власти Литвы готовы принять в стране американское ядерное оружие. Чем это чревато для эксклава? Итак, едкий запах и плотный дым вместо свежего воздуха. Такая реальность преследует жителей микрорайона Пригольский в Калининграде уже несколько месяцев. Горожане считают, что источник загрязнения – расположенное неподалеку промышленное предприятие. Особенно сильный смог ощущается утром и вечером и распространяется на несколько садовых товариществ и жилую застройку. По словам местных жителей, при проверках и замерах чистоты воздуха завод прибегает к уловкам, снижает активность. Именно поэтому пробу показывают норму. Однако после отъезда экологов выбросы возобновляются в прежнем объеме. В результате у многих людей наблюдаются кашель, обострение заболеваний дыхательных путей, а также ухудшение самочувствия у детей. Местная жительница Ксения рассказала, что до появления завода ни у нее, ни у сына проблем с легкими не было.
6: Сейчас у меня от такого воздуха сильный кашель, до рвоты, а у ребенка постоянные пропуски школы из-за плохого самочувствия. Соседи, живущие здесь больше 10 лет, тоже столкнулись с резким ухудшением здоровья. Мы фактически задыхаемся из-за ядовитых выбросов.
5: Стоит отметить, что жители Пригольского неоднократно обращались в госорганы, но ощутимых результатов это не принесло. Им обещали, что еще в 2025 году вредное производство закроют. Однако этого не произошло. В итоге здоровье калининградцев продолжает страдать из-за экологических нарушений и интересов бизнеса. Проблемой пообещали заняться депутаты Заксобрания. Руководство региона тоже не мешало бы подключить, польза была бы для всех. Тем более, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ухудшил позиции в рейтинге устойчивости глав регионов Госсовет 2.0, который готовит экспертный центр «Минченко Консалтинг». Если раньше глава региона находился в так называемой «зеленой зоне», то есть группе наиболее устойчивых губернаторов, то теперь перешел в категорию средней устойчивости. Среди глав Северо-Запада без прозванных занимает 8-е место из 12. Авторы рейтинга связывают снижение позиций с уголовным делом в отношении бывшего министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Из-за ареста министра без прозванных потерял сразу 3 рейтинговых балла. Эксперты также относительно низко оценили экономическую привлекательность региона и качество политического управления.
3: Рейтинг политической устойчивости губернаторов. Госсовет 2.0 оценивает шансы губернаторов сохранить свои должности. При расчете учитываются отношения с федеральным центром, экономическая ситуация, политическая стабильность, результаты выборов и другие показатели. Авторы доклада также отмечают, что перед выборами в Госдуму губернаторы сталкиваются с растущим недовольством из-за экономических проблем, ограничений мобильного интернета и общей социальной напряженности, что все сильнее влияет на их политические позиции.
5: К тому же в докладе отмечается, что губернаторам необходимо искать новые точки роста в контексте недопущения трансформации финансовых трудностей в протестное настроение. А они появляются все чаще на фоне экономического кризиса, падения уровня жизни и растущих цен. В калининградских магазинах продолжают дорожать продукты. Причем за последний месяц продуктовая корзина прибавила в цене во всех крупных торговых сетях Калининграда. Рост составил от 92 до 209 рублей. Сильнее всего продуктовая корзина подорожала в Виктории – до почти 4000 рублей. Главными лидерами роста стали овощи и фрукты.
7: Например, в Спаре килограмм огурцов подскочил в цене сразу на 150 рублей, в Виктории – на 60 рублей. Морковь подорожала на от 20 до 27 рублей за кило, лимоны – на от 40 до 50 рублей. В отдельных сетях дополнительно приходится раскошеливаться на помидоры, лук, картофель, макароны и подсолнечное масло. Больше всего за месяц подорожали именно овощи. И если еще весной рост цен объясняли сезонностью, то сейчас калининградцы все чаще замечают, что обычный поход в магазин обходится заметно дороже, чем даже месяц назад.
5: В принципе, такова общая температура по больнице. По данным Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, на 5-м году СВО более трети россиян перешли в режим жесткой экономии и вынуждены сокращать свои расходы. Люди отказываются от лишних покупок и выбирают более дешевые товары. Согласно исследованию, в обычных магазинах экономят более 40% россиян, в интернете – около 30%. Хуже всех приходится пенсионерам. Среди старше 65 лет расходы сокращают почти 50% опрошенных. Растет доля экономящих и среди людей среднего возраста. В итоге все больше семей переходит от потребления к режиму выживания и поиска способов сэкономить на повседневных расходах. Нарисовалась на горизонте и другая проблема. Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Соответствующие переговоры с Соединенными Штатами уже идут, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
8: Обсуждения действительно идут. Я не хочу вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются. Ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность, а страны Балтии должны принимать меры для укрепления обороны.
5: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Однако президент Науседа заявил о готовности рассмотреть внесение изменений в основной закон, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерное оружие может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. И в завершении рубрика под названием «Здравствуй, лето! Новый год!». В начале лета терпение калининградцев лопнуло, и они пожаловались в администрацию на новогодние украшения, которые до сих пор висят на елке. Таким курьезом на громадной еле в Южном парке горожане любуются уже почти полгода, и только в июне о гирляндах с шарами благодаря жителям узнали в мэрии. Заявительница, обратившаяся к чиновникам через интернет, напомнила, что новогодние украшения обещали снять еще в январе, а пошел уже 6-й месяц. На что в мэрии сухо ответили.
9: По техническим причинам работы еще не провели. В течение недели украшения постараются снять.
5: Видимо, у городских управленцев или хлопот не в проворот, или попросту желания нет навести порядок в парке. Как бы там ни было, но благодаря бездействию властей увидеть новогоднюю елку летом в Калининграде можно сразу за главными воротами, ведущими в Южный парк, у перекрестка проспекта Калинина с улицей Октябрьской. Фактически это сейчас туристическая достопримечательность. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие, вы слишком близко к России, но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
12: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
11: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
14: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
15: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
14: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Архитектор Антон Гликин о том, что в Нижегородской области построят деревню для европейцев, приехавших по визе традиционных ценностей.
18: Сейчас мы собираемся там строить поселок для переселенцев из Западной Европы на 450 домов, которые приезжают по визе традиционных ценностей. И этот проект, так же как и другие проекты, поддержан губернатором Нижнего Новгорода Глебом Сергеевичем Никитиным. Мы чувствуем большую поддержку со стороны администрации. Кроме того, они планируют построить IT-кластер на 8 тысяч студентов и преподавателей. И для этого IT-кластера понадобится храм, потому что многие студенты, они имеют католическое происхождение. Соответственно, при поддержке апостольского администратора Николая Дубинина и ныне ушедшего в отставку митрополита Паула Пеццы мы работаем над... Я проектирую сейчас католический собор в Нижнем Новгороде на месте старого здания в историческом центре. У них такая программа «Квартал всех религий». Там будет католический храм, православный и синагога.
16: Криминальные новости.
19: Судимый военный на камеру зарезал собутыльника. В сентябре прошлого года 27-летний военнослужащий Ранис Саматов находился в отпуске, выпивал в компании троих приятелей. Во время застолья он поссорился и подрался с одним из них, Степаном Сандиным. Когда Сандин потерял сознание, друзья нанесли ему 150 ударов ножом, записывая все на видео. При этом, убивая товарища, Саматов приговаривал: «Как же я люблю это делать». Из-за шума соседи вызвали полицию, но приехавшим сотрудникам Саматов с друзьями сказал, что они просто выпивают, громко говорят и слушают музыку. После этого мужчины вынесли труп из квартиры, протащили по подъезду и бросили под лестницей, оставив кровавый след. Военный суд в Екатеринбурге признал Раниса Саматова виновным в убийстве с особой жестокостью, приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за грабеж и кражу. Заключенный вербовал наркокурьеров по заданию оперативника ФСБ и получил срок. Верховный суд Мордовии приговорил рецидивиста Александра Ибрагимова к 7,5 годам колонии особого режима по делу о подстрекательстве и пособничестве в обороте наркотиков. Как пишет «Коммерсант», с помощью Ибрагимова сотрудник ФСБ организовал сеть челноков для перевозки наркотиков. По версии следствия, заключенный из колонии покупал в Даркнете амфетамин партиями по 200 граммов на деньги матери и брата, убедив их, что иначе его могут убить. Затем Ибрагимов через мессенджер вербовал челноков, которым поручили забирать наркотики из тайников в Подмосковье и везти их в Пензу. В Зубово-Полянском районе Мордовии перевозчиков задерживали силовики, находившиеся в засаде. Таким образом, было проведено 5 задержаний. Двое потерпевших, чтобы избежать реального срока, заключили контракты и уехали воевать на Украину. Один из них пропал без вести, второй потерял ногу. Ибрагимов признал вину, дал показания на бывшего оперуполномоченного ФСБ из поселка Явас Виталия Кулагина. По версии следователей, в начале 2024 года он хотел искусственно повысить раскрываемость наркопреступлений. Для этого помог Ибрагимову выйти из ШИЗО, снабдил его телефоном, ноутбуком и доступом в интернет. Обвиненный в растрате экс-депутат Петербурга избежал наказания и отправился воевать. Петроградский районный суд Петербурга приостановил уголовное дело против бывшего депутата городского ЗАГС-собрания Александра Малькевича. Как сообщает Фонтанка, это связано с его решением отправиться на СВО в составе полка «Ахмат». По словам адвоката, прокурор возражала против приостановки дела Малькевича. Однако суд удовлетворил ходатайство командира воинской части. Малькевича обвиняют в хищении почти 40 миллионов рублей во время работы генеральным директором городского агентства по телевидению и радиовещанию. По версии следствия, агентство заключило фиктивные контракты на информационное сопровождение, работы по которым не выполнялись, но деньги были перечислены и вследствие обналичены. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
16: Главные новости дня.
20: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
21: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
20: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
22: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
20: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
23: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
20: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
0: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
20: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
1: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
2: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом и решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
1: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
6: Вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хенни. Он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку, истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации в российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
3: Сука, блядь. Даже в багаж нормально не сходить. Просто дрон головой.
7: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
20: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
8: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
20: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
9: На это в районе морского завода, видимо, попали.
20: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
24: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
20: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
25: Вот заходит на второй круг, решение военных.

0: калашей стреляют. А, не с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зет-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала «Fighter Bomber» после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
1: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
4: 200. Что всем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
1: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
5: Ошибка, шума сошла. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
1: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
6: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
1: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Срочно нужны солдаты. Армия 2 месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов. Но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
1: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны. Поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
8: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
1: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
11: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
10: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
11: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
10: Ого, ничего себе!
11: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
10: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
11: Это просто огромная доля, да.
10: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
11: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
10: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
11: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
10: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
11: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
10: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
11: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
10: Угу.
11: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
10: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
11: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
10: Да уж.
11: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
10: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
11: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
10: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
11: Да. В абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят

0: состояние. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
1: Да-да.
0: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
1: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
0: А как она выглядит?
1: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
0: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
1: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
0: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
1: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
0: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
1: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
0: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
1: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
0: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
1: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
0: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
1: Угу. Что именно там идет под нож?
0: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
1: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
0: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
1: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
0: Понятно.
1: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
0: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
1: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
0: Ловушку Центрального банка, да?
1: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
0: Почему катастрофу?
1: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
2: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
1: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
2: Значит, они требуют премию за риск.
1: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
2: И к чему это приводит на практике?
1: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
2: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
1: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
2: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
1: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
2: Слушай,

0: Если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
1: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
0: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
1: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
0: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
1: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
0: Но в реальности налоговая база сжимается.
1: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
0: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
1: Ты имеешь в виду кадровый голод?
0: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
1: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
0: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
1: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
0: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
1: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
0: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
1: Именно так.
0: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
1: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
0: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
1: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
0: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
1: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
0: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
1: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
0: Да уж.
1: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
0: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
1: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
0: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
1: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
0: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
1: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
0: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
1: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
0: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
1: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
0: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
1: Да.
0: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
1: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
0: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
1: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
0: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Лимиты на бензин подбираются к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
4: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
3: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
5: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения, но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
3: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
6: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
3: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
7: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
3: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов о том, что Иосиф Сталин провозглашал богоугодные дела русского народа и призвал избавиться от лукавой мыслишки.
9: Эта страна, как многие исторические деятели говорили и свидетельствовали своими конкретными деяниями, там, и Иоанн Васильевич Грозный, и Петр I, и Александр III, и Николай II, и многие другие, и, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин, да, Иосиф Виссарионович Сталин провозглашал лидерство русской культуры, русского народа, русского этноса, его манифестальные промыслительные, богоугодные деяния и те смыслы, которые русский народ, народ-победитель, закладывает в многие-многие свои свершения, исторические свершения, масштабные, монументальные свершения. Поэтому здесь очень важно избавиться от этой лукавой мыслишки и от неких кокетничаний, от жеманства.
2: Главные новости дня.
10: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
11: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
10: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. А с пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
10: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
13: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
10: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Генеральный директор «Газпром Медиа Холдинг» Александр Жаров дал совет женщинам, кому отдать предпочтение, выбирая между холостяком и многодетным.
14: Завершая, хочу сказать, что если вы выбираете между холостяком и многодетным, выбирайте многодетного. Многодетный имеет 3 важных качества. Он не боится сложности, он понимает, что любая ситуация разрешима, и это важно. Он ищет выход вот из этих любых положений. Самое главное, он внимательно относится к людям. Если ты невнимательно относишься к своим детям, но ты не родитель, соответственно, это все экстраполируется на всех. Поэтому призываю вас, хотите стать лидером, создайте большую семью, пройдите через это приятное испытание и достигните высот. Спасибо.
15: Спасибо.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет футбол?
17: Цучоу.
16: Еще раз. Футбол по-китайски звучит так.
17: Цучоу.
16: И третий раз.
17: Цучоу.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Мы в тупике. Андрей Гурулев о плачевной ситуации на фронте.
19: Позитива мало. Зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение, по сути, встало. Спецоперация окончательно перешла в формат жесточайшего позиционного тупика. Главная и самая страшная причина этого – вражеские дроны. Противник буквально завалил передовую и ближний тыл беспилотниками. Как результат, наши штурмовые группы не то что атаковать, головы поднять не могут. Пехоту разбирают на подступах. Продвижение измеряется метрами и лесополосами, за которые мы платим огромную цену. Если кто-то думает, что мы сможем победить в этой технологической мясорубке старыми методами и красивыми докладами, снимите розовые очки. Ни к чему хорошему это не приведет. Они перешли на новые частоты, используют машинное зрение, обходят наши стандартные системы РЭП. У нас же, пока в высоких кабинетах согласуют массовое производство нужной частоты или антидронового ружья, противник успевает трижды поменять тактику.
18: Андрей Гурулев о ситуации на фронте и в Крыму. Хватит игнорировать проблемы.
19: Позиционный тупик на фронте – предвестник нашего истощения, если вовремя не перехватить инициативу. Отсюда и ситуация на юге России. Посмотрите, что происходит. В Крыму введены лимиты на бензин и дизель. На Донбассе и в Запорожской области тоже нешуточные проблемы с топливом. А очереди на заправках растянулись на километры. Почему так? Где выстроенная военная логистика, защищенная от ударов? Почему мы в который раз героически преодолеваем проблему? Мы что, не знали, куда противник будет бить? Знали. Но вместо превентивных мер опять ждем, пока полыхнет. То, что творится сейчас на крымских заправках, настоящий кошмар для местных жителей и военных. Люди часами стоят под палящим солнцем, чтобы залить несчастные 20 литров по талонам. Но самое страшное – эта топливная зараза стремительно расползается по всему нашему югу. Кому-то кажется, что Крым – просто курорт. Нет. Сегодня это прифронтовой регион, и подходы к обеспечению его безопасности должны быть жесткими, военными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: «Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса». Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. А в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
15: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
3: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
20: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
3: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
21: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
3: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер «Макс» удалили из App Store. А все этому только рады.
0: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
18: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
1: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
18: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
22: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
18: А вот что об этом думает военкор Романов.
23: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО дошла до Питера. Жителей домов в Петербурге на проспекте Патриотов эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона.
25: Даже в багаж нормально не сходить. Просто дрон головой.
26: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче.
3: Жители Санкт-Петербурга до сих пор не могут отойти от самой массированной атаки беспилотников. Спустя несколько часов после мощных взрывов, накрывших город, неразорвавшиеся БПЛА обнаружили возле жилого дома на проспекте Патриотов. Жильцов оперативно эвакуировали в школу 509. На место происшествия приезжала машина для разминирования.
27: Опа! Летит, летит, летит, летит. Вот, летит.
3: Рано утром 3 июня беспилотники атаковали петербургский нефтяной терминал. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, один из которых загорелся. Жители города жаловались на ухудшение качества воздуха и неприятный запах.
28: На это в районе морского завода, видимо, попали.
3: Всего, по данным губернатора, город атаковали около полусотни беспилотников. Военкоры писали, что системы ПВО Питера оказались не готовыми к такому количеству БПЛА.
29: Не знаю, что они пытаются
4: с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
3: Кроме автоматчиков, которые пытались прямо с набережной сбить беспилотники, в сети опубликовали видео позиции пулеметчиков на крыше одного из зданий и преследование беспилотника над Финским заливом вертолетом Ми-28. Z-канал военный осведомитель написал, что дроны заходили на низких высотах, уходя из зоны видимости больших радаров.
5: Вот заходит на второй круг, еще непонятно.

0: калашей стреляют. А, они с калашей долбят. Я думал, ПВОшки пригнали. Они с калашей долбят.
1: Зэт-сообщество не понимает, почему в Питер не стянули больше ПВО перед стартом Международного экономического форума. Без преувеличения, главного события в этой сфере, на которое ежегодно съезжаются делегации других стран. Отмечу, что госсекретарь США Рубио опроверг слова помощника президента Ушакова о том, что в Питер впервые за долгое время прибудет американская делегация. По его словам, если и будут граждане США, то это частные визиты, а не уровень чиновников администрации. Может, это и к лучшему, ведь на открытии форума случились некоторые курьезы. Вот что написал блогер Илья Туманов, автор популярного Z-канала Fighter Bomber, после увиденного.
2: Если это достижение, которое нам показывают наши СМИ с Питерского экономического форума, страшно представить, что нам не показывают.
1: 5 июня на Питерском экономическом форуме запланировано выступление президента. Приедет ли он лично, или это будет онлайн-трансляция, пока не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экс-разведчик и советник главы Роснефти Андрей Безруков заявил, что России придется воевать следующие пару десятилетий, а миру угрожает уничтожение от секретного биологического оружия.
5: Нам можно четко признать и осознать, что следующие несколько лет, а может быть и пару десятилетий, мы будем находиться в состоянии войны. И это может быть война очень горячая, то, что происходит сейчас. А может быть, война ползучая, даже если со временем она уйдет в какие-то другие регионы. В итоге у нас в стране вырастут два поколения, которые можно будет считать практически воюющими. И нам всем нужно просто научиться с этой новой реальностью и с этой войной как-то жить. Уже сейчас мы прекрасно понимаем, что в любой абсолютно регион может спокойно прилететь беспилотник по Старлинку и упасть в конкретное точное место. Это очень серьезная для нас проблема, и давайте честно признаем, мы к ней изначально просто не были готовы. Плюс ко всему сейчас нарастает реальная угроза масштабной биовойны. Все эти многочисленные лаборатории, которые стояли вокруг наших границ, они ведь не просто так там сидели и ели западный бюджет. Они годами создавали оружие будущего. Эти лаборатории работают прямо сейчас. И современные технологии уже позволяют создать такие вирусы, которые способны уничтожить нас всех полностью.
4: Миллиардер Константин Малафеев о том, что к 50-му году Россия может быть колонизирована Западом.
6: Значит, в 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
4: Военный эксперт Константин Сивков о том, что в стране возможна гражданская война.
7: Враг готовится и создает не войска вторжения, а оккупационные войска. Все это он готовит к моменту, когда в России должен состояться госпереворот со свержением действующего законного президента, разгромом вооруженных сил либеральными правителями, незаконными узурпаторами власти. Вот. И после этого эти правители на фоне протестов населения призовут натовские войска для наведения порядка на территории России, вот, и взятия под контроль российского ядерного оружия.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 5 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А пятерочка у нас аркан Иерофант, или учитель. Это день законов, традиций, моральных ценностей и передачи знаний. И тем более на фоне 6 месяца, что аркан у нас влюбленные, отвечающего за любовь, человеческие отношения и выборы, Иерофант выступает в роли мудрого наставника и духовного судьи. В такой день ваши личные деловые связи должны пройти проверку на честность и соответствие внутреннему кодексу чести. В этот день важно не просто искать выгоду, а поступать правильно, вот по совести и закону. Пятый аркан учит, что истинная гармония и прочный союз возможны только тогда, когда партнеры уважают традиции друг друга, держат данное слово и объединены общими духовными ценностями. Так, а теперь давайте посмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 6... плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 21, 2 плюс 1 – троечка. А это у нас вибрации императрицы. Символизирует материализацию, это земное изобилие, рост, плодородие, богатство. И здесь возникает великолепный и очень устойчивый такой, знаете, созидательный резонанс, потому что мудрость Иерофанта пятерочка соединяется с расцветом императрицы троечка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестер. А это означает, что любые правильные, законные и честные действия, совершенные в этот день, в будущем принесут очень богатые материальные плоды. Но и астрономический контекст не забываем. Луна у нас находится в убывающей фазе и движется по свободному интеллектуальному знаку Водолея. Водолейская луна помогает Иерофанту не превращаться в такого закостенелого ретрограда и позволяет совмещать вековые традиции с прогрессивными методами обучения и нестандартными подходами в быту. С практической и бытовой точки зрения, такой день требует от нас осознанности, уважения к старшим и стремления к порядку. Максимально приветствуется любое, может быть, официальное оформление документов, подписание долгосрочных контрактов, обращение к юристам, менторам или авторитетным консультантам за советом. Еще это лучший день в месяце для начала серьезного обучения, может быть, повышения квалификации, чтение какой-то научной, духовной литературы, а также для передачи своего опыта преемникам. В быту день идеален для посещения архивов, изучения, может быть, родословного дерева, укрепления каких-то семейных традиций, проведения времени со своими детьми в качестве мудрого наставника. Ну и убывающая луна в Водолее дает зеленый свет для очищения пространства от устаревших догм, каких-то ненужных вещей, наведения порядка в домашней библиотеке или документах. В то же время в этот день категорически не стоит заниматься какими-то занудными делами, поучительством, может быть, критиковать окружающих за их неидеальность и навязывать свое единственно правильное мнение близким людям. Вот это нельзя. Гордыня Иерофанта в этот день способна мгновенно разрушить любовную гармонию июня. Еще нельзя нарушать законы, использовать какие-то серые схемки, давать пустые обещания и пренебрегать какими-то устными договоренностями, так как пространство накажет за это очень быстрой потерей репутации. Еще избегайте хаотичных спонтанных трат на мимолетные капризы. Императрица требует весомого и разумного распределения ресурсов. Ну и не рекомендуется начинать какие-то авантюрные дела, может быть, связанные с риском и неопределенностью. А вот вечер проведите в кругу семьи, может быть, за общим столом или за чтением хорошей книги. Чувствуйте вот эту вот абсолютную ментальную ясность, внутренний покой и полное согласие со своей совестью. Вот такой вот прекрасный день. Принимайте, благодарите, друзья. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 70-х годов парапсихолог Нэнси Энн Тэпп, занимавшаяся исследованием человеческой ауры, заметила нечто странное. Она начала встречать детей, чье энергетическое поле светилось необычным глубоким синим цветом. Тэп назвала их индиго, утверждая, что этот оттенок характерен для людей с ярко выраженными творческими способностями, интуицией.

0: обществу, особенно суставам, позвоночнику, иммунная система. Также полезны практики так называемого заземления. Это прогулки босиком, это йога, питание с упором на корнеплоды и теплую пищу. Не перегружайте себя ни в коем случае, дайте телу ощущение безопасности и устойчивости. Так что отдал всегда говорит о доме, о корнях, о роде. Все, что вы в этот день укрепите, даст плоды в будущем. И еще это день надежности, традиций, глубоких связей. Не ищите приключений, ищите устойчивость, ищите свой фундамент. Почувствуйте силу рода за спиной и стройте свою опору на этом. А еще, может быть, вам приснится вещий сон.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: МИК России о том, что Петербургский экономический форум превратился в пир во время чумы.
3: Если убрать всю эту красивую шелуху, то питерский форум сегодня – это просто ежегодная тусовка тех, кто присосался к бюджету. Билеты по 1 000 000 рублей и номера в отелях за космические деньги покупают только те, кому эти миллионы достались даром, прямо из государственного кармана. Нормальный бизнес туда давно не ездит, потому что в России крупные деньги зарабатывают не на рынке, а на близости к телу и доступу к госсубсидиям. Весь этот форум – чистой воды феодальный ритуал, куда губернаторы и олигархи съезжаются просто для того, чтобы поклониться главному начальнику и подтвердить свое право дальше пилить страну. Чиновники привозят туда каких-то сомнительных иностранцев, даже любовниц. Наперебой хвастаются дутыми цифрами, пока за стенами павильонов цены скачут, а в бюджете зияет огромная дыра. Стенды с роботами и рассказы про искусственный интеллект выглядят как дешевая декорация, за которой скрывается банальное нежелание что-то реально развивать. И что самое поразительное, война уже дышит им прямо в затылок, прилетает по нефтебазам, но этот безумный карнавал упорно продолжает крутить по расписанию. Люди во власти окончательно потеряли связь с реальностью, путая свои отчеты и сладкие сны с тем, что происходит на самом деле.
2: Мария Захарова на форуме в Петербурге заявила, что для России критически важно сохранить объективную журналистику.
4: Поэтому критически важно сейчас сохранить журналистику как ту сферу, которая имеет дело с медиапространством на основе объективности, законности и морали. Не чьей-то, не меняющейся, а настоящей, апробированной временем.
2: Публицист Георгий Янс о заявлении Марии Захаровой про необходимость сохранить журналистику.
5: Ну, давайте так. Для объективности, раз уж Захарова так ее хочет, достаточно было бы просто отменить пару законов. Хотя бы. Закон о фейках и о дискредитации. Это для начала. Она же и ее коллеги принимали эти законы. Для законности ничего не могу сказать. Я думаю, что про это надо спросить журналистов, которые уже сидят. Или готовятся к отсидке. Ну, просто потому, что кто-то про губернатора некрасиво написал. Ну, а говорить про мораль на форуме в Питере, ну, это примерно то же, что искать девственниц в публичном доме. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, а Министерство иностранных дел лучше бы молчало.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Кашель до рвоты и ухудшение здоровья. Жители Калининградского микрорайона задыхаются от выбросов завода, когда власти, наконец, решат проблему. Категория середнячков, без прозванных, выбыл из числа наиболее устойчивых губернаторов. С чем связано падение рейтинга главы Калининградской области? Ядерный арсенал по соседству. Власти Литвы готовы принять в стране американское ядерное оружие. Чем это чревато для эксклава? Итак, едкий запах и плотный дым вместо свежего воздуха. Такая реальность преследует жителей микрорайона Пригольский в Калининграде уже несколько месяцев. Горожане считают, что источник загрязнения – расположенное неподалеку промышленное предприятие. Особенно сильный смог ощущается утром и вечером и распространяется на несколько садовых товариществ

0: и жилую застройку. По словам местных жителей, при проверках и замерах чистоты воздуха завод прибегает к уловкам, снижает активность. Именно поэтому пробу показывают норму. Однако после отъезда экологов выбросы возобновляются в прежнем объеме. В результате у многих людей наблюдаются кашель, обострение заболеваний дыхательных путей, а также ухудшение самочувствия у детей. Местная жительница Ксения рассказала, что до появления завода ни у нее, ни у сына проблем с легкими не было.
1: Сейчас у меня от такого воздуха сильный кашель, да рвоты, а у ребенка постоянные пропуски школы из-за плохого самочувствия. Соседи, живущие здесь больше 10 лет, тоже столкнулись с резким ухудшением здоровья. Мы фактически задыхаемся из-за ядовитых выбросов.
0: Стоит отметить, что жители Пригольского неоднократно обращались в госорганы, но ощутимых результатов это не принесло. Им обещали, что еще в 2025 году вредное производство закроют. Однако этого не произошло. В итоге здоровье калининградцев продолжает страдать из-за экологических нарушений и интересов бизнеса. Проблемой пообещали заняться депутаты Заксобрания. Руководство региона тоже не мешало бы подключить. Польза была бы для всех. Тем более, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ухудшил позиции в рейтинге устойчивости глав регионов Госсовет 2.0, который готовит экспертный центр Минченко Консалтинг. Если раньше глава региона находился в так называемой «зеленой зоне», то есть группе наиболее устойчивых губернаторов, то теперь перешел в категорию средней устойчивости. Среди глав Северо-Запада Беспрозванных занимает 8-е место из 12. Авторы рейтинга связывают снижение позиций с уголовным делом в отношении бывшего министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Из-за ареста министра Беспрозванных потерял сразу 3 рейтинговых балла. Эксперты также относительно низко оценили экономическую привлекательность региона и качество политического управления.
2: Рейтинг политической устойчивости губернаторов Госсовет 2.0 оценивает шансы губернаторов сохранить свои должности. При расчете учитываются отношения с федеральным центром, экономическая ситуация, политическая стабильность, результаты выборов и другие показатели. Авторы доклада также отмечают, что перед выборами в Госдуму губернаторы сталкиваются с растущим недовольством из-за экономических проблем, ограничений мобильного интернета и общей социальной напряженности, что все сильнее влияет на их политические позиции.
0: К тому же в докладе отмечается, что губернаторам необходимо искать новые точки роста в контексте недопущения трансформации финансовых трудностей в протестное настроение. А они появляются все чаще на фоне экономического кризиса, падения уровня жизни и растущих цен. В калининградских магазинах продолжают дорожать продукты. Причем за последний месяц продуктовая корзина прибавила в цене во всех крупных торговых сетях Калининграда. Рост составил от 92 до 209 рублей. Сильнее всего продуктовая корзина подорожала в Виктории до почти 4000 рублей. Главными лидерами роста стали овощи и фрукты.
3: Например, в Спаре килограмм огурцов подскочил в цене сразу на 150 рублей, в Виктории – на 60 рублей. Морковь подорожала на от 20 до 27 рублей за кило, лимоны – на от 40 до 50 рублей. В отдельных сетях дополнительно приходится раскошеливаться на помидоры, лук, картофель, макароны и подсолнечное масло. Больше всего за месяц подорожали именно овощи. И если еще весной рост цен объясняли сезонностью, то сейчас калининградцы все чаще замечают, что обычный поход в магазин обходится заметно дороже, чем даже месяц назад.
0: В принципе, такова общая температура по больнице. По данным Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, на 5-м году СВО более трети россиян перешли в режим жесткой экономии и вынуждены сокращать свои расходы. Люди отказываются от лишних покупок и выбирают более дешевые товары. Согласно исследованию, в обычных магазинах экономят более 40% россиян, в интернете – около 30%. Хуже всех приходится пенсионерам. Среди старше 65 лет расходы сокращают почти 50% опрошенных. Растет доля экономящих и среди людей среднего возраста. В итоге все больше семей переходит от потребления к режиму выживания и поиска способов сэкономить на повседневных расходах. Нарисовалась на горизонте и другая проблема. Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Соответствующие переговоры с Соединенными Штатами уже идут, заявил министр обороны Литвы Роберт Скаунас.
2: Обсуждения действительно идут. Я не хочу вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются. Ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность, а страны Балтии должны принимать меры для укрепления обороны.
0: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Однако президент Науседа заявил о готовности рассмотреть внесение изменений в основной закон, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерное оружие может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. И в завершении рубрика под названием «Здравствуй, лето! Новый год!». В начале лета терпение калининградцев лопнуло, и они пожаловались в администрацию на новогодние украшения, которые до сих пор висят на елке. Таким курьезом на громадной еле в Южном парке горожане любуются уже почти полгода, и только в июне о гирляндах с шарами, благодаря жителям, узнали в мэрии. Заявительница, обратившаяся к чиновникам через интернет, напомнила, что новогодние украшения обещали снять еще в январе, а пошел уже шестой месяц. На что в мэрии сухо ответили.
4: По техническим причинам работы еще не провели. В течение недели украшения постараются снять.
0: Видимо, у городских управленцев или хлопот не в проворот, или попросту желания нет навести порядок в парке. Как бы там ни было, но благодаря бездействию властей увидеть новогоднюю елку летом в Калининграде можно сразу за главными воротами, ведущими в Южный парк, у перекрестка проспекта Калинина с улицей Октябрьской. Фактически это сейчас туристическая достопримечательность. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже Конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать Конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня?